0: Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
1: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
2: На самом деле никотин – это еще не все.
3: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
2: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
4: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
3: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
2: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
4: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
3: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
2: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
5: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
3: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
2: А когда вы начали курить?
6: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
2: С какого возраста вы курите?
7: 12.
2: С 12 лет?
8: Рано, наверное, лет в 14.
9: В 7.
3: 7 лет?
9: Да.
7: 14 лет.
10: В 16.
8: В 14.
3: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
2: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
3: Да.
11: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
2: А у вас были попытки бросить курить?
7: Были неудачные.
2: А вы когда-то хотели бросить курить?
7: Да, постоянно.
2: Пытались бросить курить?
7: Да, пытался.
2: У вас были попытки бросить курить?
9: Были, но неудачно.
2: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
3: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
2: К тому же усиленный специальными веществами.
11: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
1: Так выглядит схема, почему люди курят. В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
2: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
3: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
1: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
5: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
1: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем, и тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
12: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
3: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
13: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
14: Расслабляйся на месте, никотин в новом формате.
15: Следующий путь – это снюс.
16: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
1: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
5: Из анонимных интервью с блогерами. Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто.
1: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
2: А вот что говорит известный журналист Доренко.
17: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
2: И что они сказали?
17: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы ведем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
3: Вот такая непростая ситуация.
2: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
1: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500,000.
3: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
2: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
3: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами.
2: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
18: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередной наркотического, так сказать, передозировки. И тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз такую пачку Мальборо достает. То есть вот он еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
3: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
19: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это... такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
2: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
3: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
20: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную компанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
5: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она 3 раза выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего 2-ю главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
1: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
21: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей вот этих самых курильщиков.
1: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
0: Ну, это я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет. Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессор. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов, яичники, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
5: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
21: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь, не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
2: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
3: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
4: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его. Кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
22: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знаете... Я думала так же.
23: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Сони не стало.
2: Сони пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак — это то, что бывает с другими.
3: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
1: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
0: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
6: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломов генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
2: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
3: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
2: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
1: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
7: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
1: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
7: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
1: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в Мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
7: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
1: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
3: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
2: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Большинство из вас не будет удивлено, что мы собираемся начать провозглашение. И затем мы дадим вам возможность участвовать в нем. Наше провозглашение взято из первого послания к Коринфянам, 6 главы, 11 стиха. И оно начинается словами: «И такими были некоторые из вас». И эти слова относятся к списку ужасных грехов, мыслей и поступков, в которых эти люди были виновны. Но слава Богу, там есть «но». Слава Богу за эти «но» в Библии. Я благодарю Бога за эти «но» в Библии. Затем там говорится: «но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Руфь и я верим, что это очень личное обращение, поэтому мы не будем останавливаться на «такими были некоторые из вас», а сразу перейдем к «но». И пусть это будет нашим личным свидетельством. «Но мы омылись, но мы освятились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А теперь мы предоставим вам честь сказать это вместе с нами. Это не очень трудно запомнить, так что давайте начнем с местоимения «мы». Готовы? «Но мы омылись, но мы освятились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Аминь. Да благословит вас Господь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, которые перечислены в первом и втором стихах шестой главы послания к евреям. Мы уже разобрали первые две основы — через покаяние к Богу и веру в нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы собираемся перейти к третьей теме, который является учение о крещениях. И я просто коротко прочту эти слова, чтобы быть уверенным, что мы основываемся на Слове Божьем. Послание к Евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. «Посему, оставивши начатки учения Христова, и я предпочитаю говорить фундаментальные истины, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И третья тема, которую мы будем разбирать сегодня, это доктрина крещения. Вместо слова «доктрина» можно использовать слово «учение». И обратите внимание, что в Писании слово «крещение» стоит во множественном числе. «Крещения». Количеством больше одного. На самом деле, в Новом Завете идет речь о трех крещениях, и мы в свое время разберем каждое из них. Прежде всего, я должен сказать, позвольте мне просто кратко перечислить эти три крещения. Первое — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Второе — это христианское крещение, и это не одно и то же. И третье — крещение в Святом Духе. Это три различных крещения, каждому из которых отведено значительное место в Новом Завете. Теперь я кое-что должен сказать о значении слова «крестить». По-английски «baptize». Это не английское слово, а греческое, написанное английскими буквами, то, что называется транслитерация. Слово «крестить» — «baptize» — напрямую произошло от греческого слова «baptizo», и не будучи переведено, оно просто было записано английскими буквами. Почему это произошло? Возможно, различные варианты ответов. Это может быть просто церковной традицией. А возможно, при создании перевода короля Иакова переводчики не хотели обидеть англиканскую церковь употреблением истинного значения этого слова. Я не знаю этого и не предлагаю вам какого-либо определенного мнения на этот счет. Но если вы обратитесь к греческому языку, то там значение этого слова не оставляет никаких сомнений. Оно означает «погружать». «Погружать». И вы можете погружать двумя способами, и оба они встречаются в Новом Завете.
Вы можете погрузить что-то, опуская это что-то в воду, так что оно будет полностью покрыто. Или же вы можете погрузить что-то, выливая воду сверху на этот предмет. Но каким бы способом вы это ни делали, это означает полное погружение. Это не частичное погружение. И по сути, крещение — это

Иоанн ознаменовал окончание того времени. Он был связующим звеном перед новым временем благодати Евангелия. И это делает его очень важной персоной. Фактически, он стал новой вехой в истории Божьего народа. Им завершился один период и начался другой. И я сам часто думал, что раньше не вполне понимал значимость прихода Иоанна Крестителя, потому что в Библии о нем сказано немного, но все, что там говорится, крайне важно. При крещении Иоанн требовал три вещи от тех, кто приходил к нему креститься. Первое — это было крещение покаяния. И мы уже разбирали, что такое покаяние. Это не порыв эмоций, это решение. Это значит, что вы прошли какой-то путь и повернулись назад, и пошли в противоположном направлении. И Иоанн требовал, чтобы те, кто приходил к нему креститься, отвечали этому условию. Во-первых, это было решение, затем действие. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. И кажется, что это выпало из мышления многих членов современных церквей. Но я по личному опыту знаю, как это действенно, когда человек, убежденный Святым Духом, исповедует свои грехи. Это ключ к разгадке секрета многих волн пробуждения в прошлом. Особенно пробуждение Уэльси в 1904 году. Оно было ознаменовано людьми, исповедующими свои грехи. И позвольте мне сказать вам кое-что. Вы не обязаны исповедовать свои грехи публично, но вы должны исповедать их Богу, потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн говорит в своем первом послании, в другой Иоанн, апостол, «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако это предложение начинается словом «если». «Если мы исповедуем грехи наши». Если мы их не исповедуем, то мы лишены гарантии, что Бог простит нас. Я встречал очень много верующих, которые хранили горы неисповеданных грехов из прошлого. И затем они приходили за благословением или исцелением и недоумевали, почему они их не получают. Они находились под гнетом. Давид говорит о тяжком бремени своих грехов. Дорогие друзья, сегодня среди вас есть те, кого их грехи гнетут, как тяжкое бремя, потому что неисповеданные вами грехи копятся и превращаются в горы. И для некоторых из вас будет полезным уединиться с Богом, открыть Духу Святому свои сердца и сказать, «Господь, покажи мне то, в чем я должен исповедаться». Но, пожалуйста, помните, что я вам сказал. Если вы не исповедуете свои грехи, у вас нет гарантии того, что Бог вас простит. Но если вы исповедуетесь, Он простит. И третье, чего требовал Иоанн Креститель, было свидетельство того, что жизнь человека изменилась. Он требовал подтверждения того, что человек покаялся. И когда к нему приходили люди, в чьем сердце не было очевидно раскаяния, он отказывался крестить их. И в частности, это были религиозные представители того времени, фарисеи и саддукеи. Позже Иисус указал фарисеям на то, что мытари, грешники и блудницы, поверили Иоанну, а они нет. И он сказал, «Скорее они придут в Царствие Божие, нежели вы». И это довольно характерный факт. Сильно религиозным людям очень трудно изменить привычный уклад своих отношений с Богом. Я иногда говорю, что когда в церкви начинается новое движение, это добавляет всему зданию еще один этаж. А эти люди, образно выражаясь, поставили над собой крышу. Они сказали, это все, большего не надо. И когда ветер Божий начинает дуть, первое, что ему нужно сделать, это сдуть эту крышу. А они, как правило, этому сопротивляются и пытаются узнать, что это за ветер и что Бог будет делать дальше. Они подобны фарисеям. И вот что говорил им Иоанн. Он был очень прямолинейный человек. Я некогда изучал, мы не будем углубляться в это сейчас, качества людей, о которых говорится, что они были наполнены Духом Святым. И первый из них —
Это Иоанн Креститель. Он исполнился Духом еще в утробе матери. Затем Иисус, затем Петр,

потом Павел и, наконец, Стефан. И я сделал довольно пугающее открытие. Почти все они закончили свою жизнь в руках палачей. И еще одно открытие. Все они говорили очень простым языком. Они не пользовались вычурными

гнева. Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму. Это поразительное утверждение, не так ли? Так что не полагайтесь на свое происхождение. Не полагайтесь на свое воспитание. Вы лично должны принять условия, предложенные Богом. Итак, это были три требования Иоанна для совершения крещения. Покаяние, публичное исповедание грехов и свидетельство измененной жизни. И я хочу кое-что подчеркнуть здесь, потому что этот принцип встречается при всяком крещении. Там сказано, что он крестил их в покаяние, но он не совершал крещение до тех пор, пока они не покаялись. То есть крещение не приводило к покаянию, а являлось знамением, печатью их покаяния. И вы увидите это всякий раз, как будете читать слова «крещение в». Крещение не предназначено для того, чтобы поместить людей в определенное состояние, но оно является печатью того, что они в этом состоянии уже пребывают. И мы еще вернемся к этому позже. Далее. В крещении Иоанна были свои ограничения. Оно действовало только в определенных пределах. Прежде всего, оно не давало рождения свыше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Иоанне Крестителе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его». Иоанн был рожден женщиной, но он не был рожден свыше. Он не испытал второго рождения, потому что это не было возможным до прихода Иисуса. Но из рожденных женами он был наиболее велик, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Не потому что мы такие, а потому что мы находимся в Царстве. Бог вел нас туда посредством рождения свыше. Помните, Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». Итак, в крещении Иоанна были свои ограничения, Богом определенные ограничения. Во-вторых, и это важно, после Дня Пятидесятницы Иоанново крещение уже не было приемлемым. И это ясно из 19 главы книги Деяний. 19 глава книги Деяний, первые несколько стихов. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и, нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» И здесь не говорится, чьи это были ученики. И, очевидно, Павел не стал уточнять. Я думаю, что он задал ему вопрос, который задавал всем: «Приняли ли вы Святого Духа?» Из этого ясно, что можно уверовать, не получив Дух Святой. Такой была моя первая жена. Она была как тигрица, когда речь шла о принятии Святого Духа. Кого бы она ни встретила, она спрашивала: «А вы приняли Святого Духа?» И мне думается, что сегодня мы не очень-то торопимся задавать этот вопрос другим. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? И затем Павел кое-что узнал. Они сказали: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». И он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Можно понимать это по-разному, но если здесь говорится, что они даже не слыхали, есть ли Дух Святой, то почему Павел спрашивает их: «Во что же вы крестились?» Почему здесь вопрос: «Во что же вы крестились?» Как получилось, что они не могли быть христианами, не зная ничего о Духе Святом? Одно объяснение таково. Иисус послал своих учеников, Евангелие от Матфея, 28 глава, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если бы они приняли это крещение, то они должны были знать, что такое Святой Дух. Таким образом, Павел догадался, что они приняли крещение не как верующие в Иисуса, а были крещены крещением Иоанна. Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит: это было подготовительное крещение. Но теперь, когда Иисус пришел, был распят и воскрес, оно уже не действенно.
И далее пятый стих.

Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса Христа за Господа и Мессию, чтобы быть допущенными до крещения. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел был очень дотошен. Он не хотел ничего поверхностного. Ему нужно было настоящее крещение. Они должны были быть верующими в Иисуса. Они были крещены в воде. И после того, как они были крещены в воде, и это было новое крещение, Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, мы попытались определить ограничения, имевшиеся в крещении Иоанна Крестителя. Теперь мы подошли к христианскому крещению, суть которого выражена в используемом мною слове. Что значит быть крещенным, как верующий в Иисуса? И я должен сказать вам, что это значительно важнее, чем думает большинство христиан сегодня. Даже баптисты, в общем-то, недостаточно хорошо представляют себе важность и значение крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса Христа не потому, что вы грешники. Это не крещение, а покаяние. Давайте посмотрим на это. Евангелие от Матфея, 3 глава. Стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» В то время Иоанн еще не знал, что Иисус являлся Мессией, потому что в Евангелии Иоанна он говорит, «Я узнал, что Иисус есть Мессия, когда увидел Духа Святого, сходящего на Него, как голубя, и пребывающего на Нем». Итак, это свидетельство жизни Иисуса. Даже не зная, что Он является Мессией, Иоанн сказал, «Ты праведен, мне нужно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. А в Евангелии от Иоанна говорится, пребывающий на нем. И сей глас с неба глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Невозможно переоценить то, какое важное значение придает Новый Завет водному крещению. Потому что в этой сцене крещения мы видим присутствие всех трех ипостасей Бога. Иисус принял это крещение, Дух Святой сошел на Него, и Он не сошел, пока Иисус не был крещен. И затем Бог Отец заговорил с небес, сказав, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог, если можно так выразиться с почтением, приложил дополнительные усилия, чтобы подчеркнуть крайнюю важность в его глазах факта крещения в воде. Теперь я хотел бы указать на природу христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что у Иисуса не было грехов, чтобы каяться. Он не был крещен, потому что покаялся. Он крестился у Иоанна, но это было не Иоанново крещение. Какова же была его цель? Иисус сам говорит об этом. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он не говорит «мне», он говорит «нам». И тем самым отождествляет себя со всеми теми, кто последует за ним в водном крещении. И он говорит, надлежит, следует, должно, правильно, так исполнить всякую правду. Именно это вы делаете, когда принимаете крещение во имя Иисуса Христа, как последователи Иисуса. Вы креститесь не крещением покаяния, вы уже покаялись. Но это не та причина, по которой вы креститесь. Но вы креститесь, чтобы исполнить всякую правду, чтобы завершить всякую правду. И это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Давайте откроем послание к римлянам, 5 главу. Первый стих. Павел говорит эти слова о нас, верующих в Иисуса. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом,

из Господа нашего Иисуса Христа. Павел говорит, «Через нашу веру в Иисуса мы получили оправдание». И это один из наиболее важных новозаветных терминов, которые очень мало понимают. У него есть ряд разнообразных значений. Очищение, провозглашение невиновности, признание праведности, сделать праведными. Это все означает оправдание. Итак, через веру в Иисуса Христа мы очищены, объявлены невиновными, признаны праведными и сделаны праведными. И именно поэтому нам следует креститься. Не потому, что это крещение в покаяние, а для того, чтобы нам стать праведными. Мы уже имеем праведность, вменяющуюся нам по нашей вере во Христа. И теперь водное крещение становится завершением, исполнением, осуществлением этой праведности. И мне думается, сегодня многие это очень плохо понимают. Говоря в общем, важность водного крещения очень мало понимается и осознается сегодня. И, скорее всего, если вы хотите креститься, вы получите такой ответ. Крещение? Крещение будет через 2 недели. Запишите в список. Но не так происходило крещение в Новом Завете. Я покажу вам это. Крещение, главным образом, — это посвящение. Я имею в виду христианское крещение. Это ваше отождествление со Христом в смерти, погребении и воскресении. Римлянам 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Итак, христианское крещение — это отождествление со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Мы умерли с Ним. В водной могиле мы погребаемся с Ним. И выходя из водной могилы, мы воскресаем с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Жизни, отличающейся от той, которую мы вели до этого. И Павел говорит, что Он воскрес славой Отца. Но если вы пойдете обратно в послание к Римлянам, 1 главу, 4 стих, вы найдете там слова, что Он воскрешен Духом Святым. Когда мы крестимся в воде, это означает, что мы подошли к концу нашей собственной жизни. Мы подошли к концу делания чего-либо своими собственными силами и праведностью. И с этого момента мы будем подобны Иисусу. Когда мы выходим из могилы, из этой водной могилы, это для того, чтобы ходить в силе Духа Святого. Иисус не воскресил Сам Себя из мертвых, это очень важно. Бог Отец воскресил Его Духом Святым. И Павел пишет в послании к Римлянам, 1 глава, 4 стих, «Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых». Два суда, один еврейский, другой римский, приговорили его к смерти, как преступника. Но на третий день, когда открылась гробница, и он воскрес из мертвых, Бог отменил их приговор.

новое участие всякий раз, когда оно происходит. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. И в ранней церкви не могли войти в нее, пока вы не прошли через это участие веры, которую вы признаете. Вы видите, что недостаточно было просто сказать «я верю». Они должны были исполнить свою веру. И когда вы были погребены и воскрешены, ваша жизнь больше вам не принадлежит. Если вы собираетесь продолжать вашу собственную жизнь, вы не должны креститься, потому что крещение — это ваш смертный приговор, и затем это ваше воскресение. Но когда вы воскресли, ваша жизнь вам не принадлежит. Это посвящение на ученичество. Евангелие от Матфея, в конце 28 главы, Иисус сказал своим ученикам, что они должны делать в провозглашении Его Евангелия. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Итак, Он сказал, «Идите и научите все народы». Или в другом переводе «делайте учеников». Он никогда не говорил нам делать членов церкви, вы это заметили? Вы знаете, самая большая проблема в современной церкви — это члены церкви, которые не являются учениками, потому что они искажают истину, которую мы пытаемся провозглашать. Если вы не желаете становиться учеником, у вас нет права креститься. Крещение — это посвящение на ученичество. Они не тратили много времени, уча их до того, как они были крещены. Но коль скоро они делали посвящение, тогда они учили их. И видите, это имеет смысл. Зачем тратить время, уча непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, и тогда можно будет учить их тому, что они должны знать. Я проходил это через миссии в Восточной Африке. Они неделями обучали кандидатов на крещение. Но на самом деле, к концу обучения, что они часто делали, это крестили язычников, у которых было знание в голове, но не было сердечного переживания. И они никогда не делали настоящего посвящения Иисусу. Поэтому я был приведен к тому, чтобы проанализировать это. И я покажу вам это через некоторое время. Но давайте просто рассмотрим теперь требования для христианского крещения. Мы изучили требования для Иоаннова крещения, теперь давайте изучим требования для христианского крещения. Иисус сказал прежде всего, «Идите и научите все народы, крестя их». Итак, человек, собирающийся креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. И вы помните, что я сказал, что Евангелие основано на трех исторических фактах. Иисус умер, был погребен и воскрес из мертвых. И если вы верите в это, тогда это вменяется вам в праведность. Вы оправданы. Итак, у нас нет права крестить людей, которые не слышали простых фактов Евангелия. Второе, следующее требование — это покаяние. В день Пятидесятницы, описанный во второй главе книги Деяний, стихе 38, мы читаем ответ Петра, когда облеченная, но не обращенная толпа спросила, «Что нам делать, мужи-братья?» И в стихе 38 Петр сказал им, «Покайтесь». Помните, что мы говорили, что покаяние всегда является первым шагом. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Это Божья программа, она вся содержится в одном стихе. Почему мы должны разбивать это и растягивать на недели или месяцы? Я так был неосведомлен о Евангелии, что когда я был спасен, я получил крещение в Духе. Это не случилось в церкви, это произошло в армейской казарме. Я только позже узнал, что вам полагается ждать. В тот же момент, когда я был крещен с Духом Святым, я получил дар говорения на иных языках и истолкования. Благодарение Богу, что я не находился в обществе других христиан, где вам нужно долго ожидать, чтобы получить все это. Петр не говорил этого. Он сказал, это все в одном пакете. Покайтесь, креститесь в воде и получите дар Святого Духа. И я могу сказать вам, что если вы представляете истину людям таким образом, и они реагируют, тогда все так и произойдет. На это не понадобится много времени. Это недолгий и растянутый процесс.
Это кризис в том смысле, что вы перемещаетесь из одного измерения в другое.

Другое. В-третьих, для того, чтобы быть крещенными, люди должны верить. В Евангелии от Марка, 16 главе 15 и 16 стихах, Иисус говорит своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И какой-то упрек нам, что по прошествии 2000 лет мы все еще не сделали работу. Это так, кстати. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому вы не правомочны креститься, если вы не уверовали, если вы не являетесь верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте мне указать на то, что Иисус никогда не предлагал никакой гарантии спасения тем, кто верует, не будучи крещенным. Вы можете сказать, что с Господом у вас это улажено, это ваше дело. Но у вас никакой гарантии спасения из Писания, пока вы не крещены как верующие, и крещены целиком, с головы до ног, погружены. И другое условие утверждается Петром в первом послании Петра, 3 главе, 21 стихе. Он говорит о днях Ноя. И мы не будем углубляться в это. Мы просто рассмотрим применение этого. В стихе 20, 1 Петра, 3 глава, 20 стих, он говорит: «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Это важное предложение, не правда ли? Петр говорит, что Бог не мог послать потоп, пока не был приготовлен ковчег. И так он терпеливо ожидал, пока ковчег не был закончен. И тогда он послал потоп. И там написано, сколько человек спаслось из всего населения Земли? 8. И это очень серьезная мысль. Я видел подсчеты, что в то время население Земли было по меньшей мере около 2 миллионов человек. Это очень и очень серьезная мысль. Из возможных 2 миллионов человек спаслось только 8. Спасение на самом деле не для большинства. Так много вопросов сегодня в нашем, в кавычках, демократическом обществе, которые решаются решением большинства, но Бог никогда не решает вопросы таким образом. Бог принимает сам решение в конкретном вопросе. Далее Петр продолжает, говоря о ковчеге, о Ное и о потопе. Он говорит, что это было прототипом того, что ныне спасает нас. Прототипом крещения. Он говорит, крещение спасает нас. И далее он говорит, не плотской нечистоты, а мытия. Это не принятие ванны в целях очищения, но обещание Богу чистой и доброй совести. Итак, это 4 условие. Вы должны обещать Богу добрую и чистую совесть. Другими словами, это значит сказать: «Господь, я знаю, что я был грешником. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что, поверив в Него, я оправдан, признан праведным. Я многое сделал, будучи грешником. Пожалуйста, прими меня». Вы обещаете Богу чистую, добрую совесть. Вы не можете сделать больше, чем Бог просит. Но если вы сделали все, чего просил Бог, то вы можете предстать пред Ним с чистой, доброй совестью. Итак, позвольте мне еще раз перечислить 4 условия для принятия христианского крещения. Во-первых, вам нужно услышать благую весть. Во-вторых, вам нужно покаяться. В-третьих, вы должны поверить в Евангелие. И в-четвертых, вы должны обладать чистой и доброй совестью перед Богом. Я не хочу никаких противоречий, но мне думается, что без противоречий я могу сказать следующее. Младенец никак не может соответствовать ни одному из этих условий. Не так ли? Я не думаю, что кто-то станет отрицать это. Это простой факт. Теперь я подошел к тому, на что я уже ссылался ранее. Учение о крещениях не обязательно должно занимать долгое время. Я видел это в одной миссии, где я работал. Они проводили 6 недель в обучении новообращенных, и лишь затем крестили их. По сути дела, они крестили обученных язычников, людей, которые никогда не встречали Господа. Их жизни не были изменены им.

Это были очень хорошие люди, но... Итак, позвольте мне указать на некоторые факты относительно продолжительности времени. В день Пятидесятницы 3000 человек были крещены в тот же самый день, когда они услышали благую весть. Апостолы не сказали: «Подождите, если через 6 недель вы принесете плод, то мы крестим вас». Или когда вы выучите наизусть все проповеди Иисуса. Они крестили их, потому что те отвечали условиям. Они поверили и покаялись, и они были готовы к посвящению. И заметьте, это было не очень популярное посвящение, потому что в то время была очень враждебная атмосфера. Затем в 8 главе книги Деяний описывается, как евнух эфиоплянин услышал благую весть от Филиппа. Давайте прочтем это, оно того стоит. Что произошло? 8 глава Деяний. Филипп находился на пути в Газу. Он только что покинул пробуждение в Самарии. И теперь по той причине, что ангел послал его, он находился на дороге в Газу, сам не зная для чего. И там он увидел евнуха в колеснице, который ехал и читал так, как многие люди в его время, то есть слух. И читал он отрывок из пророка Исаии. И Филипп приблизился к нему и сказал: «Нет, евнух обратился к Филиппу. Скажи мне, о ком говорит этот пророк, о себе или о ком-то другом?» А он читал 53 главу Исаии об агнце, идущем на заклание. И евнух задал вполне обоснованный вопрос: «Пророк говорит о себе или о ком другом?» И далее в 35 стихе говорится: «Филипп отверз уста свои, иначе всего Писания благовествовал ему об Иисусе». То есть Филипп сказал ему, что Иисус есть тот, о котором пророчествовал Исаия. Там говорится, проповедовал Иисуса. Филипп был евангелистом. У него была схема. Его послание было очень простым. Это послание из одного слова. В Самарии он проповедовал Христа. На дороге в Газу он проповедовал Христа. Я обожаю служение настоящего евангелиста. Сам я таковым не являюсь, но всякий раз, когда я вижу настоящего евангелиста в действии, что-то во мне волнуется. И дело евангелиста заключается в том, чтобы привести грешника ко Христу. Когда это произошло, задача выполнена. Филипп сделал свое дело в Самарии и отправился дальше. Многие люди остались там, потому что собрание было очень успешным. Но у него было направление от Бога двигаться дальше. Это было испытание на послушание. И вот таким образом он оказывается на дороге в Газу вместе с этим евнухом и проповедует ему Иисуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, он проповедовал Иисуса. И написано, что они сошли с дороги и подошли к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Поэтому он велел колеснице остановиться и сошел в воду, и Филипп крестил его. Итак, еще раз, там говорится, что Филипп проповедовал Иисуса. И он наверняка сказал что-то о крещении, потому что инициатива принадлежала евнуху, не Филиппу. Он сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». И Филипп сказал: «Хорошо, давай». И они оба сошли в воду. Всякий раз, когда в Новом Завете описывается крещение, люди сходят в воду, а затем выходят из нее. И затем Филипп пережил нечто удивительное. Он был перемещен Богом в другое место, и евнух его уже больше не видел. Но евнух не беспокоился, он продолжал свой путь, радуясь. Но позвольте мне сказать вам, что прошло где-то всего 2 часа между тем, когда евнух впервые услышал благую весть, и тем моментом, когда он крестился. У него не было продолжительного периода подготовки. И затем в доме Корнилия, вы знаете эту историю, Петр неохотно отправился в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным нормам. Но затем он начал говорить с ними об Иисусе, и произошло удивительное. Его проповедь была прервана. И я молю: «Господи, пусть наши проповеди почаще прерываются». Дух Святой прервал эту проповедь. Когда люди еще слушали, в 44 стихе говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И обратите внимание, здесь идет речь о погружении. Мы поговорим об этом на нашем следующем занятии. Но это было погружение. Они были погружены свыше.
погружение типа Ниагарский водопад. Почему они

разумились, потому что слышали говорящих языками и величающих Бога. Многие проповедники сегодня сказали бы, давай-ка мы посмотрим за тобой недель шесть. И если ты в самом деле станешь приносить плод, то мы удостоверимся, что это было настоящее крещение. Никто не обладал меньшей готовностью поверить, что язычники готовы стать христианами, чем Петр, пришедший с ним. Но в тот момент, когда они услышали их говорящих языками, они сказали, вот оно. Они получили то же, что и мы. И затем Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И там говорится, что он повелел им креститься. Он не посоветовал, он повелел им. Это акт послушания Богу. Сколько времени прошло? Может быть, час, с того момента, как они заговорили на иных языках, и до того, когда они были крещены в воде. Но это было безотлагательно. Затем история о филиппийском стражнике. Я очень люблю ее. Вы помните, Павел и Сила были брошены в темницу. И там, в одной из самых охраняемых тюрем, в полночь, в самый темный час, что они делали? Они пели и прославляли Бога. И там сказано, что узники слушали это пение. И в какой-то момент это прославление пробудило к действию сверхъестественную силу Божию. Вся тюрьма сотряслась до своего основания, все двери открылись, и цепи упали с рук. И стражник, увидев это, был готов совершить самоубийство, потому что по римскому закону, если хотя бы один узник убегал из-под стражи, то стражник отвечал за это своей головой. Но Павел сказал ему, успокойся, не причиняй себе вреда, мы все здесь. Тебе нет нужды совершать самоубийство. Затем там говорится, он потребовал огня, стих 29, и в трепете припал к Павлу и Силе. Это поистине удивительно, когда стражник трепещет перед узниками, правда? И он вывел их и сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть те люди, которые живут в нем. Будучи главой семьи, он обладал правом верить за свою семью. И затем там говорится, они проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Все они жаждали услышать Слово Божье. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Они не стали дожидаться восхода. Это было срочное дело. Я не знаю, смог ли я донести до вас, насколько срочным представлялось водное крещение христианам Нового Завета. Они не откладывали. Они не дожидались служения крещения, потому что их спасение зависело от этого. Кто верует и крестится, будет спасен. И я не хочу вызывать споры. Вы сами должны решить, как вы реагируете на это. Давайте теперь посмотрим на духовное значение крещения. Это утверждено в 6 главе послания к римлянам. Давайте откроем это место на минутку. Римлянам 6 глава, начиная с 3 стиха. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Всякий раз, когда Павел начинает словами «Неужели не знаете?», я заметил, что большинство современных христиан действительно этого не знают. Это потрясающе. Он пишет, «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, как я уже говорил ранее, мы отождествляемся с Христом в смерти, в погребении, и слава Богу, что на этом все не кончается. Ибо если мы погребены с Ним, то с Ним мы и воскреснем. И далее Павел говорит нечто очень важное. Он пишет, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь идет речь о погребении в крещении. Это значит, если мы были погребены, это гарантия того, что мы воскреснем. И затем он пишет, «Зная, что ветхий наш человек распят вместе с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху».

Итак, факт, который иллюстрирует крещение, заключается в том, что когда Иисус умер на кресте, наша грешная, непокорная смертная природа была распята вместе с Ним. И в этом откровении. Видите ли, ваши грехи могут быть прощены, но вы все же можете оставаться непокорным. Множество людей живут так. Они приходят в церкви, исповедуются, получают прощение грехов, выходят из церкви и продолжают грешить, как и раньше. Но Божья цель не в этом. И первая причина происходящего в том, что они не знают, что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек, эта непокорная личность, была распята вместе с Ним. И это единственный выход, другого нет. Единственный выход, чтобы справиться с бунтарем. Единственное решение — это смертная казнь. Но благая весть в том, что эта смертная казнь уже совершилась более 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вам нужно знать это. Затем он продолжает в 11 стихе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Павел говорит, вы знаете об этом, теперь вам нужно признать это. Вы должны признать, что вы умерли для греха и живете для Бога. И внешний процесс — это водное крещение. Вы сходите в могилу, вы выходите из могилы, оставляя там свою греховную сущность, и вы выходите новым творением. Хорошо, теперь давайте обратимся к отрывку из послания к Колоссянам, который очень важен для нас. В этом послании к Колоссянам во второй главе Павел пишет, обращаясь к христианам, в 11 стихе. «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с вовлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». По иудейскому закону, обрезание — это было удаление небольшого кусочка плоти. Однако христианское обрезание — это отсечение всей греховной сущности. И когда умирает тело, что нужно с ним сделать? Мы говорили об этом. Похоронить его, верно. Это считается нарушением, если тело будет оставлено лежать непогребенным. Я находился в британских войсках в Северной Африке, и мы никогда не оставляли на земле трупов. Мы всегда зарывали их. И вот что я думаю. Если вы умерли, не оставайтесь непогребенным. Погребите себя. Понимаете? Далее Павел продолжает. «После совлечения греховного тела плоти, что вы делаете? Погребаете с ним в крещении. В нем вы и воскресаете верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Заметьте, крещение действенно только для тех, кто верит. Потому что мы воскресаем ничем иным, как верой в то, что Господь это совершит. Если вы не верите, это не работает. Позвольте мне теперь сообщить вам несколько важных фактов. Послание Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Во что мы крестились? Во Христа. Мы не крестились в какую-либо деноминацию или церковь. Это является серьезной ошибкой. Я вспоминаю, как я был в Восточной Африке, где самая обширная евангелическая миссия не принимала никого в свои члены, пока человек не получал крещение именно в этой миссии. Человек мог быть крещен до этого как верующий, но если это произошло не в той миссии, то они совершали крещение в миссию. Это страшная ошибка. Это плоть. Мы крестимся не в церковь, мы крестимся во Христа. И ничего другого, кроме Христа, недостаточно. И еще, как я уже говорил, это работает только при наличии веры. Еще нам нужно понимать тот факт, что наша новая жизнь наполняется силой от Духа Святого.
тот же

же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, ныне действует в нас. Теперь давайте очень быстро рассмотрим две ветхозаветные картины крещения. Одну из них мы уже рассмотрели в первом послании Петра, 3 главе, 20 и 21 стихе. Ноев ковчег. И Петр говорит, что это был прототип водного крещения. В чем заключался смысл Ноева ковчега? Прежде всего, это была весть о грядущем суде. И был только один способ избежать суда — укрыться в ковчеге. Итак, потоп представляет собой суд Божий. Ковчег, как всегда в Библии, — это всегда образ Иисуса Христа. Находясь в ковчеге, можно спастись. Вне ковчега все погибают. Нет другого спасения, кроме как укрывшись в ковчеге. Иисусе Христе. И в этом ковчеге вы безопасно пересечете все воды потопа и выйдете в новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Ваша прошлая жизнь вся омыта, и перед вами открывается совершенно новая. Такова картина Ноева ковчега. И есть еще одна картина, на которую мы тоже коротко взглянем. В первом послании к Коринфянам, 10 главе. 1 и 2 стихи. «Не хочу оставить вас, братья мои, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». И далее он говорит, что все сие происходило как образы в наставление нам. Итак, Павел говорит, что каждый израильтянин во время исхода из Египта прошел через два переживания. Облако сошло на них свыше, и Павел говорит, что они крестились в облаке. Затем они сошли в воду, и потом вышли из нее, и Павел говорит, что они крестились в море. Итак, здесь присутствует то двойное крещение, которое должен испытать каждый верующий. Облако сходит на нас свыше, мы погружены в это облако. Мы сходим в воду, оказываемся в воде, и потом выходим из воды. И когда они вышли из воды, для них началась новая жизнь с новыми законами, с чистого листа. Все старое было оставлено позади. И именно водой были отрезаны египтяне. Это очень важно. В Египте они были спасены через веру в кровь Агнца, но это не отделило их от египтян. Отделение произошло посредством воды. И наше с вами отделение происходит посредством крещения. Мы можем верить в кровь Иисуса и быть спасенными, но мы не отделены до тех пор, пока не примем крещение. Я сталкивался буквально с тысячами людей, которые были избавлены от нечистых духов, и я неустанно повторял им, если вы хотите сохранить свое освобождение, вам необходимо креститься в воде, потому что так происходит отделение, не кровью. Кровь спасает вас в Египте. Вода отделяет вас от Египта. Отделение водой и облаком. И Павел говорит, что они крестились в Моисея. Иными словами, это поставило Моисея во главу над ними. Но мы с вами крестимся не в Моисея, мы крестимся во Христа. И Христос становится нашей главой. Но чтобы войти в Него, как это предусматривает Библия, мы должны пройти через воду, и мы должны пройти через облако. Это так явно и очевидно. И затем в послании к Евреям, 11 главе, 29 стихе говорится, и мы можем прочитать это, потому что здесь еще раз подчеркнуто, как важна вера. Потому что если вы неверующий, то вы входите в воду сухим грешником, а выходите из воды мокрым грешником. Это единственная перемена, которая с вами произошла. Я слышал одного человека, который свидетельствовал о таком опыте в своей жизни. Позднее он все же был спасен. Он был солистом и пел в церкви. И пастор решил, что если он поет в церкви, то он должен быть крещенным. Он сказал, ладно. И это произошло. В воду вошел сухой грешник, а вышел оттуда мокрый. Это единственное, что произошло, потому что там не было веры. И вот что Павел говорит об израильтянах. 11 глава Евреям, 29 стих. «Верой перешли они Черное море, как по суше». Как они это сделали? Верою. Правильно. На что египтяне, покусившись, потонули. Почему? Потому что у них не было веры. Поэтому, если вы уходите в воду, не будучи верующим, все, что произойдет, вы просто утонете. В новую жизнь вы можете перейти только веруя в Иисуса. И это очень

Очень серьезный вопрос. Гораздо более серьезный, чем большинство конфессий церкви отдают себе отчет. Я много раз сталкивался с людьми, которые были обличены. Они спрашивали, что теперь делать нам? И я говорил им, вам нужно креститься. Когда? Как можно скорее. Сейчас. Во Флориде я как-то взял людей на побережье. Нам пришлось ехать до Майами, это 20 миль. Я сказал, раз я собираюсь вас крестить, вы лучше возьмите с собой одежду, вы ведь промокнете. Они сказали, ничего, все в порядке, поедем обратно мокрые. Эти люди видели важность крещения, его срочность. Я хочу предложить вам, нам нужна переориентация в церкви, в нашем понимании крещения, потому что это часть спасения. И я не говорю вам, что если вы верующие, но еще не крещены, то вы не спасены. Это только между вами и Богом. Но я не могу с уверенностью сказать, что вы будете спасены, потому что говорится, кто верует и крестится, будет спасен. Давайте сейчас немного помолимся. Господь Иисус Христос, Ты являешься главой всего в Твоем теле, которое есть Церковь. И мы приносим Тебе всех этих людей сейчас. И лишь Ты один знаешь сердца каждого. Ты один знаешь, в каких отношениях с Тобой они находятся. И я искренне молю, Господь, если здесь есть те, кто действительно желает спастись и стать Твоим учеником, но еще не был крещен в воде, Ты Духом Твоим Святым дай таким сердцам ощутить необходимость такого акта послушания. И да будет это во славу Твою, Господь Иисус, и для созидания Твоего тела. Во имя Твое мы молим. Аминь.

0: ticket.
1: Из ГБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. Сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем.
2: I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday!
1: Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте Писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
3: How are you all doing tonight, huh? Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo! I want you to put your hands together with me.

All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Marilyn McCoo, поприветствуй тебя. А это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Ты, по-моему, молодеешь. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему,

Я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче «Solid Gold». Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанному нам Господом Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, детские чудеса. Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами. Домами для приемных детей, Кайнани, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, Леон. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами, докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладега присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуни и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас», что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса. Я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. А Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, мы будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это и делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, о них знали. Они приходили, чтобы узнать, о, о чем же они будут говорить, и что же, это бесплатно? И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни.
И в результате мы привели к Господу множество

0: людей. И ну, это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. А вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее? Все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс? Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене, хотя ты и не прикрыт, но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития. Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть. И затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение» «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа». И это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто. Но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, И знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку.
1: All right.

Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

0: Скажите, что случается, когда еврей из Израиля, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ясно слышит голос Бога? Я имею в виду, что происходит, когда ему открывается то слово, которое запрещено в иудаизме. Об этом в нашей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Приветствую вас, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной находится израильтянин не совсем обычного происхождения. Его родители эмигрировали из Йемена в Израиль в 29 году. То есть он йеменский еврей. Насколько важна Амнон Шор для вас ваша семья, или, как мы говорим, ваша мишпоха?
2: Как вы уже упомянули, Сид, мой дед в 1929 году приехал из Йемена. Он был правоверным евреем, евреем-ортодоксом, из колена Иуды. Мы все об этом знаем, поскольку это мое второе имя и первое имя моего отца. Мои предки вернулись в Израиль, ибо верили, что именно это было временем искупления Мессии. Так как мой отец был раввином, то он прекрасно знал стихи из Писания. И однажды он почувствовал побуждение вернуться назад в свою страну, в Израиль.
0: Вы в данном случае были первым поколением, родившимся в Израиле после возвращения вашей семьи.
2: Знаете, это поразительно. Я и мой брат Гидеон принадлежим к первому поколению, которое родилось в Израиле. Однако я единственный, кто в действительности там не живет.
0: А почему вы уехали?
2: Дело в том, что я встретил свою жену. Я работал в израильской авиакомпании, и там встретил свою жену Линнет. Она американка. Мы могли выбирать, где нам жить после того, как поженились, здесь или в Израиле. Однако здесь я мог получить образование, и мы решили, что пока будем жить здесь, а потом вернемся в Израиль.
0: Вы говорили, что дверь в Израиль была закрыта, потому что вы не захотели стать раввином.
2: Я действительно не захотел им стать, но знаете, я мог жить в Израиле и без этого.
0: Действительно.
2: В Израиле не каждый становится раввином. Поэтому я в раннем возрасте, еще совсем подростком, решил, что не буду жить как правоверный иудей и не стану раввином, как это сделали четверо моих двоюродных братьев. Поэтому я выбросил свою ярмолку, или, как мы говорим, свою кипу, и больше уже не стал соблюдать субботу. Я водил по субботам машину и другой транспорт, а также делал все необходимые дела.
0: И вы приехали в США, и что меня особенно удивляет, так это то, что Амнона, которого я знаю как человека не пьющего, не употребляющего наркотиков, вдруг посетила ничем не прикрытое видение. Что произошло?
2: Дело в том, Сид, что в 1988 году я гостил на Калифорнийском побережье. В начале апреля я внезапно увидел необыкновенный, удивительно яркий свет, который заполнил комнату, где я находился, так что я был совершенно поражен и ошеломлен увиденным. Итак, я увидел, что вновь нахожусь на горе Синай. Говорю «вновь», потому что я служил там между 1971 и 1974 годами. К тому же следует сказать, что в это время была война под названием Йом-Кипур.
0: Да, действительно.
2: Итак, эта территория была мне абсолютно знакомой. К тому же я работал экскурсоводом и возил людей со всего мира через Иерусалим и Иудейскую пустыню на Синай. Причем поездка на гору Синай была кульминационным пунктом всего путешествия. Таким образом, в условиях материального мира эта территория была мне хорошо знакома. И именно отсюда, много лет спустя, ко мне пришло видение. Хотя на самом деле я был не в этой местности, а на Калифорнийском побережье. Я задал себе вопрос, что бы это могло значить. Тогда мне в голову приходили разные мысли, но вдруг я услышал, что кто-то позвал меня по имени. Тогда я подумал, что мне это показалось, и перед моими глазами возникли нереальные, фантастические вещи, и я сказал, что это такое. Потом я понял, что должно быть это Господь. И я спросил, что это такое, Господь? Но я не услышал ни единого слова в ответ. Это было ранним утром, и я ехал на автомобиле от дома моего друга, который находился в 150 милях от нашего дома в Центральной Калифорнии. Время шло, и я периодически снова и снова видел ту же самую картину.
0: И вы все время находились за рулем?
2: Да, я все время вел машину.
0: Но ведь это опасно.
2: Очень опасно.
0: То есть вы хотите сказать, что, продолжая ехать, видели тот самый Синай?
2: Да, я видел ту же картину.
0: Вы чувствовали, что находитесь на Синае? Или у вас было ощущение, что вы смотрите телевизионный шоу?
2: Нет, такого ощущения не было.
0: Значит, вы чувствовали, что находитесь на Синае?
2: Я видел Синай так, как будто бы я действительно был там. Все это было совершенно невероятно.
0: А как вам удалось видеть дорогу?
2: Я не знаю, Сид. Я выехал в 10

0: часов утра. Причем для того, чтобы добраться до своего дома, мне понадобилось бы около 2,5 часов. Однако я приехал домой поздно, почти что к ужину.
1: Мягко выражаясь, вы были порядком напуганы, встревожены.
0: Я также помню, что у меня было то, что в то время называлось автомобильным телефоном, и что я пытался позвонить своей жене, но телефон словно умер, при том, что все было полностью оплачено. Я даже говорил с ней по пути на побережье, потому что трое наших маленьких детишек были в это время не совсем здоровы, так что я хотел удостовериться в наличии связи со своей женой.
1: Мне интересно, сказали вы вашей жене о том, что случилось, когда добрались домой?
0: Да, рассказал. Она спросила меня, а что с тобой случилось? Я ответил, а что ты имеешь в виду? Она сказала, твое лицо. Тогда я спросил, а что с моим лицом? Она ответила, ты весь красный. Такое впечатление, будто ты загорел.
1: Вы находились на улице?
0: Да, какую-то часть дня, но ведь это был пасмурный день в начале апреля, к тому же погода была дождливой. Но если вы внимательно посмотрите на меня, то заметите, что, имея такой темный цвет лица, шансов обгореть на солнце у меня практически нет, не говоря уже о том, что я рос на Средиземноморском побережье. Однако, посмотрев на себя в зеркало, подумать только, я заметил, что подвергся воздействию какого-то необыкновенного сильного света или что-то в этом роде.
1: Мне это напоминает такой тип ожога, который вы могли бы получить, если бы находились в Синайской пустыне.

0: Привет, я Синрод, ваш ведущий. Рядом со мной израильтянин Амнон Шор. Коротко хочу изложить происшествие, которое произошло с ним. Он занимался своими делами, как вдруг увидел яркий свет. Заметьте, что он не употреблял наркотики, не находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем не менее увидел яркий свет, такой, что даже сравнить не с чем. До этого он бывал в Синайской пустыне, хорошо знал, однако в данный момент он находился в США, и вдруг перед ним возникает видение Синайской пустыни, которое ему хорошо известно. Он слышит Амон, Амнон, его зовут. Кстати, что это имя означает на иврите?
1: Верный сын.
0: Это очень интересно. Значит, вы слышите это, пытаетесь дозвониться до жены по мобильному телефону, а затем приезжаете домой. И при этом нет ощущения жога тела. А когда вы находитесь на солнце, вам удается загореть?
1: Нет, не удается.
0: Хорошо. И все из-за цвета лица?
1: Верно.
0: Так, хорошо. Ну, а на самом деле, вы в этот день находились на солнце, ибо день был дождливым, не правда?
1: Да, это был не жаркий весенний день.
0: А что вам сказала ваша жена, когда вас увидела?
1: Она сказала, что я производил впечатление человека, лицо и лоб которого обгорели. Горели на солнце. И действительно, взглянув на себя в зеркало, я увидел, что мое лицо было довольно-таки красным. Я даже в детстве так не загорал.
0: Итак, вы сказали вашей жене, что услышали голос Бога.
1: Я начал ей рассказывать об этом, задавшись целью объяснить случившееся. Я сказал, ты должна сесть. Мы сели и проговорили до половины пятого утра. Под конец моя жена выглядела очень уставшей. Однако мое впечатление было настолько удивительным и сильным, что когда я попытался дать ему какое-то разумное объяснение, мне это не удалось. «Что же ты увидел?» — спросила жена. Я рассказал об увиденном через образное восприятие. И сказал, что увиденное, по моему мнению, напоминало горящий куст. Знаете, что ответила мне моя жена? Это поистине невероятно. Именно с этой мыслью мы и попытались уснуть.
0: Надеюсь, вы спали хорошо.
1: Да, верно. Таким образом, я проспал около двух часов. Но на следующее утро, когда я принимал душ и брился, я снова услышал то же самое. Я увидел то же самое. Меня снова кто-то окликнул по имени. На этот раз я уже был готов. И сразу же ответил на иврите. Кен Адонай. Это означало «Да, мой Господь». Адонай на иврите буквально означает «Мой Господь». И затем Бог сказал: «Прочитай книгу пророка Михея».
0: А вы до этого читали когда-нибудь эту книгу?
1: Нет, никогда.
0: Минуточку. Будучи представителем столь достопочтенного еврейского общества, родившись в Израиле, вы никогда не читали Михея?
1: Но, Сид, вы же прекрасно знаете, что книга пророков содержит некоторые стихи,

0: которые читать не принято. Это так называемые запретные главы. Одна из них – Исаия 53, другая – Михея 5, и третья – книга пророка Даниила.
1: А что же случилось, когда вы все это прочли?
0: Я узнал, что Михей считает его, то есть Иисуса, Богом. Именно так думает Михей. Я понял это после того, когда потянулся за книгой, которую когда-то подарил мне мой друг, после чего она пылилась у меня на полке больше года. Я никогда ее не читал. Я воскликнул: «О, негодник Михей, откуда ты знаешь, что Он Господь?» Понял я это после того, как начал читать Библию и дошел до Михея 5 глава 2 стих. По оригинальной древнееврейской версии это трактуется вот как: «И ты, Вифлеем, младший из колен Иудины, из тебя произойдет правитель, происхождение которого от дней вечных». Именно так звучит перевод древнееврейского оригинала. Я могу рассказать вам, что произошло, когда я прочитал эти строки. Я почувствовал, как на меня с одной стороны сходит какая-то великая сила, а с другой поднимается и уходит прочь какой-то занавес. Причем я видел и знал, что существует лишь один человек, которому это под силу, и это Иешуа. Так же, как и я, вы хорошо знаете, что мы росли в таком окружении, где имя Иешуа, или по-английски имя Иисуса Мессии, было запрещенным. Это нельзя было комментировать, нельзя было даже обсуждать. И сейчас нам не разрешается ходить в христианские церкви, нельзя жениться не на евреях, нельзя иметь с ними ничего общего. Собственно говоря, мы даже редко обедаем с ними за одним столом. Так что для меня это было невероятным, изумительным откровением. Потому что...
1: Я должен вас спросить, а не было у вас такой мысли сказать своим родственникам?
0: О, да, конечно. У меня есть двоюродная сестра Истра, которая всего-навсего вышла замуж за нееврея, после чего семья прекратила с ней всякие отношения. Дядя Сол отрекся от нее, разодрал свои одежды, предал анафеме ее имя и не виделся с ней до самой своей смерти.
1: Мне кажется, вы просто отреклись от своего опыта и перестали верить в Иешуа.
0: Нет. Я сразу же осознал, кем был Господь на самом деле. И я сказал: «О, Боже, я чувствую себя таким грешным, таким запятнанным. Я даже не нахожу слов, чтобы это сказать». После этого я опустился на колени и заплакал.
1: Подождите, подождите. В вашей семье принято опускаться на колени? Евреи же не становятся на колени.
0: Я знаю, что не становятся, а я встал. Причем в комнате в это время никого не было. Я опустился на колени и зарыдал. Я проплакал где-то около часа. Хотя мне трудно сказать, сколько времени прошло, потому что я потерял ощущение времени. Я помню, что все время повторял и повторял: «О, Иешуа! О, правитель! О, ты есть царь!» Еще я помню, как обращался к Богу, прося Его: «Будь моим Господом, Боже, будь моим Царем, я последую за Тобой, потому что Ты Мессия, Ты воистину запрещенный Бог Израиля. Ты тот, о ком нам строго запрещается даже думать».
1: Странные вещи происходили в семье Амнона Шора.

0: Амнон, мы расстались с вами в очень ответственный момент. Я хочу сказать, что это был уже третий раз, когда вы оказывались на горе Синай, и вдруг вас, человека из такого исконного иудейского окружения, посетило нечто вроде видения, после чего вы начали плакать. Вы что, отличаетесь повышенной плаксивостью?
1: Нет, не отличаюсь. В израильской армии я служил в десантных войсках, сражался на войне.
0: От чего же вы плакали?
1: Потому что я осознал, что Мессия есть поистине подлинный Бог. Весть о нем правдива, причем не только правдива, но и очень актуальна для сегодняшнего дня.
0: Но все-таки почему же вы плакали?
1: Потому что я осознал, чего был лишен, а также я понял, что полон греха, грязи и нуждаюсь в очищении.
0: А что случилось дальше?
1: Я попросил Иешуа стать моим Господом. Слово Иешуа

0: на иврите означает «спасение». Причем не просто спасение, а то, которое происходит именно сейчас. Именно это слово означает «Иешуа». Так что, когда оно прозвучало в моих мыслях, я просто произнес его, обратившись к Богу. Я сказал «О, Иешуа». А затем я понял, что это слово мне нужно именно сейчас. Так что в этот день, в апреле 1988 года, я попросил Иисуса стать моим Господом, моим Спасителем, моим Машиах.
1: Секундочку. Молитве кающегося грешника вас научил какой-то христианин?
0: Нет.
1: А вы когда-нибудь видели, как ее произносил кто-нибудь другой?
0: Нет. Я же сказал вам, что рос в правоверной еврейской семье. Я никогда не был членом никакой христианской церкви, и только один раз вынужден был побывать на христианском празднике, опасаясь при этом натолкнуться у двери на гильотину, которая, как я понял, должна была прорезать, а затем расколоть мою голову надвое.
1: Я понимаю.
0: То есть убить меня, потому что я осмелился пересечь недозволенную черту.
1: Очевидно, ваша семья была не в восторге, когда вы сказали, что уверовали в Иисуса как в Мессию. С вашим отцом начало твориться что-то необычное.
0: Сказать, что моя семья далеко не пришла в восторг, означает выразиться неоправданно мягко. Я очень переживал о том, как мне с ними об этом заговорить. Я молился Господу и говорил: «Господь, они должны узнать о Тебе. Помоги этому знанию войти с любовью». И я сказал: «Пожалуйста, Господь, если в этом есть Твоя воля, я хочу молиться Тебе, чтобы мои родные Тебя не отвергли». Итак, я рассказал им о своем обращении и все, что я сделал при этом. И вместе с моим отцом, братом, дедом и старшим братом, который к тому же был раввином, мы посмотрели соответствующие места в Ветхом Завете. И я сказал им: «Решение остается за вами». Я просто хочу указать вам на эти пророчества, однако решение вы будете принимать сами. А где-то лет через 12 после этого, чуть более года тому назад, мой отец был при смерти. Да-да, он чуть не умер. Когда я прибыл в Израиль, он находился в коме. Я поспешил прямо в больницу. Я встретился с врачом и спросил ее: «Скажите, доктор, сколько осталось жить моему отцу?» На это она ответила так: «Ну что я могу сказать? Вероятность того, что он переживет сегодняшнюю ночь, равна 20%. Я испытал подлинное чувство шока, так как, с другой стороны, был страшно зол на своего брата за то, что тот не сказал мне раньше о болезни отца. Я мог бы еще успеть поговорить со своим отцом, услышать его последние слова. И я помню, как, сидя в той больничной палате, я плакал и говорил: «О, Господь, если на это есть Твоя воля, забери его сейчас. Если Твоя воля в том, чтобы он выжил, сделай так, чтобы он вновь мог видеть, слышать, говорить». И тогда я просто стал над ним молиться. Я сидел в палате и около 20 минут шептал на ухо отцу имя Иешуа.
1: Почему вы это делали?
0: Потому что это означает спасение. Возможно, мне неизвестны все те сверхъестественные события, которые, как вы знаете, происходят между временем вашей смерти и той минутой, когда вы достигаете Божьего престола. Может быть, думал я, Господь даст ему что-то такое, что позволит отцу принять решение. А я так хотел бы, чтобы слово «Иешуа» было последним в его мыслях. Итак, после того, как я проговорил слово «Иешуа» моему отцу на протяжении 20 минут, я поцеловал его в лоб, сказал ему «до свидания» и вышел из палаты. Это было во вторник вечером. А отцу на самом деле удалось выжить, и он медленно, очень медленно приходил в себя. Тем не менее, когда я пришел навестить его в пятницу, войдя в палату, я увидел постель отца застеленной, так что я испытал шок и сказал: «О Боже, неужели мой отец умер? Он отошел в мир иной, и мне никто об этом не сообщил». Я побежал на медицинский пост и спросил у сестры: «Где мой отец? Где мистер Шор? Куда ушел Иуда?» Его имя было Иуда. «Так где же Иуда Шор?» — спросил я. А медсестра ответила, «Как, разве вам не сказали?» «Это же чудо!» — сказала она. «Это совершеннейшее чудо! Ваш отец подскочил, откинувшись на спинку кровати. Вызвали вашего брата, он приехал и час тому назад забрал отца домой».

0: И так с ним случилось чудо. Но что он сказал вам потом об Иешуа?
1: Ну что ж, не вдаваясь в подробности, он сказал мне следующее. «Сынок», — сказал он, — «позволь мне рассказать тебе кое-что». Он вывел меня в палисадник и сказал, глядя мне в глаза, «Сынок, для меня не составляло никакого труда понять то, что ты мне рассказывал о Иешуа, и поверить, что он Мессия». И я посмотрел на него и сказал, «Папочка, отец, теперь ты действительно это понимаешь?» «Я говорю тебе», — сказал он, — «что у меня нет никакой внутренней преграды, которая бы помешала мне уверовать в то, что Иешуа — это Мессия».
0: Иешуа. Иешуа. Иисус. Иисус. Иисус. Иисус. Именно это он сказал. В этом имени есть власть и сила. На иврите Иисус звучит как Иешуа. В имени Иешуа заключается такая сила. Я хочу сказать, что некоторые из вас поистине чувствуют присутствие Бога, то самое, через которое прошел Амнон. Некоторые из вас начинают плакать. Настало время. И вам нужно сделать то же, что сделал Амнон. Это ваше время. Вы можете ощутить Божье присутствие. Скажите же Богу, что вы сожалеете о своих грехах. Поверьте же в то, что кровь Иисуса смыла их прочь, и вы можете считать себя чистыми, чистыми и еще раз чистыми. Но обретя эту чистоту, вам захочется познать Бога лично. Скажите же, Иешуа, стань для меня явью. Я провозглашаю тебя своим Господом. Войди в мое сердце. Сейчас исцеляется чья-то голова, чья-то спина. Исцеляется именем Иисуса.

0: Евангелие – это главная истина христианства. Но можно ли открыть человеку Евангелие? Неправильно. И как неверно открытая истина влияет потом на нашу жизнь? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас с вами интересная тема. Тема связана с Евангелием, но подразумевает о том, какое правильное Евангелие. Мы знаем, что каждую истину, как и любой предмет, и тем более вы как преподаватель с этим сталкиваетесь, можно по-разному преподавать. Да. И один предмет можно так преподать, что человеку это на всю жизнь запомнится. А другой предмет можно так преподнести, что у человека отобьет желание в дальнейшем изучать эту дисциплину. Угу. Сегодня мы поговорим о том, как сделать Евангелие привлекательным и как сделать так, чтобы Евангелие не было принесено неправильно. Но прежде чем мы отправимся в такое путешествие наших сегодняшних размышлений, хотелось бы у вас все-таки спросить, что мы можем подразумевать под неправильным Евангелием?
1: Спасибо большое за вопрос. Прежде чем ответить на него, позвольте мне вернуться вот к главной теме наших встреч. Тема посвящена тому, почему происходит так, что религия остается формальной, почему люди хотят и желают и знают Бога, но не происходит изменений. Вот донесение Евангелия неправильно, это может быть одна из причин, которая также мешает принятию Христа и принятию Бога в свое сердце, к сожалению. Но такое происходит очень часто, и самое главное, что эта причина, она не зависит напрямую от человека, который хотел бы измениться, но не может измениться. То есть объективная реальность, она не способствует этому. По-разному может быть. Возможно, что

0: неправильно представленное Евангелие, оно было неправильно понято самим проповедующим, пастором. И вследствие этого оно не является притягательным на самом деле, потому что человек проповедующий, он не имеет сам вот этого опыта встречи со Христом, того, что действительно может изменить его жизнь. И вот в этом, пожалуй, и заключается ответ на ваш вопрос. То есть, а что же такое неправильное Евангелие? Кроме того, что здесь очень много вариаций на тему там, богословия и теологии, сейчас у нас нет возможности этого касаться, но один из признаков вот этой вот неправильности Евангелия заключается в том, что это Евангелие, оно непритягательно, хотя Божья любовь, она должна вызывать у человека самые близкие, самые сокровенные чувства, которые должны привлекать человека к Богу.
1: Дмитрий Александрович, мы как-то с вами на одной из программ говорили о том, что Библия — это книга, которая написана несколько тысячелетий тому назад. Очень древняя книга. И, кстати, промежуток времени, в течение которого она писалась, это тоже исчисляется веками. И вот в связи с этим вопрос, может быть, за это время ее написания, да, происходили разные изменения. Время поменялось, мы живем сейчас в более таком прогрессивном времени, современном. Не может ли получиться так, что вот один из таких моментов препятствия, ну, как мы говорим, неправильно Евангелие, это также контекст времени, о том, что книга была написана давно, мы живем сейчас. Вот в этом нет ли проблемы соотнесения и, как люди говорят, проповеди Евангелия?
0: Ну, Евангелие остается Евангелием. То есть это, мы уже говорили с вами, что это такая духовная константа, от которой мы все отталкиваемся. Но действительно проблемы могут быть в преподнесении священного слова, в преподнесении Евангелия. Оно может не соответствовать действительно культурному контексту. Оно в угоду культурному контексту может быть искажено, могут быть разные вариации. То есть человек, который слышит Евангелие, он все-таки должен загореться вот этой вот Божьей любовью, которая представлена в нем. Потому что Евангелие переводится как благодатная весть, то есть то, что должно наполнять нас радостью. Вот. Иногда оно представлено таким образом, что все умирают, вот Христос умер, мы скоро умрем, и Бог нас всех вознесет на Голгофу и так далее. В определенном смысле оно так, но за вот всем этими перечислениями скрывается также и любовь Божия, скрывается то, что человек меняется, и вот эти изменения, они могут и должны привести человека к совершенно иному взгляду на все те вещи, которые в Евангелии представлены, взгляду позитивному, взгляду такому, который способствует тому, чтобы человек мог поменять свою жизнь к лучшему.
1: Дмитрий Александрович, вот мы чуть-чуть уже затронули эту тему с тем, как Евангелие меняется, да, что привносится. Сегодня очень популярна психология, и иногда мы видим, что Евангелие смешивается с психологией. Вот это такой нормальный процесс совмещения каких-то современных наук, тенденций с тем, что было написано уже несколько веков тому назад, и даже тысячелетий.
0: Да, отчасти это нормальный процесс, если это не противоречит Божьему Слову. Но иногда такие науки, как психология, то есть те, которые претендуют на знание души, на ответы на духовные вопросы, если они противоречат Священному Писанию, то, пожалуй, не стоит их применять в контексте Священного Писания и в своей жизни, если человек является верующим человеком.
1: Скажите, а что тогда препятствует донесению Евангелия?
0: Очень часто донесению Евангелия может препятствовать личность самого проповедника. Если он не пережил духовное возрождение, если он не является человеком, который встретился с Богом, то он не может примером быть для тех людей, которым он проповедует. И в таком случае человек, который слышит от него эту проповедь, он задает себе вопросом, а хочу ли я быть похожим на вот этого человека, который произносит эти слова, который учит меня? И если этот ответ отрицательный, то действительно вот эта личность может стоять между принятием Евангелия и самим человеком.
1: Дмитрий Александрович, когда есть яркие личности, особенно когда в 90-х занавес открылся, яркие личности, обладающие колоссальными ораторскими искусствами, ну, внешними данными, притягательные, и которые умеют красиво преподнести свой, так сказать, продукт, но за этим продуктом, да, скроется большая ложка дегтя. Вот. И в таком случае такие люди тоже могут Евангелие преподносить. Ну, и мы знаем, там Евангелие процветания и многие другие структуры, но получается, что это тоже неправильное Евангелие. Хотя личность, да, сама по себе может очень многих притянуть.
0: Ну, конечно, если в Евангелии акцент смещен на самого проповедника, а не на Иисуса Христа, то хотя бы и оно было преподнесено согласно библейскому учению, то, конечно, тоже может являться препятствием.
1: Да, я даже, знаете, помню, когда-то читал историю про одного известного проповедника, ну, который именно говорил и специализировался на чудесах и исцелениях. Ну, понятно, что там никаких исцелений, чудес не было. Вот. Хотя, может быть, какие-то, не знаю, внешние проявления пытались сделать. И однажды он приехал в Камбоджу и объявил о том, что будет делать исцеление. Но не ожидал, что многие люди, которые там, кстати, пережили определенные боевые действия, некоторые были с инвалидностью, с какими-то отсеченными конечностями, пришли на тот стадион. И история гласит, что его, ну, вот этого человека пришлось экстренно эвакуировать, потому что ему бы просто не дали выйти. Вот это один из таких примеров, когда Евангелие, которое он говорил, да, мы можем сказать, что, наверное, оно неправильное, потому что, возможно, для кого-то это, знаете, как перечеркнуло, чтобы вообще в дальнейшем слышать про Евангелие.
0: Совершенно верно. К сожалению, Евангелие иногда используется как инструмент для повышение своей популярности, там, своего статуса, влияния на общество и так далее. Иногда бывает, что в Евангелии смещен акцент на какие-то темы помимо Христа, точнее, слишком много внимания этому уделяется, например, ну, там, пожертвованиям или миссионерской деятельности. И вот за этой деятельностью, за вот этой проповедью люди не находят отношений, люди не находят того, в чем они действительно нуждаются, как преобразовывать свою жизнь и так далее. Иногда бывает, что огромное внимание уделяется в христианстве передаче знаний, научению, обучению и так далее. То есть все, что связано с тем, как человека обучить, как людям рассказать, донести Евангелие, я имею в виду вот устно или, может быть, через какой-то там видео, аудиоконтент и так далее. Это тоже может быть препятствием в том смысле, что Евангелие и христианство, в частности, оно было бы более точно выражено через дела, потому что все-таки Библия — это такая книга, которая является руководством к действию больше, а не к тому, чтобы научить других людей говорить правильные вещи. Я вот зачитаю один стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет о престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Матфея 25 глава, с 31 по 40 стих. О чем этот стих? О том, что люди в конце концов будут судимы не потому, насколько ярко они проповедовали, насколько доступно они смогли преподнести ту или иную евангельскую истину, а потому, насколько они воплотили эту истину в жизнь.

0: насколько они смогли помочь тем людям, которые их окружают. Случается, что в общине бывают конфликты, раздоры, и человек, он может попасть в такую общину, он может услышать прекрасные слова Евангелия, то, что ему действительно нужно, но обращая внимание на тех людей, которые уже ходят в эту общину, на их раздоры, на их нехристианское поведение, он просто не захочет быть частью этой общины или не поверит в то, что действительно вот эти слова, которые встречаются в Священном Писании, они могут изменить человека. И это тоже отвернет такого человека от Евангелия.
1: То есть своего рода может произойти искажение человека понятия Евангелия.
0: Да.
1: Дмитрий Александрович, вот еще одна тенденция, мы тоже в одной из программ с вами говорили о том, что у нас сейчас идет изменение ко многим вещам. Вот мы как-то говорили там, допустим, о разводах, да, что сегодня люди это легко воспринимают, или какая-нибудь зависимость, или слабость человека. Вот в связи с этим множество людей принимает Евангелие, но для того, чтобы его легко принимать, некоторые церкви идут на определенные... Ну, такие, как мы говорим, поблажки, да, или уступки, когда какие-то догмы, какие-то трактаты, они убираются, человек легко принимает, но при этом жизнь человека, в основном практическая жизнь, она не меняется, и человек укореняется в этом. Но через время, может быть, мы можем встретиться с таким человеком. Вот в таком случае, когда человек уже с таким Евангелием, да, закоренелый, закостенелый, идет, мы можем как-то донести все-таки правильное Евангелие?
0: Я абсолютно согласен с вами, то, о чем вы говорите. Мне кажется, вот в этом случае, когда человек уже принял ту весть, которая была в некоторой степени искажена в угоду культуре или с целью того, чтобы людям было легче принять вот эту весть, как кажется проповедующим легче принять, то мне кажется, что очень важно показать людям все-таки, где культурный контекст, а где истинное слово, которое содержится в Священном Писании. Потому что сейчас очень большое внимание уделяется вот этому культурному контексту, из-за которого Евангелие также искажается. Например, очень модно стала теория постмодернизма и различных поколений, например, там поколение Альфа, поколение Z и так далее. И в связи с этим очень многие подходы, например, к тому, что считать грехом, они меняются. То есть, если человек, например, там, или ребенок там, ведет себя плохо, то говорят, ну, ничего страшного, уже это не называется дурным поступком, а говорят о том, что, возможно, у него какие-то там травмы детства были и так далее и тому подобное. И для того, чтобы разрешить эту проблему, связанную с грехом, могут назначить какую-нибудь там психотерапию, другие средства могут использовать. Отчасти это правильно, отчасти это может помочь. Но Священное Писание говорит нам о том, что мы можем преодолеть грех посредством силы Иисуса Христа, посредством силы Евангелия, посредством того, что Господь умер за нас. Кроме того, различные, ну, как мы уже говорили, проникновение психологии происходит в церковь. И тоже очень важно отделять все-таки одно от другого, где мы что-то можем принять, где мы принципиально не можем идти на какие-то уступки, которые бы, как бы нам казалось, могли бы сделать так, чтобы человек принял легче Евангелие или христианство, потому что оно будет искажать Евангелие. Словом, Евангелие, оно должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно было действенным, чтобы оно вызывало желание измениться. Вот в 1 Коринфянам 4 главе 16 стихе апостол Павел заявляет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть, смотря на проповедника, смотря на тех людей, которые являются христианами, должно появиться желание измениться. Ну и подводя итог вот нашим беседам, мне бы хотелось отметить, что очень важно для изменения в христианской жизни мелкие шажки. То есть не нужно расстраиваться, если что-то не получается. Нужно каждый день идти к Богу, читать Слово Божье, молиться, преображаться. И надо понимать, что те препятствия, о которых мы говорили, одним словом, Евангелие должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно возымело действие, чтобы оно было привлекательным.

0: читать Слово Божье. И необходимо помнить, что устранение преград, тех, в том числе и тех, о которых мы с вами говорили, не приведет сразу автоматически к тому, что человек станет духовным. Но это откроет двери для влияния Святого Духа, потому что изменения в человеке производит Дух Святой, а человек сам в себе изменения произвести не может. Вот влияние Духа Святого, оно как раз-таки и позволяет человеку принять Бога в свое сердце и изменить свою жизнь.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за столь подробный ответ и тему, которую мы сегодня затронули. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать, чтобы истина Евангелия и истина была открыта в полной мере и доступна для каждого. До новых встреч!

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться?» Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему.
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Дальше он говорит, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его, «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит, «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ. «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении. Поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме. Поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела – на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение, приношение было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания.
Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро.

евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше одного. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8%. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем: если у кого-то есть, но, скорее всего, нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то.

Только-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов. На каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Аллан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить». Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом. Я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки. И теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Аллан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус: давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце.
Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе».

такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой: «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами, многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить.
Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о тревоге. Чувство тревоги вообще свойственно всем людям, но сегодня мы бы хотели поговорить именно о женской тревоге. Нормально ли вообще ощущать тревогу, и как помочь себе, когда это чувство мешает жить? Сегодня со мной девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вам вообще знакомо чувство тревоги? Как часто вы испытываете тревогу и переживания какие-то тревожные?
1: Мне кажется, каждый день
2: испытываем тревогу. Я очень часто испытываю ее, но как бы просто такой человек тревожный немножко. Вот.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Ну да, я тоже солидарна с Таней, потому что мы сестры. Наверное, это как-то нам передалось генетически. Я тоже практически каждый день ее испытываю, прямо в данный момент ее испытываю. И хочу сказать, что это настолько плохо, потому что она действительно выбивает из жизненной колеи, и ты не можешь сосредоточиться на чем-то, ты не можешь просто жить нормально.
0: То есть ты прям чувствуешь, что тебе это мешает жить?
4: Ну да, то есть ты прям сидишь и думаешь, я сейчас живу свои годы жизни, время моей жизни идет, а я тревожусь, и мне некомфортно. Вот. То есть это так проявляется.
3: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Но я испытываю тревогу, наверное, в таких достаточно определенных ситуациях. Например, если человек, который куда-то уехал и уже должен выйти на связь, не выходит на связь, и я не знаю, что с ним, где он, может быть, что-то случилось. И вот чем дольше это время тянется, тем больше тревогу я испытываю.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Да, я согласна с тобой, потому что я тоже очень часто чувствую тревогу именно за своих близких. Мне кажется, это самое, наверное, такое тревожное состояние, когда ты не имеешь власти, да, над ситуацией, как будто бы не знаешь.
7: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Я вас так слушаю, это все на самом деле откликается. Я человек, который работал со своим тревожным расстройством, поборола какие-то свои страхи и тревоги. И вообще могу сказать, что тревожиться, как бы это сейчас не звучало странно, это нормально. Ну, для данного времени, в котором мы проживаем. За последние десятилетия женщина очень часто испытывает тревожное состояние. И тревожных расстройств, к сожалению, стало больше. Потому что вот это вот нестабильные кризисные моменты, да, они на нас накладывают определенный отпечаток. Поэтому это нормально для данного времени, но для внутреннего состояния это может нести как бы негативную сторону и позитивную сторону. В тревоге мы немножко собираемся, да, и, возможно, начинаем как-то действовать, но есть такой нюанс, что наши действия могут быть негативно так сказываться на нашей дальнейшей жизни и на нашем состоянии в данный момент.
9: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
4: Ну вот про негатив, ладно, окей, я понимаю. Но ты сказала, что позитивное тоже. Вот это я не понимаю. В моей жизни, сколько я испытывала тревогу, ни разу это не было позитивным вообще никак. Даже рядом не было.
8: Смотри, тревога, которую мы испытываем, она помогает нам иногда понимать, куда мы ориентируемся в жизни. Вот, к примеру, живешь ты живешь, спокойно у тебя все. Ну вот, и человек начинает немножечко расслабляться. Соответственно, действий никаких не предпринимает по жизни. Не вспоминает, какие у него цели, какие задачи. Особенно, все равно человеку свойственна лень-матушка. Да, хотя лень не существует, да, мы это помним, но такая дезмотивация немножечко. А когда у нас появляется тревога, то есть тревога – это эмоционально негативно окрашенное чувство, которое мы испытываем, и мы испытываем его лишь только, оно не подкрепленное, то есть по поводу какой-то будущности или, к примеру, по поводу близких, которые у нас есть, потому что мы не можем это контролировать. А, соответственно, когда мы начинаем тревожиться по поводу будущего своего, то, соответственно, мы начинаем предпринимать действия и вспоминать о своих целях, задачах, ну и, соответственно, ориентирах, которые у нас есть в жизни.
4: Хорошо, но бывает же наоборот, что ты говоришь, да, как такая, когда это становится мотивацией к действию, когда тревога становится мотивацией, но иногда тревога, наоборот, настолько выбивает из колеи, что ты ничего не можешь делать, когда эти мысли настолько ты в них погружен, что ты как будто бы вообще не живешь сейчас свою жизнь. Вот, я думаю, такое чувство многим знакомо. Да?

0: А я вообще уточнить хочу. Волнение и тревога – это ведь не одно и то же. Вот, например, перед экзаменами человек испытывает что? Тревогу или волнение? Или там перед выступлением, перед каким-нибудь?
1: Смотря кто, наверное.
2: И смотря как. А вот какие симптомы у вас возникают, например, во время тревоги?
3: Ну, они могут быть как вот таком... То есть в голове какие-то мысли, да, которые тебе не дают нормально мыслить. А есть это даже на физическом уровне. То есть у тебя там, не знаю, потеют ладони. Ты там,
4: жарко очень становится.
3: У меня вообще какое-то бешенство включается. То есть я начинаю ходить, и я не могу стоять на одном месте реально. То есть откуда моторчик там завели, и все. И все ходят, Наташа, ну успокойся ты уже. Просто все хотят меня успокоить, настолько это...
2: Классная фраза, которая не работает, мне нравится. Успокойся уже.
3: Да-да, спасибо, помогло.
0: Ага. Вот спросить как раз, вот это что, это тревога или это волнение?
3: А чем они отличаются? То есть тревога – это более сложная стадия уже?
2: Ну, тревога – это чувство, это эмоция. Волнение, которое мы испытываем, это вот такое легкое чувство, которое в дальнейшем может перерасти уже в тревогу, а тревога перерастает в тревожное расстройство. Тревожное расстройство – это, ну, вообще отдельная песня, да?
3: Это же клиническая, да,
2: но,
3: история?
2: Да, это такая паническая история. Это история, которая длится на протяжении очень долгого времени. А волнение – это такая легкая стадия тревожного какого-то такого состояния. Но тревога, то есть, это достаточно недлительный, так скажем, срок. Угу. Вот. Катя говорила про мотивацию, которая у нас есть, да, и про негативный окрас. Там действительно сердцебиение учащается, да, там про какие-то ситуативные такие моменты. Да, действительно, она как бы знакома нам всем, к сожалению. И почему я и сказала, что очень много сейчас тревожных, к сожалению, расстройств. Потому что вот это вот негативное, которое чаще всего у нас присутствует, да, мы испытываем чаще всего. И это действительно усложняет жизнь и перерастает уже в более... серьезные такие последствия, как депрессия, как панические атаки и так далее, психические какие-то расстройства.
3: Я вот знаю Олю, и Оля всегда, почти всегда спокойный человек. То есть ты реально, ты сказал, я тревожилась там в школе, там на экзаменах и так далее. И есть такие люди. И, ну вот, я и Оля, мы живем в одном мире. То есть у нас окружает примерно одинаковые ситуации. Ну, в плане, да, конечно, с разной жизни, но мы живем в одной стране. У нас какие-то есть общие тревожные такие вот моменты, которые действительно заставляют нас тревожиться. Но почему Оля спокойная, уравновешенная, хотя у тебя дети, это же вообще стресс.
0: Так это тренировка, наоборот.
3: Расскажи секрет. Потому что я реально очень гиперэмоциональная, гипертревожная. Хотя...
0: Ну, я не знаю, секрет это не секрет. Просто мне кажется, что когда... Ну, говорят, что, например, паника, она заразительна, да? Мне кажется, тревожность, она тоже заразительна. В свою очередь, спокойствие, оно тоже передается. У меня спокойный муж. Вот, мне повезло.
1: Вот в чем секрет.
0: Он меня заражает спокойствием. Я могу ни о чем не беспокоиться. Как бы за будущее я не тревожусь, например.
1: А что делать девушкам? Вот, кстати, у меня как раз был вопрос по этому поводу. Очень многие девушки, незамужние, допустим, которые не в отношениях, которым не на кого опереться, нет мужчины у них, особенно в нестабильные времена в мире, когда, да, что-то такое происходит, у них начинается приступ тревоги. Если в обычной жизни, я отчасти такой человек, если в обычной жизни все улажено, да, ты можешь контролировать свою жизнь, то в какие-то кризисные ситуации, пусть они даже не в мире происходят, то тебе так хочется иметь вот это какое-то плечо рядом, как... Маша даже, наверное, к тебе у меня вопрос. Не перекладывание ли это ответственности, что ты как будто бы в кризисное время хочешь на кого-то все спихнуть, сама ничего не хочешь решать? Или это нормальное вообще чувство для девушки, что хотеть на кого-то опереться? Как вы считаете, девчонки, тоже?
2: Ну вот я думаю, что вот Ольга просто привела пример, да, свой. Это классно, когда там есть муж, да, и их ответственность просто разделяется. А действительно, те, у кого, ну, так скажем...
0: Простите, я хочу уточнить. Я именно не говорила про мужа как про единственную для меня опору. Я чисто про эмоциональное состояние говорила, если что.
2: Да, потому что всем тревожится, просто Оля умеет с этим как бы справиться. Я думаю, что тут как бы тревога она переживает, просто это не показывает. Угу. А чаще всего такое бывает, да, что, допустим, нам не на кого опереться, да, и еще вот есть такой классный момент, который все всегда говорят, и я скажу о том, что мы должны уметь опираться на себя, да, и для людей верующих это такой классный стержень «я и Бог».

0: когда это твердое такое основание, когда ты знаешь, что ну, мы не все в жизни можем контролировать, к сожалению, да. И, кстати, тревога, тревожное состояние очень этому подвержены люди очень умные, у которых IQ очень большое, потому что они такие, бывают, все контролируют, перфекционисты, поэтому им хочется овладеть всем. Поэтому, да, это нормально, к сожалению, что нам хочется на кого-то опереться, но не на кого. Поэтому нам важно научиться опираться вот именно на себя и, так скажем, высшую силу, да, Бога. И в этот момент искать именно в внутреннем каком-то своем ресурсе, либо в духовном основании.
1: Я, конечно, согласна, но с другой стороны, мы даже если вот опираемся на высшую силу, Бог сказал как? То есть он создал мужчину и женщину, чтобы они были вместе. Он же не просто так их создал, чтобы они были вместе, да. И это захотел так. То есть мы же можем реально друг другу помогать. То есть вообще это считается, что неполноценный человек, если он там, например, без второй половинки. И вторая половинка делает его более полноценным. Ну, в плане того, что мужики, они менее эмоциональны, они меньше тревожатся. Или, во всяком случае, они могут взять на себя реальную эту ответственность и себе там выйти, там, не знаю, в поле поорать, ты никогда в жизни об этом не узнаешь. Потому что мой муж, он всегда спокойный, как я не знаю. Вот как, наверное, Оля.
2: Ну, значит, ты скоро будешь спокойной.
1: Ну, не знаю, жду. Вот, ну. Да, то есть
0: это классно, если у вас есть такой человек, но реально у нас у всех есть какое-то свойство пропадать и тому подобное. Ну, в том плане, что он может не оказаться в какой-то кризисной ситуации. Ну,
1: то есть стремиться к нему нельзя, нужно иметь...
0: Лучше перенять его опыт, это классно. Но думать так, что там, например, ой, мой муж там не тревожится, это здорово, если так это и есть. Но самое главное, что в 50 у него не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний по этому поводу. Это вообще будет идеально, да? Потому что вот мы знаем, да, статистику. Я работала с людьми, которые получили инсульт и инфаркт и тому подобное. Мужчин больше, правда. Вот, потому что вот это вот переживание внутреннего, да, и неосознавание того, что я тревожусь, приводит к таким как бы заболеваниям. Поэтому не нужно перекладывать свою какую-то ответственность на другого человека. Перенимать его состояние и как он с этим справляется, это да, это круто, это важно. Вот, а как бы перекладывать на него это как-то будет не очень, не прям вау.
3: Ну хорошо, смотри, окей, мы разобрались, что нам всем надо иметь опору внутри, это правильно. Ну вот я не могу с этим поспорить, но иногда хочется просто вот уже сказать...
0: На ручке.
3: На ручке, да, просто. И действительно, бывает... Ну вот, я просто размышляю вот так вот, да. Есть девушка, которая замужем, есть девушка, которая не замужем. Они, допустим, обе работают на какой-то работе. И вот что-то случилось, кризис в стране, да. Их обеих уволили. Одна придет домой, у нее ничего нету, она вообще одна, она не знает, как ей поступить. Другая пришла к мужу, он сказал, ну ладно, как-нибудь там что-то я тебе, ну, помогу там. И финансово она более защищенной, допустим, себя чувствует. Ну, все-таки эти девушки абсолютно в разных состояниях, и, наверное, вроде как логичнее, если та, которая одна, она будет более тревожно себя чувствовать. Но при этом это же не значит, что сейчас надо побежать, лишь бы там выйти замуж, да, за кого-то, да, конечно, чтобы этого не чувствовать. То есть как все-таки справиться вот с девушкам, которые не замужем, не чувствуют, даже я бы, наверное, не хотела говорить не замужем, просто они не чувствуют себя защищенным, потому что и в браке, признаемся, да,
0: да,
3: можно
0: не
3: чувствовать себя
0: незащищенной.
3: Да, как себе помочь? Как помочь именно психологически себе, как себя поддержать, вот как найти эту опору в себе, потому что звучит, конечно, круто, но не всегда понятно вообще, как это.
0: Это очень классный вопрос. Я рада за девчонок, что у вас есть такие действительно опоры, да, есть люди, с которых можно брать пример. Вообще очень классный момент, когда мы в своем окружении заводим, так как бы это меркантильно не звучало, людей, друзей, которые спокойные, на которых мы можем смотреть и перенимать это спокойствие. Момент тревожности, тоже хочется сказать такой интересный сленг, как эгоистично может кажется, но нужно обратить внимание на себя, на свое внутреннее состояние, то есть поиграть с этой тревогой, да, поскольку мы поняли, что это чувство, вот это вот негативно, некрасиво окрашенное, оно ничем больше не подкрепляется, то мы, соответственно, в данный момент, когда испытываем тревогу, мы начинаем делать классные упражнения, это дышать. Вот, то есть

0: дышать животом.
1: Сейчас вспомнили все про это.
0: Да, помните, маленькие дети, они всегда дышат животом. Вот, то есть мы, когда становимся взрослыми, мы забываем совершенно об этом ощущении, об этом упражнении. Вот, я думаю, что Оля видела, у нее двое прекрасных детей. Вот, когда они начинают дышать животиком, он у них двигается. Вот, мы как-то все считаем, особенно девушки, да, нужно выглядеть стройно, подтянуто, мы как-то все зажимаем, зажимаем. А у женщины, да, если мы говорим про женщину, вся жизнь, она вот как бы начинается в животе. И все, на самом деле, страхи и тревоги, они вот именно, если смотреть уже по психосоматике, да, они закладываются у нас в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы начинаем оттуда, мы начинаем дышать, то есть мы надуваем живот, вдыхаем на 4 задерживаем и уже, соответственно, на 4 выдыхаем. То есть мы делаем достаточно глубокий вдох, такой, чтобы у нас поступал кислород, это если говорить на физиологическом уровне, да, и чтобы наша кровь, она вот наполнялась, насыщалась, вот, и дыхание такое, оно помогает нам успокоиться в данное момент. Еще одна классная техника в данный момент, если у вас есть такая возможность, конечно же, да, это физически ощутить себя, да, то есть у нас есть прекрасный пол, да, мы вспоминаем о том, что мы стоим там двумя ногами, почувствуйте это силу напряжения, это тяжесть всего вашего тела, которое опирается. Потом, то есть важно ваши мысли переключить на данный момент. То есть...
2: Но ты говоришь, как помочь вот здесь и сейчас.
0: Да,
2: а
0: сейчас
2: тревожность
0: скажу.
2: Же может она быть длительной. То есть там, наверное, проблема глубже сидит. Потому что кто-то умеет реагировать нормально на эти ситуации, а ты тревожишься, значит, у тебя какие-то проблемы чуть больше, чем, наверное, данное состояние.
0: Да.
2: Если это циклично.
0: Катя тоже затронула такой момент о том, что, к примеру, в проблема потребностей, да, которые мы не удовлетворяем. К примеру, замужней, да, в потребности защищенности, у нее удовлетворяется эта потребность. Когда девушка, к примеру, одна, она может чувствовать себя незащищенной. Соответственно, нужно думать, как она может себе помочь в удовлетворении данной потребности. Но это немножко другая, как бы, опера.
2: Как про тревожное
0: состояние, я тебе... Как удовлетворить свою потребность?
2: Нет, как выявить эти потребности? Вот я сейчас тревожусь, а дело, наверное, совсем не в том, из-за чего я тревожусь. Это может быть совсем другая причина.
0: Конечно. Ну, если тревога, она вообще не подкреплена, то это говорит в первую очередь о том, что у нас что-то не удовлетворено. Поэтому мы должны переключить свое внимание. И в данный момент думать о том, о каких-то высоких, так скажем, мыслях вообще не получится. Вот в этот момент, когда я вначале говорила о том, что негативную роль играет, мы можем подумать о том, что... Так, наверное, у меня там сейчас вот такая потребность не удовлетворена, да, я хочу есть, да, и появляется тревожное расстройство, появляется расстройство пищевого поведения, потому что нам кажется, что вот тем самым мы заполним вот эту пустоту. Здесь, конечно же, очень круто звучит, да, что работа со специалистом, потому что...
3: Да. Можно же ходить, сам ты не разберешься в этом никогда,
0: да, и это глубинное, в данный момент вообще нельзя трогать вот
2: почему?
0: Эту потребность.
2: Сам ты не можешь сам разобраться, почему именно к специалисту ты...
0: Да, ты можешь сам разобраться.
1: Ты же идешь к врачу, когда у тебя что-то болит.
2: Ну,
1: если
2: да.
1: у тебя длительно, да, то есть если да. у тебя насморк, ты знаешь, как его лечить сама. А если ты постоянно его испытываешь, наверное, у тебя будет вопрос, как бы, почему уже долгое время.
2: Я же могу смотреть. Реально загуглить, и вот на неделю вылечил насморк. Очень сложно, между прочим.
0: Классно. Но я появляюсь. Таким образом появляется.
2: То есть без психологов мы вообще никуда?
0: Нет, пожалуйста, почему? У нас есть, мы говорили, классная опора, да, что, вот, да, классная фраза. Раньше люди жили. Конечно, раньше люди жили и раньше умирали. Ну, как бы, если вы хотите продлить качество, как бы, своей жизни, и, так скажем, у нас есть очень крутой момент. К примеру, в работе уже, так скажем, не краткосрочной, а долгосрочной, это переключение внимания на какую-то свою деятельность. Кстати, классный момент в этот момент — поделать что-то руками.
1: Очень раздражает в этот момент, вот, хочется
0: например,
1: все выкинуть.
0: Кого-то что-то, да, действительно, раздражает кого-то. Если, ты можешь что-то порвать, там, скрутить. Да,
1: такое,
0: это
1: да?
0: вообще очень хорошо работает. Нам важно выразить вот эту вот негативную эмоцию, ну, негативно окрашенную.
2: Защищаешь дипломы такой, рвешь его раз, то есть кидаешь.
0: Не-не-не,
2: это просто тревога, я просто борюсь, все нормально. Мне доктор прописал.
0: Да-да-да, доктор прописал, и кидаешь его в того, кто... В своего
2: научного
0: руководителя. Нет, конечно. То есть в этот момент важно, ну, как бы, стряхнуть там руками. Поэтому, говорю, важно попрыгать иногда. То есть нам важно выразить тревогу физиологически.
1: В теле где-то ее, да?
0: Да, да, обязательно. Вот, потому что иначе она где-нибудь застрянет и вылезет потом какой-нибудь болезнью, язвой, к примеру. Да, и потом куда

0: Потом Google тебе вообще не поможет.
1: Но все-таки, вот смотрите, да. Ты назвала такие действия, которые вот здесь и сейчас. Вот я сейчас тревожусь, сейчас мне что-то тревожит, я пошла, порвала что-то там, я не знаю, кто-то...
0: Попрыгала, да.
1: Кому-то, я, кстати, мне недавно девочка сказала, подружка, мне помогает, говорит, из бисера что-то делать. Я думаю, как вообще? Я когда тревожусь, этот бисер просто...
0: Я в спокойной жизни не могу бисер собрать в этом.
1: Вот, ну, видите, всем по-разному.
2: Да не только всем по-разному, еще ситуации разные бывают. Если я место себе не нахожу, потому что я не помню, выключила утюг я или нет, мне некогда вот этим заниматься.
0: Это будет очень странно, если в этот момент ты такой, я выключила утюг или нет, повяжу, пожалуй, это будет вот
3: потом пожарный. А значит, не выключила.
0: Но если это говорить ситуативно, да, если, к примеру, ну, это уместно, то есть понятно, что в автобусе вы не достанете, да, вязание, не будете вязать, ну, как бы, если у вас, к примеру, приступ панической атаки, конечно же, нет. Дыхание это всегда вы можете делать. Самое главное, да, это и долгосрочно помогает, и помогает в терапии, это опора. Опора – это Бог и понимание своих внутренних ресурсов.
1: Если постоянно в этом развиваться, узнавать что-то про себя, изучать, по сути, это все про изучение себя, мне кажется, да.
0: Про изучение своих потребностей и своих каких-то ресурсов.
3: Кстати, мне очень помогает такая вещь. Однажды у меня была ссора с человеком, и она была достаточно длительный период. И эта обида, видимо, вызывала во мне тревогу, которая была вообще с этим не связана. Там, я не знаю, я ложусь спать, и мне начинается тревога, я не понимаю на фоне чего. И вот, оказывается, это было из-за того, что мы с этим человеком не разобрались. И вот когда мы поговорили, посмотрели проблеме в глаза, хотя это самое... такая сложная и неприятная часть, то действительно потом становится легче, и тревожность от этого, ну, действительно уходит.
1: Да, я согласна. Девчонки, спасибо вам большое, что мы раскрыли эту тему. Мне кажется, у нас классно получилось.

0: эфире самое музыкальное, самое положительное, самое поучительное и самое вкусное шоу «Клуб Суперкниги».
1: И мы приготовили спецвыпуск. Вам повезло сегодня дважды, ведь вы сможете не только услышать, но и увидеть лучшие песни клуба Суперкниги.
0: А начнем мы с ваших писем. Так, спасибо.
1: Письмо.
0: Спасатели, вы, конечно, большие молодцы. Ну, конечно. Ну, а робот ваш полная фу...
1: Так, так, так. Выкиньте его на свалку. Лучше не позорьтесь. И заведите себе собаку.
2: Кто? Это кто написал?

0: Да я его! Я его!
1: Успокойся, пантерка! Критику тоже нужно уметь принимать!
0: Критику? Разве это критика? Это...
1: Обидные слова. Согласна. Так, включи музыку и подумаем, что делать с этими обидными словами.

0: Хорошая песня была. Грубые слова сеют вражду.
1: И могут обидеть очень сильно. Хорошо, что хоть этот словесный кошмар не попался на глаза нашему Робику.
2: Он ведь у нас такой чувствительный.
1: И не только он. Вот еще одно письмо.
2: Еще одна история про грубые слова.
1: Спасатели, у меня большое горе. Мой друг обидел меня и при всех называл меня...
2: Ой! Не надо, не хочу больше слушать этих грубых слов.
0: Правильно. Гадости повторять не стоит.
1: Хотя, я так смотрю, часто так бывает. Мы ляпаем что-то, а человек потом мучается. Да, пантерка?
0: Что ты сказала?
1: Я говорю, надо что-то делать с этими словами. Тетеря ты, глухая. Ой, кажется, я тебя сейчас обидела.
2: Точно. Нагрубила. Убери-ка эти письма, а то они заразные.
1: Извини, пантерка, беру свои слова назад. Все равно, нам нужно поскорее что-то делать с этими словами.
2: Давай включим музыку и поищем вместе!

0: Нет, я понимаю, есть выход держать язык за зубами. Но как же я его удержу? Я ж постоянно разговариваю. Я даже во сне разговариваю. А если я постоянно разговариваю, значит, я рано или поздно могу ляпнуть что-нибудь такое? Да хоть рот зашей!
1: Вот-вот, отличная идея, зашить рот.
0: Угу. Правда? О, или ты опять того грубишь?
1: Нет, да что ты, пантерка? Это у меня юмор такой. Садись. Просто мне кажется, что мы не там выход ищем. Вот Моисей, он где их выход искал? Правильно, у Бога. А где сосредоточена вся мудрость Божья?
0: Точно! Супер книга! Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Обидные слова.
0: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это золотое правило написано на моих страницах. Если обидел кого словом или делом, не бойся просить прощения. Примирись с другом своим.

0: ты хочешь?
1: Есть.
0: Чтоб с тобой поступали?
1: Есть.
0: Так и ты поступай.
1: Написала.
0: Золотое правило Библии. Угу. Ты не забывай.
1: Есть.
0: Точка.
1: Есть. Отправляем? Ой, смотри, уже пришел ответ. Спасатели, спасибо. Пока вы пели, мы помирились. Друг попросил прощения за свои грубые слова. Здорово!
0: Ну, если хоть один человек на сегодняшний день научился просить прощения, значит, день прошел не зря.
1: Смотри письмо. Наверное, снова слова благодарности. Ну что, почитаем. Дорогие спасатели, ну что, вы уже себе купили собаку вместо робота? Да что же это такое?
0: Спокойно, Пантерка. Дай я погляжу. Так, ты погляди, сколько ошибок в одном предложении. А кто у нас пишет с ошибками?
1: У нас в клубе? Никто!
0: Да не в клубе, а вообще. Кто?
1: Кто?
0: Кто-кто? Шпионы вируса, конечно! Вот тут и обратный адрес есть. Занос, собачка.
1: Ну, я ей сейчас напишу. И про собаку напишу, и про робота. Я ей сейчас все напишу.
0: А золотое правило? Помнишь?
1: Конечно. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. Хорошо, я ей по-другому напишу. Дорогая Заноза, мы, спасатели, благодарны тебе за письмо.
0: Ну, теперь и за Пантеру спокойно. Она напишет все без ошибок и без грубых слов. Друзья, а если вы кого-то обидели, словом или делом, поспешите попросить прощения, а Бог вам в этом поможет. Дорогой Господь, прости нас за наши ошибки и грубые слова. Живи в нашем сердце и учи нас быть похожими на Тебя. Аминь. Ну, прости меня, Пантерка. Я не забываю, такая вспыльчивая.
1: И ты меня прости за то, что я такая болтливая.
0: Друзья,
1: навсегда врубай музыку.

0: даст тебе с пути свернуть.
1: Подошел к концу наш эфир. Зато вы прямо сейчас можете звонить, задавать свои вежливые вопросы, а также говорить приятные и хорошие слова.
2: А если хотите написать нам, то помните не только правила правописания, а и золотое правило Библии.
1: Звоните, пишите, заходите на наш сайт, где вы сможете прослушать все песни клуба Суперкниги.
2: До следующего эфира!

огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции, я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то, и, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века.

или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь, вот уже на протяжении десятилетий, мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят: «Ты кажешься довольно умным человеком. Ты что, не можешь понять концепцию эволюции?» Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает: «А ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции?» В действительности они спрашивают: «Почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории?» Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает: «Ты что, не можешь осознать концепции эволюции?» По существу они говорят: «Ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии как источники этой системы». Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим: «Я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем». Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно.
Ископаемое огромных костей огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти, и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть. И где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий,
которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся. Как раз над ними мы находим человека. Самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данный раскопок иллюстрирует не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. И я считаю, что он прав. Ведь это данный раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. А это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков
в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 миллиона 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 478 тысячной 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10 в 130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же, я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим
повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы, потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, которое было давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

Добро пожаловать на восьмой, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь» – это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова. «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных. Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим». Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге притчей, в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано. «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть, если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть, дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие. В первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидают ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи.
И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правды. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достойный, многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации. И бывает, долгие годы уходят, прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться, а многие такие не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать, учебной программе знакомы с понятием, допустим, «homo sapiens» – «человек разумный», да? «Homo habilis» – «человек умелый» там, и так далее. Что такое ферус? Homo ferus – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки, и это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить, как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему

относится, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь, что если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. Ты зануда. Ты хулиган. Ты неряха. Ты лентяйка. Ты упрямец. Ты бандит. Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются, у одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют? Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, ну как твои сыновья поживут, как дела? Тот говорит, да растут бандиты. Вот. И всегда, вот, говоря о своих сыновьях, говорит, о, мои бандиты сегодня вот что учинили. Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении времени своего созревания. Как вы думаете, что с ними случилось? Они бандиты, они бандиты. Они из тюремного заключения в новое тюремное заключение и так далее. То есть это все жизнь, это все правда, это все реальность. И в тех случаях, когда это не так вот гротескно выглядит, все равно внутри все порушено, и люди по жизни неуспешны. Просто потому, что кто-то вот так вот шутя. Вы знаете, в некоторых культурах даже развито то, что как бы, чтобы наоборот было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть вот мой болванчик там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают, проклинают, проклинают, проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду. И таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят, где им восхищаются, где высказывают одобрение или, по крайней мере, хотя бы не бронят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая!» – говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает. Она говорит, мама, я нашла свою первую любовь. Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу мама и сын и папа и дочка. То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание и так далее, то разумом потом, уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк
стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело. В школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай, а старайся и не прекращай стараться». Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше. И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии стал. То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар». «Давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает, первое значение – «слово», а второе значение какое? «Предмет». Вы можете себе представить? То есть библейский язык использует один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга Бытие, 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар», переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи 22 и 23. Книга «Числа», 31 глава, стихи 22 и 23. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну что, кто из вас угадал, где здесь прячется слово «давар»? Слово или предмет? В синодальном переводе оно прячется в такой фразе: «все же, что». То есть, что здесь перечисляется? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказано дословно в подлиннике «каль давар», то есть все дословно слова или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу.
Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет или какую-то

материю. И сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите? Да? Представьте, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой? Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа», первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась «Беда». Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить. И в особенности, если его многократно повторять. Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга Притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий – это тот, который удерживает себя, тот, который попросту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее, книга Притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас – жизнь и смерть во власти языка. Теперь о природе того, как это происходит, каков же механизм воздействия слова на духовный мир. Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя в 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова «Ты Христос, Сын Бога Живого»? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек, который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана!» Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровения, мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую. Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется? От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать, и он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту? От бесов. От бесов. Слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, сходящая свыше, если мы посмотрим дальше, 17 стих, мудрость, сходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть, в итоге, благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятия исходят от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

Вот Господь вновь меня возвращает к завету, и я немножко хочу напомнить об этом и сказать, чтобы это укоренилось в нашем сердце. Вы знаете, что ведь слово, оно должно произрасти в нас, согласитесь, да? Оно должно быть надежным в нашем духе. Каждое слово Божие и слово спасения, да? Вам послано слово спасения, есть слово исцеления, слово веры, да, слово веры. Вот, аллилуйя. Есть слова, ну, божественной власти, да, имени Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Господу. Есть слова Божьих откровений.

откровений, слова завета. Слова завета, договора, договор, завет, союз. Эта тема проходила вот все эти недели. Если вы не имели возможности посмотреть, посмотрите прежние собрания, и Господь что-то большее сделает возможным в вашем сердце, укрепит ваши отношения с Богом, потому что Бог – это Бог договора. Бог – это не Бог случайных таких отношений, знаете, случайных каких-то связей с человеком. Нет, что Он так случайно как-то пришел, открылся. Нет, Бог – это Бог, который планирует, который видит сердце и который вступает в надежный завет с человеком. И это прекрасно. Слава Господу Иисусу Христу. Вот. Люди могут иногда случайно поговорить, там, случайно познакомиться, какие-то, знаете, неприлично даже говорить об этом. Но я хочу сказать вам, что Бог – это Бог договора. Скажите «Аминь». И Он такой, что Он хочет надежно скрепить, соединить с тобой и мною свои отношения, потому что Он любит тебя. Сегодня я хочу продолжить и назвать проповедь «Обещание Бога в завете». В прошлый раз я тоже называл «Обещание завета», но, тем не менее, я назову сегодня «Обещание Бога в завете». Завет, который Бог заключает с тобой, он тебе обязательно приносит что-то, и Он дает тебе от Бога очень много. Когда люди находятся в завете, в дружбе, даже в дружеском завете, они что-то друг другу дарят. Они не придут с пустыми руками, может, на день рождения. Ну, не знаю, если только они случайно с поезда или с самолета. Ну, я не знаю, это редкий случай. Но, как правило, они обязательно что-то хотят подарить. От себя тебе. И это памятно, о чем мы говорили в начале собрания. Завет Божий. Бог всегда что-то дает. Он всегда благословляет. Он не просто хочет привязать тебя или меня договором к себе. Как бы вот как крепостное право, помните, было в России. То есть люди никуда не могут уехать из той деревни, из того, той губернии. Они привязаны к этому помещику, он полностью над ними господствует. Они все делают по его приказу, они будут петь, играть его в оркестре, они будут все, они будут, извините, наказаны там, их будут, там, он распоряжался как собственностью, понимаете, это все не то, это крепостное право. Вот почему, когда Александр II, по-моему, да, освободил от крепостного права, это люди стали свободными, они могут ехать, куда они желают, они могут работать там, где они хотят. А фактически это была форма рабства. Сейчас такое слово «крепостная книга» это напоминает вот это крепостное право, но это крепостная книга «закрепить», это значит крепость, закрепить, скрепить. А потом во время Сталина была прописка, то есть человека прописывали и в другое место могли не выписать, не прописать. Человек обязан был там, где его пропишут. Это тоже неправильно, конечно, но Господь хочет, чтобы мы были добровольно, искренне привязаны к Нему, соединены с Ним, потому что в Нем мы имеем всю полноту благословения. Колоссянам сказано в 2 главе, 9 стихом, «В Нем обитает вся полнота». Вот во Христе все, все ответы, вся сила, вся премудрость, вся радость, все блаженство, ну все у Господа, здоровье, чудеса. В Нем обитает все. Но следующий стих говорит для нас, и вы имеете полноту в Нем, во Христе. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, во Христе. Не просто так Он передумал, Он передумал и сказал, что грех – это больше не грех, и зло – это больше не зло, просто вот поступайте, как хотите, как бы я вас прощаю, живите, как хотите. Нет. Грех оставался грехом, зло оставалось злом, тьма оставалась тьмой. Но Господь это во Христе примирился с человеком, взяв это все на своего Сына. Мы знаем, да? Он это все взял и заплатил. Хвала Богу. Так что все законно. Христос заплатил цену. Мы имеем право быть прощенными, мы имеем право быть спасенными, мы имеем право быть благословленными. И кроме того, Он дал нам право вступить с Ним в личный договор, завет. Это происходит через крещение. Ну и последующие посвящения, которые мы с Ним имеем, то есть молитвенное посвящение, когда мы с Ним говорим искренне, когда мы говорим с сердцем, это отношение завета. Когда вы говорите с другом, вы говорите искренне. Вы не приходите и не начинаете говорить такие речи как бы далекому человеку. Ну, например, такие же речи, как бы человек говорил с трибуны. Ну, например, любой трибуны, он выступал. И он там что-то говорил, например, на съезде Компартии, там, 20-м съезде или где-то.
Но я уверен, что Никита Сергеевич Хрущев, он не пришел домой, он не разговаривал с женой таким же образом. Его жена, кстати, была образованная очень, знала 4 языка. Вот. И она сопровождала его в поездке в США. Он, конечно же, с ней так не разговаривал. Он говорил с ней с человеком, который понимает его, чувствует его. И наоборот. Это такой пример. Поэтому, когда у Бога отношения с тобой, Бог не говорит как бы с высокой трибуны. Он не говорит так грозно и не говорит так, знаете, повелительно и чуждо. Именно завет – это нежное, искреннее отношение Бога, который есть Авва Отче, то есть папочка или отец, или любимый папа. Это завет. Поэтому родители не могут просто детей называть сын. Они говорят сыночек там, или сынок, или любимый сын. Они говорят вот сердцем. Так же говорят доченька, да? В Украине говорят доца, там доца по-разному. Вот. И по-всякому, потому что нежность, любовь. Вот завет с Богом, поверьте, он вот такой должен быть. Он должен быть абсолютно искренним и честным от сердца к сердцу. И это о тебе и обо мне. Когда-то у Иезекии был отец, его звали Ахаз. Ахаз шел путем царей израильских, то есть он грешил, он поклонялся другим богам, он неправильно жил. И однажды пришли враги, сирийские, Ирицин там, сирияне пришли. И сердце их дрогнуло, они испугались. И вдруг Бог говорит Исаии: иди навстречу им и скажи. Представляете? Иди навстречу и скажи, что... Потому что сказано, сирияне расположились в земле, сердце их народа колебалось, как колеблются дерева в лесу. Вот так задрожали люди. И сказал Господь Исаии, Исаия 7:3, иди, и сын твой, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. То есть прямо туда. То есть иди туда, и там встретишь царя. Смотрите, какое водительство. Это прекрасно. Правда, друзья? Кто бы хотел, чтобы Бог так нам сказал? Иди туда, и там ты. 1987 году, когда я только принял крещение Духом Святым, и вот только недавно совсем получил, еще ездил тогда на грузовике, и я приехал домой на обед к родителям, а рядом живет дядюшка, и вдруг я слышу голос: зайди сюда, к Чернышовым, здесь находится Вера, пророчица из Украины. Вот здесь тетя Вера Чернышова, сестра Вера сидит. И я выхожу из машины, и вместо того, чтобы идти домой покушать, я захожу к своему дядюшке, вот к его жене, тете Вере, и я потрясен. Прямо в зале находится вот эта женщина из Харькова или Жданова, не помню. Я был так потрясен, я был так смущен. Я растерян был, потому что голос проговорил, и это оказалось правда. Что я бросился всех обнимать. И я у меня в глазах туман, и я не заметил, что это женщина. Я ее тоже обнял и тоже поцеловал. Пожилая женщина. Так не принято было в то время. Потом мы стали там западные, приехали, всех обнимать. Я настолько был шокирован, у меня перед глазами как во сне. Я всех-всех поцеловал, и в том числе эту пожилую женщину, потому что я был поражен. Когда Дух Святой что-то... Дадим хвалу Богу за это. Аллилуйя. И тогда это было что-то. Когда вот Бог тебе говорит, и вдруг это происходит. И вот Бог говорит Исаии: иди туда, и там встретишь царя. И скажи ему, что так не будет. Что столица Сирии – Дамаск. То есть вот там они будут. И Ефрем, ефремляне, они объединились вместе с сирийцами, и пришли воевать против Ахаза. Бог говорит, ефремляне живут на горе, как бы их место там. И вообще через 65 лет Ефрем перестанет быть народом.
То есть Господь говорит, представляете, через 65 лет. То есть Бог знает, когда закончится государственность, когда там будет революция, когда придет свобода в Советский Союз. Он все знает. И в числе прочего, он говорит, ну, спроси знамения. Конечно, Ахаз, он же был такой неблизкий с Богом. Он говорит, проси знамения. Он говорит, не буду искушать Господа. Он говорит, а вам будет знамение. Дева, девушка, девица без брака, вне брака, в чреве примет, будучи девицей, без мужа, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Аллилуйя! Вот знамение. Это не значит, что это исполнится прямо сейчас, но Бог сказал, будет знамение народу. И это случилось. И вот наступает где-то примерно там 9 месяцев до Рождества, ну, мы предполагаем, 9 месяцев до Рождества Бог говорит с Иосифом, потому что оказалось, что Мария уже имеет в чреве. Оказалось. Прежде чем сочетались они, Иосиф и Мария, оказалось, что она беременна. От Духа Святого. Иосиф, будучи праведен, не хотел ее опозорить. Он хотел тайно отпустить, то есть расторгнуть с ней вот эту помолвку, отпустить ее. Но ангел Господень явился во сне и сказал ему, Иосиф, не бойся принять Марию в жену. Матфея 1. Потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И родит сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Иешуа. Он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудутся реченные Господом через пророк, который говорит, вот дева во чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Есть еще одно местописание слова «Эммануил» во всю широту земли твоей Эммануил. То есть еще одно есть местописание о том, как Господь называется Эммануил. Аллилуйя, слава Господу, аминь. Хвала Иисусу Христу. И это Исаия 8:8. Правильно, спасибо вам. Во всю широту Эммануил. С нами Бог. Что такое Эммануил? Бог, который с тобой, это Бог Завета. Родится тот, кто будет Богом, который будет с тобой. И был Бог Иосифом в темнице. И даровал ему расположение начальника темницы. И Господь был с Иосифом в доме Потифара. И дал ему успех во всем. И был Господь с Давидом с тех пор, как вылился на него лей со того дня и больше. Что можно лучше желать, когда Бог водворяется, как поселяется в человека? И был Господь с Давидом. И была рука Господня там, например, там, ну, Иезекия говорит, крепко на мне. Это союз Бога с человеком. Союз сердца, потому что Бог говорит, я напишу законы в сердце. То есть это будет прямо внутри человека. Люди будут говорить о Слове Божьем. Они будут на их устах, в разуме. Я напишу в сердце и напишу их мыслях. Это сердечный завет, это сердечное отношение. Бог – это Бог завета. Итак, когда он вступает в завет с человечеством, он что-то обещает и что-то дает. Обмен происходит. Обмен происходит. Когда есть дружба, происходит обмен. И так всегда было. У меня был друг в детстве, я рассказывал. Мы жили когда-то в детстве на одной улице в России. Его звали Миша, фамилия Уколов. И он, мы с ним дружили все детство. Машинки играли, в солдатики и так далее. То есть это все. Ну, когда я был в 4 классе, мы переехали в Эстонию. И он мне был очень дорог. И я ждал несколько лет, когда они приедут, потому что его сестра старшая, она дружила с моей сестрой. И однажды они к нам приехали. Я ждал его. Я ждал его и терпел, потому что на Новый год, на Рождество, нам подарили большой пакет конфет. Это стоило больших мук, чтобы не съесть ни одну. Так хотелось. Это не было другое время, чем сейчас. Вы помните, как ценилась каждая конфетка, шоколадка, все. И я ждал его, сказал, что я не буду есть, пока он не приедет.
Я не хочу там похвалиться, я хочу сказать о сердце ребенка. Я хотел чем-то его угостить, у меня ничего другого не было. И этот, я смотрел каждый день на этот подарок, и проходили недели, дни и недели. И, наконец, он приехал. И мы с ним разделили конфетки. Знаете, мы как еле так откусываешь, даешь половинку. Не то, что мы там резали ножом, мы так, как в детстве. Каждую конфету так съели. Аллилуйя. Что-то в сердце ребенка, что желание – это отдать. Я во славу Божию это говорю. Я говорю о том, как это работает. Потому что дружба, завет. Завет. И вот Господь Иисус Христос, Он хочет тебя благословить. Он хочет тебя благословить всем. Он хочет благословить в завете. И поэтому на примере Авраама, Бытие 12, Бог говорит, я тебя благословлю. И оттуда начался, через некоторое время Бог сказал уже о завете. Но сначала послушание. Первое. Бог не произнес снова слово «завет» в 12 главе, но Он принес обещание и дал повеление. Что Бог сказал? С чего начинается весь путь? Он говорит, иди туда, куда я тебе скажу. То есть, будь послушен, иди туда, куда я направлю тебя. С чего начинается отношение с Богом? Это идти за Иисусом. Это вот куда Он тебе скажет, куда? Ты идешь в церковь, ты идешь на молодежное, вы идете на собрание, на домашнюю группу. И когда вы послушны Богу, то начинаются отношения с Ним. Он говорит, и я тебя благословлю. В церкви есть благословение. В церкви есть благословение. Вещи, да, мы говорим, продукты, что-то Бог когда-то дает. Исцеление, сверхъестественное обновление, посещение славы Божией, радость, откровение Божьего Слова, познание истины, общение с друзьями и христианами по вере, общение с Богом. И так мы должны идти туда, куда хочет Господь, прийти к Нему. Он говорит, придите ко мне все, я дам вам покой. Поэтому первое, что Бог ждет от нас, это всегда идти. И так хорошо, что мы пришли сюда. Как хорошо, что вы приходите в христианские собрания, общения, включаете интернет, слушаете прославления. Или Библию, да, слушаете по интернету, так удобно. И так Господь говорит, иди. Поэтому первое послушание в завете очень важно, чтобы мы подчинились Богу. Чтобы мы сказали, хорошо. И вот так начинается покаяние и вера. И потом крещение. Крещение – это уже к завету, когда человек понимает, что я хочу обещать Богу. Я хочу с Ним пойти, связать свою судьбу и так далее. И вот Аврааму Бог говорит, я тебя благословлю. И размножу тебя, и возвеличу тебя. То есть я сделаю, я подниму тебя высоко. Бог вообще поднимает свою церковь. Церковь, например, Слово Божие в Нарве, она определенно имеет духовную высоту. Скажите аминь, правда же? И люди хотят туда прийти, хотят приехать, смотреть проповеди. Мне написала женщина вчера такой хороший пост. Она из Кунда. Я говорю, приезжайте на собрание. Она говорит, я живу в Таллине. Я говорю, ну, добро пожаловать в онлайн. Она говорит, я просматриваю проповеди. Говорит, спасибо. То есть она живет в Таллине, но смотрит проповеди из Нарвы. Хвала Богу. Для нас это честь, слава Господу. Скажите аминь, да? Итак, мы видим, что есть у Бога благословение. И Бог говорит, иди. И Авраам пошел. И когда он пошел, он начал молиться, стал жертвенники строить. Он от Бога ничего не требовал. Он ждал, конечно, что наследника Бог даст, потому что Бог сказал. Проходили годы, это не произошло сразу, вы знаете, 25 лет. Так у Бога было в плане. А он все это время был испытан в вере. И он пошел по вере, он пошел повинуясь. Написано, верой Авраам повиновался идти в страну, о которую должен был получить в наследие. Верой пошел туда. И обитал на ней верой, как на чужой, то есть будучи как странник, то есть как путешественник, как пришелец, как приезжий. И вот Бог потом начал говорить с Авраамом, вы знаете, уже в 16 главе. В тот день Бог заключил договор, союз с Авраамом. Бог заключил и сказал, тебе потомство я дам землю. Все, Бог дает обещание. Итак, когда Бог говорит завет, Он говорит, я дам тебе землю хитеев, амореев. Это 15 глава, извините. Бытие 15,
Когда огонь прошел между рассеченными животными, мы об этом говорили, когда огонь прошел, то есть Бог коснулся, сошел силой Святого Духа, тогда в этот день, Бытие 15:18, Бог заключил с ним договор. И сказав, потомству твоему я даю землю эту, от великой реки египетской, то есть от Нила, и до великой реки Евфрата. Я даю тебе. И вот я хочу обратить внимание, Бог хочет дать тебе что-то в завете. Он не просто навязывает, извините, Он не навязывает нам отношения с Ним, Он хочет благословить тебя. Он хочет благословить часто и материально тоже. Это тоже к этому относится. Потому что Он не оставит тебя. Давид говорит, я не видел праведника, просящим хлеба. Я не видел потомков его, просящим хлеба. Скажите аминь, да? Я верю. Я говорю, сыночек, пожалуйста, напиши. Я тебе вышлю, если тебе нужно. Папа, ты знаешь, я не попрошу. Ну ты, пожалуйста, ты скажи мне, если тебе надо денежка, если надо покушать. Он учится там в Бельгии, в университете. Пап, ты же знаешь, я не попрошу. Он, если ты пошлешь, как бы, я приму. А я думаю, ну почему же он не попросит? Ну почему? А потом вспоминаю, да я сам же так, я же не просил денег у родителей. Я как бы сам так же считал, что не надо. Я думаю, понял, значит, он там молится, а Бог мне кладет на сердце. И тогда я, когда Бог меня побуждает, я отправляю деньги. И это как бы, ну, вовремя получается. Потому что Бог начинает побуждать. Но это желание завета, желание Бога благословить, желание родителей благословить. Что у родителей лишние деньги? Нет. Что им самим не надо что-то там покупать или тратить, или счета платить? Нет. Ну, сердце говорит. Надо благо, потому что это сын, потому что это ребенок, потому что, ну, это одно. И тогда мы делаем это с радостью, и мы не думаем, а как теперь я проживу дальше этот месяц там? Нет, мы верим, что Бог не оставит, но так надо. И думаешь, Господи, помоги мне еще на Рождество отправить, помоги мне, знаете, вот таким. Я говорю просто, как у вас в сердце, как у нас в сердце. Это все так работает, потому что это завет. Теперь Бог, который вступил с тобой в завет, Он точно так же и гораздо больше, миллионы раз больше. Он хочет благословить тебя. Он хочет помогать тебе. Он хочет посылать тебе необходимое. Он хочет помочь тебе устроиться с жильем. Он хочет с учебой, с работой. Да, Он хочет. Он хочет укрепить твое здоровье. Он хочет дать тебе то, что тебе нужно. То, что ты действительно нуждаешься. Но еще больше. Он хочет дать тебе самого себя и свое присутствие. Эммануил, значит, с нами Бог. Если бы я спросил духовных зрелых людей, спросил бы верующих, находящихся здесь или где бы ни было, что бы вы хотели? Например, там, сколько-то тысяч евро? Или чтобы Бог был с тобой вот всю жизнь, каждый день и ночь рядом? Защищая, помогая. Я уверен, что те, кто знают Бога, выбрали бы второе, правда же? Потому что Божье присутствие никогда не оставит тебя в беде, не в нужде. Аминь. А деньги, они закончатся. Они закончатся. Человек получит и пойдет, и если он без Бога, то эти деньги, как у того сына, который оставил отца, они просто будут потрачены. Поэтому для людей определенных это искушение, да. Быть в служении Богу, служить Богу, там, идти Божьим путем, либо там идти на какие-то подачки лукавого и потерять спасение. Но верю, что те, кто знают Бога, они выбирают именно второе, выбирают Господа. И поэтому Исаак выбрал жить там, где голод был. Он выбрал жить в голодной земле, потому что Бог сказал ему, не иди в Египет, здесь странствуй, я благословлю тебя. И он сеял во время голода и получил ячменя, во сколько раз больше? Кто помнит? Скажите громко, кто помнит, во сколько раз больше получил ячменя Исаак? Во 100 крат больше. Он получил из одного зерна 100 зерен. Вы представляете, это было что-то. Поэтому Исааку, будем помнить это, Исаак, он откапывал колодцы, его закапывали, он опять откапывал. Был голод, вода и урожай, вот что нужно было людям. Но филистимляне, мы недавно, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Давай с тобой заключим союз. Договор, то есть. Ну, как завет. Бог благословил Исаака, потому что он в завете. И он подтвердил завет Исааку, и он подтвердил Иакову. А Иаков сказал это своим сыновьям. Но теперь Иисус Христос,
Он приходит к нам как вождь завета, как написано, вождь спасения нашего, да, и сказал,

сказано, что пастырь завета вечного, кровью завета вечного. Он ходатай завета, он заступник завета, да? Он поручитель завета. Это лицо, которое поручается за нас перед Богом. И

часть завета. Часть завета – это благословение. Скажите аминь. Но самая главная часть завета – это что или это кто? Это сам Бог. Да? Скажите, Бог – это часть завета. Бог. И написано, разве вы не знаете, что храм Божий? Аминь. Друзья, дальше. Бытие 22:17. «За то, что ты послушался меня, я дам тебе города врагов, я дам тебе землю такую-то, я тебя благословлю». Да? Я дам тебе. Это бытие тоже. Завет – это обязательно Божье благословение. А что же в Новом Завете? Галатам 3:14. «Чтобы нам получить обещанного Духа верой». Это гораздо больше. То есть мы не просто получаем землю. Они получили землю, распределили. Некоторые думают, ну, как бы это хорошо, это достаточно. Нет. Господь дает гораздо больше. Да, Он может дать нам землю для лагеря, Он может нам дать здание. Это часть Его завета. Скажите, аминь. Общине, в которой было 500 долларов, Бог дал здание за 100 тысяч долларов. Аллилуйя. Причем в то время, 97-й год. Это завет, это любовь к Богу. Это... И вот сейчас обновляется церковь, да, улучшается. Сейчас обновляется зал на первом этаже для молодежи, потому что Бог будет двигаться здесь. Он избрал это место. Это Его завет. Он Бог завет. Он не оставит эту церковь. Он не оставит. Он не оставит. Если церковь пойдет так же за Иисусом, если церковь пойдет в общение с Богом, это всегда будет слава Божия. Это всегда будет благословение. Наша цель – не потерять отношения с Богом, не потерять завет, не потерять то движение Духа, которое Бог нам дал. Никогда, ни за что, ни при каких условиях. Это союз с Богом. И поэтому в Галатам, не подумайте об этом, что это незначительно, но в Галатам сказано такое обещание, 3:14. Христос сделался за нас клятвой, то есть проклят за нас, чтобы благословение Авраама. Благословение Авраама, что теперь, земля? Хананеев? Нет. Мы теперь не ждем эту землю. Мы не ждем ту землю израильскую. Это не является нашей целью, потому что Бог пришел с лучшими обетованиями Завета. Это были обетования Ветхого Завета. Я дам землю там Хананеев, Евсеев, Гергесеев, там, Евеев и так далее. То есть шесть народов. Я дам вам эту землю. Обещание Завета. Ну, молодые люди, некоторые, которые сватаются, особенно евреи, они что-то говорят. Они говорят девушке, ну, предлагают ей выйти замуж, и говорят, у меня есть это, у меня есть то, я дам тебе это, вот у меня есть квартира, у меня есть дом, я работаю, я буду заботиться о тебе, я буду делать. То есть люди, они обещают что-то. Скажите аминь, правда же? Да? То есть это у них из сердца выходит, я вот это сделаю. Бог, когда дает завет, Он говорит, я дам вам землю твоему потомству. Хочет ли Бог помочь тебе с квартирой? Конечно. Хочет ли помочь заработкам? Конечно. Но у Бога есть гораздо больше. У Бога есть Он Сам, Его Сын Иисус и Святой Дух. И когда вот это становится нашей счастьем, мы самые счастливые. Мы можем быть атакованы, мы можем быть ранены, мы можем быть, и там, не знаю, как Павел побит много раз, например, апостол Павел. Иисус Христос был избит, изранен, распят. Но это ничего не меняло. Он Сын Божий, Он наследник всего. Бог дал все в руки Его. Бог все положил под ноги Его. Он стал царем царей, Господом господствующих. Ему принадлежит вся слава. Все страдания временны, все скорби временны. Аллилуйя. Слава Божия, она вечна. Аллилуйя. Наследие вечно со всеми освященными. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому Бог говорит, я дам ему часть между великими за то, что он претерпел. Я дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Поэтому Господь говорит Галатам, Дух Святой положил мне это слово сказать сегодня, я закончу проповедь. Он говорит так, что чтобы нам получить, вот как он получил Исаака, как они получили землю, теперь чтобы мы получили обещанного Духа, мы язычники, вдруг мы начинаем слышать голос Божий. Мы начинаем слышать Его голос, чувствовать Его присутствие, чувствовать Его исцеление, наполняемся Его радостью, услышим Его обещание, обетование через Писание, или лично Он что-то говорит. Аллилуйя!

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

знаешь, не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

0: Здравствуйте. Экономические кризисы и финансовая нестабильность сильно влияют на психическое здоровье. Как поддержать себя, когда денег не хватает, мы лишаемся привычных благ и переживаем за завтрашний день? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флориянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Чего именно вообще боятся люди, когда наступает период экономических кризисов?
1: В первую очередь люди боятся неизвестности. Они не знают, что их ждет. И вот это вот состояние, что «а что же будет?», оно пугает. Конечно же, мы можем идти дальше и смотреть, а что за этой неизвестностью? Чего же больше они боятся? На самом деле это хороший вопрос для каждого, кто начинает переживать за неизвестность. А чего же ты боишься на самом деле? И вот здесь ответы могут отличаться. Кто-то боится голода, кто-то боится повтора каких-то событий, да, и каких-то страданий в связи с кризисом из прошлого. Кто-то переживает за близких, кто-то переживает за то, что он потеряет все, что у него сейчас есть, что он так долго строил, так долго выстраивал, так долго работал над этим всем, и как это, у меня этого всего не будет. Это действительно такое обесценивание, оно очень тяжелое, потому что я же к этому шел, а оно все может пропасть. Действительно, люди боятся того, что они смогут, что они потеряют все вот это. И, конечно же, страхи связаны даже вплоть с тем, а буду ли я жить тогда дальше, то есть смогу ли я вообще выжить, и страх за детей. Да, за детей, а как же они, а как же им, я хочу им самого лучшего, и что же будет с ними?
0: Ну, наверное, возраст тоже здесь играет роль, я так понимаю. Молодым, возможно, где-то легче, потому что если человек действительно переживает, что он потеряет все и придется восстанавливать заново, ну, там, ну, все это может быть слишком абстрактно, да, а все это, допустим, потеряет недвижимость, аннулируются там какие-то счета, да, потеряет свой бизнес.
1: Да.
0: И понятно, человек, которому уже под 60, он думает, если бы мне было 30-35, я бы все заново начала.
1: Да.
0: Но мне уже 60, и я не смогу уже начать заново.
1: Да.
0: На кого я тогда положусь в этой жизни?
1: Да, это правда. Это
0: Итак, правда. Да, что вы посоветуете людям, вот, которые тревожатся за свое будущее, когда есть реальные опасности, ну, лишиться работы, ну, лишиться бизнеса, что делать?
1: Мои рекомендации были бы в двух направлениях. Они бы разделились бы на такие два направления, что одно — это то, что мы можем контролировать, то, на что мы можем влиять, а второе — это что находится абсолютно вне зоны нашего контроля, вне зоны нашего влияния. То, что, ну, никак мы не можем на это повлиять. А на что мы не можем повлиять? Мы не можем повлиять на то, что могут сделать другие люди, до которых мы никак не можем дотянуться, да? Кто-то выше по статусу, по власти, каких-то их решений, которые, да, повлияют на нашу жизнь, но мы ничего не можем с этим сделать. И вторая, да, колоночка — я бы прям даже предложила, когда вот происходит такое какое-то событие, да, которое нас беспокоит, прям сесть, взять листок бумаги, разделить его на две части и прям записать то, что я могу контролировать, на что я могу влиять, и что я не могу контролировать, на что я никак не могу повлиять. И вот когда мы говорим о том, что я могу контролировать, что я могу, на что я могу влиять, прям туда выписывать, что я могу сделать. Сначала это про то, что меня прям обезопасит здесь и сейчас. То есть если прям что-то случится прям сегодня, завтра, послезавтра. Да, это про то, как я могу сейчас к этому подготовиться. Также и морально. Да? И это про то, что как у меня с финансовыми резервами. Есть ли у меня финансовая подушка безопасности, какие-то накопления. Если нет, то пора это создавать. То есть, и более того, они должны быть в разных, как бы, в разных, так сказать, видах отложены. То есть не только под подушкой, да, но и на карте, и не только на карте, потому что некоторые хранят только на карте, но могут произойти разные события. Отключить банкоматы и так далее, и у всех начинается паника. Какая-то сумма должна быть все равно наличными. Многие люди говорят, ну хорошо, тогда их съедает инфляция, что же тогда делать? Вот какая-то такая сумма, она и на то и называется подушкой безопасности, что ее задача не приумножаться и расти, а ее задача для того, чтобы быть вот этими финансами на какой-то такой вот случай. А для того, чтобы мы просто сохраняли спокойствие, зная, что мы к этому подготовлены. Мы просто к этому подготовлены. Конечно же, это про то, что нам нужно диверсифицировать свои риски. Если мы работаем только на одной работе и работаем на ней 20-30 лет, да, то мы такой узкоспециализированный, такой узкопрофильный специалист, да, который только в одном месте, и, соответственно, наши риски, они высоки. Нас могут сократить, и мы не знаем, а как трудоустраиваться, да, куда я и как. То есть хорошо, если очень такая вакантная, да, позиция, а если нет. И получается, нам нужно диверсифицировать риски, нам нужно посмотреть, а кем я мог бы работать, а как я сейчас вообще на рынке труда, котируюсь ли, да, а если случится вот кризис, который может произойти, какой он, да, какие его особенности, что могло бы быть актуально. Кризис, действительно, когда вот эта вся популярная фраза, перевод его, это также возможности, да? И вот какие могли бы открыться возможности? Может быть, мне нужно чему-то подучиться, получить какое-то повышение квалификации для того, чтобы быть действительно специалистом, который мог бы работать в современных реалиях, да? То есть это про то, что я мог бы еще вот, можно сказать, подселить себе такую соломку. А можно также присматриваться к какому-то дополнительному заработку для того, чтобы вот уже начать вот так вот выстраивать какую-то такую безопасность в финансовой сфере. Конечно же, это про то, чтобы планировать, даже если что-то случится, где я буду жить, да, как я буду выстраивать свою жизнь. Просто такое спланировать план, на что я могу повлиять. Чем больше мы добавляем сюда известности, чем лучше мы это распланируем, разные сценарии, тем больше это повлияет на наше спокойствие, что так, я уже распланировал. Если случится вот это, я примерно буду делать вот это, вот это, вот это. Если случится это, я буду делать вот это, вот это, вот это. Мало того, что мы к этому готовимся, как физически, да, мы и так морально себе помогаем. Но, конечно же, всегда остается вот этот вот момент зоны, очень такой привлекающий нас, которую мы не можем контролировать. И это вот как раз-таки зона, которая может мешать нам спать, нам может сняться кошмары, да, у нас действительно может быть повышенный уровень беспокойства, мы можем начинать это заедать и так далее. И, конечно же, та зона, которую мы не можем контролировать, зона вне нашего влияния, это зона нашей молитвы, это зона доверия Богу. То, что мы не можем контролировать, то, на что мы никак не можем повлиять, мы это можем доверить Богу. И помнить, что Он нас никогда не оставит.
0: Но я думаю, что даже те зоны, о которых мы думаем, что там мы можем влиять, но мы полагаем, что там у нас есть подстраховка, да, мы же подушку безопасности себе создаем, да, там все равно нужно молиться, конечно, потому что мы никогда не знаем, что случится с нашим здоровьем,
1: конечно,
0: со здоровьем близких. Мы эти готовы будем продать все квартиры, машины, со всех счетов снять деньги, лишь бы вылечить, например, вдруг какую-то болезнь, которая обнаружилась. И как бы разные бывают ситуации, очень тяжелые в жизни. Здесь ты никогда не будешь уверен до конца, даже если ты богат, так скажем.
1: Абсолютно. Болезни — это тоже вне зоны нашего контроля какие-то, да, не те, которые вызваны плохим питанием, да, и плохим образом
0: травмы,
1: жизни.
0: Травмы, да.
1: Да, да. И это, опять же, да, зона вот этой молитвы. Вот этот стих, да, что коня готовят на день битвы, да, а победа от Господа. То есть это про то, что есть моя ответственность. Есть то, что мне важно делать. Мне важно то готовить что-то, да. Мне важно подготавливаться, а не просто сидеть сложа руки, да, и все должно само идти. А я только возмущаюсь: Господь, почему ты вот такую мою жизнь устроил? Я же вроде молюсь регулярно, почему вот такое происходит, да. То есть есть часть, которую нам все равно важно делать, та мудрость, которую нам нужно приобретать. Многие люди абсолютно не ведут финансовый бюджет, никак не оптимизируют свои расходы, абсолютно халатно к этому относятся и винят Бога, винят всех остальных, что это они виноваты, правительство остальные, то есть все что угодно, кто угодно, да, а как же мы сами? То есть еще вот эта вот часть, да, которую нам тоже важно исполнять.
0: Ну вот я не первый раз, конечно, слышу о подушке безопасности, но все-таки есть немало людей, у которых очень скромный заработок. И говорить о том, чтобы создавать подушку безопасности, насколько я знаю, она должна быть на полгода вперед. То есть... чтобы, если вдруг уволят меня, например, я могу полгода прожить спокойно, ища себе работу. И на полгода вперед, там, ну, на три, может быть, месяца хотя бы вперед, у некоторых людей зарплата такая, что они практически все подчистую тратят. Но если они откладывают, то какие-то очень небольшие суммы, которыми они потом покрывают какие-то другие новые расходы.

0: например, кто-то заболел, вдруг надо к платному врачу, и вся твоя подушка уже вот все, ты все оттуда достал, чтобы три раза сходить к платному врачу. Все, подушки нет. Или там отпуск пришел, подушка твоя тратится на отпуск, и все. Угу. То есть ты не можешь копить на черный день. И как бы таких людей тоже немало. И как бы как им тогда быть?
1: Очень хороший, актуальный вопрос. Я хочу сказать, что многие люди недооценивают небольшие шаги, небольшие суммы денег. Да, мы можем небольшую сумму денег отложить и даже не заметить, как уже соберется хорошая сумма. Действительно, это из практики людей, которые попробовали, решили, что хорошо, раз у меня есть хотя бы возможность откладывать 500 рублей или хотя бы там 1000 рублей, я буду это делать. Я буду стараться все равно регулярно откладывать. И да, вы знаете, я знаю много примеров, когда люди с пенсии могут такие делать подарки своим внукам и так вот прям помогать, как другие не могут помочь. А они просто постепенно, по чуть-чуть, но откладывают. Просто знают разные способы, как оптимизировать и как откладывать. И это потрясающе. Хотя как можно с такой суммой вообще что-то умудриться отложить? Но могут. Действительно, искусство откладывать, искусство маленьких шагов, оно приводит к большим результатам. Но опять же, да, когда у нас случаются какие-то форс-мажоры, а мы еще даже не собрали эту подушку безопасности, но мы туда залезаем, тут очень важно понимать, для чего финансовая подушка безопасности. Когда у нас наступает время отпуска, финансовая подушка безопасности абсолютно не для этого. На отпуск мы должны копить отдельно. То есть получается, финансовая подушка безопасности, она как раз-таки предназначена для каких-то вот таких вот чрезвычайных ситуаций. И тут же, если мы заболели, да, это да, это ситуация для финансовой подушки безопасности. Но лучше, если у нас тоже будет какой-то отдельный такой счет, который предназначен для лечения. Если когда бизнес строится, да, там есть такие специальные отчисления на амортизацию, да, когда оборудование изнашивается. Так мы тоже изнашиваемся, мы тоже, нам постоянно нужно что-то улучшать, нам нужно лечиться, оздоровлением заниматься, профилактикой и так далее. И это естественная часть нашей жизни, поэтому хорошо, если мы это будем планировать и на это будем хоть какую-то часть, но откладывать, это уже нам поможет. То есть с чего мы просто начинаем? Если мы, получив зарплату, начинаем с того, что мне же вот это надо купить, я уже неделю жду, вот это купить, вот это, вот это купить, ну, конечно же, у нас ничего не останется, чтобы отложить. Но если мы начинаем с того, чтобы отложить, мы отложили финансовую подушку безопасности, мы отложили там себе на отпуск хотя бы 500 рублей, да, мы отложили там на лечение, отложили даже сумму на подарки, потому что скоро будет много праздников и так далее. И потом уже что осталось, вот теперь я распределяю. Распределяю, например, по неделям, да, или там распределяю даже себе где-то по дням, или распределяю по определенным категориям, да, у кого как лучше и комфортнее и удобнее. И вот тогда это уже совсем другое дело. Тогда ты видишь конкретную сумму, и ты можешь жить на ту сумму, которую зарабатываешь. И вот сложность заключается в том, что людям тяжело жить на то, что они зарабатывают. То есть на то, что они как бы сами себе и обеспечили. Да? Вот это тяжело. Хочется жить лучше. А тем более сюда прибавим социальные сети, окружение. Кто-то покупает себе что-то более лучшее. И мы часто забываем, что многие покупают что-то в кредит. И это же такая возможность, такой, так манит, что ты всегда можешь залезть туда и позволить себе то, что как бы не мог позволить. Но тем самым загоняешь себя вот в эту вот постоянную гонку. Выплаты кредитов, потом их много, и потом ты всем должен, и потом, к сожалению, люди приходят к банкротству.
0: Да. Еще такой вопрос. Вот вы сказали, как нужно готовиться, так скажем, к кризисным временам. Это интересно, это важно. И что вот нужно создавать подушки безопасности, думать о заработке другом, о повышении квалификации. Здорово. Вот. Но это, я думаю, может человек сделать в спокойном состоянии, когда он в силах планировать, включить разум и вот таким образом распределять, например, свои доходы. Что делать, если произошла уже какая-то ситуация, человек к этому не был готов, вот резко вдруг летят цены вверх, а человек сидит на небольшой зарплате, растит, может быть, маленьких детей, да, и он в ступоре, его начинает трясти от стресса, и он думает, куда мы идем, что будет дальше, если сейчас за ЖКХ придет очередной квиток, и там будет снова эта большая сумма, как я дальше это все потяну, и так далее, так далее. То есть у него стресс, у него, ну, он на нервах, и он не знает, за что хвататься. То есть вот он в таком нестабильном, неразумном

0: эмоционально взвинченном состоянии. Как бы и тогда начинает, ну, лихорадочно смотреть новости, а что там происходит, какие там очередные, может быть, санкции и так далее. Вот в таком состоянии вы что человеку посоветуете?
1: Конечно же, в таком состоянии, когда мы в таком повышенном стрессе и в таком ужасе, конечно же, здесь нам нужно в первую очередь заняться своим состоянием. Потому что в этом состоянии принимать какие-то решения, это слишком необдуманно, слишком рискованно, слишком быстро, да, и это может быть импульсивное решение, за которое мы потом будем очень сильно жалеть. И да, нас все новости, все подталкивает к этому ко всему, но потом можно долго за это расплачиваться. Поэтому в этом состоянии наши действия должны быть направлены на возвращение себя, да, в состояние, когда я могу размышлять, когда я могу анализировать. Поэтому, когда мы начинаем быть в таком вот состоянии стресса, да, такого повышенного, я бы даже сказала, такого стрессового шока, нам очень важно отложить то, что нас вводит в стресс, скорее всего, это телефон, да, в котором мы читаем все эти новости, видим это все. Нам хочется еще больше читать. Почему? Потому что мы хотим известности, да? Мы хотим больше информации по этому поводу, но ее на самом деле больше не становится, потому что мы сейчас находимся в этой ситуации. Станет лучше и больше понятно через день, возможно, может быть, через несколько часов. Но прямо здесь и сейчас нам может становиться плохо, мы можем начать задыхаться. Нас может действительно лихорадочно трясти, и мы теряем почву под ногами. Поэтому в этот момент нам очень важно взять, отложить это в сторону и начать просто дышать. Сначала просто дышать, потом посмотреть 5 предметов, которые есть вокруг меня, просто их назвать. Так, назвать их цвет. Так, что я слышу? 3 звука, которые я слышу. Так, запах. 3 запаха, которые вокруг меня. Так, хорошо. Так, люди, которые вокруг меня. Да, так, кого я люблю, кого я ценю, перечислил в своей голове. Так, они живы-здоровы. Все, отлично. То есть самые главные свои ценности. Так, так, Бог со мной. Он рядом, он меня не оставит. Так, вспомнили все самое главное, да? И вот теперь, когда мы уже сделали такое, можно сказать, возвращение себя в себя же, да, в свое тело, вот теперь уже можно начинать анализировать, с кем-то посоветоваться, позвонить, поговорить, но не оставаться с этим наедине.
0: Понятно. Большое спасибо за советы, спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то? Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной? Сможет ли позаботиться о себе? Она будет в инвалидном кресле? Сможет ли разговаривать?
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью. И поэтому все общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часу ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
1: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
0: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа. А вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история. Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? А вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузите в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал: «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал: «У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас». Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу!
0: Слава Богу!
1: Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление.

0: просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
1: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
0: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса, исцелитесь и будьте здоровы.
1: Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, о котором они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
0: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте Ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в Нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал: неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
0: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
1: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
0: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
1: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
0: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал: «О, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне: «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
1: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
0: Безусловно. Верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами.
1: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
0: Иисус сказал: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение Слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит: «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда вы оставляете основу, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
1: Хорошо. Давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
0: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню, вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
1: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
0: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
1: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
0: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
1: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
0: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на ферме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
1: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
0: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел на него и говорил, «Однажды тебе сделают операцию». Во время одного из визитов к врачу, медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
1: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
0: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать: «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фитцгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года. Там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12 парням было по 17. 5 — 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме.
Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале, рано или поздно, проходя по улице Свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице Свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улица свободы встречается с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась, я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улице свободы.
При пересечении улиц Церкви и Свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы, но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля — исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. «Я дам вам жизнь и жизнь в избытке». Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем, тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя». Вы должны решить. Вы должны решить. Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это мое тело, делаю, что хочу. Вы на улице свободы, но рано или поздно, если будете продолжать приходить в церковь Святого Духа, она пересечется со Словом, и Слово спросит вас: «Знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа, живущего в вас, и вы не свои? Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые — суть Божия». Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все? Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение». Но Иисус говорит: «Отдай все». Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц свободы и церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит: «Вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной». Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии:
Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все. Но Иисус бьет по самому больному. Отдай все. Господь сказал мне, я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас. Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым умирающим стариком. На смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса: «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал: «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием — это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице, даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите: «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц свободы и церкви гласит: «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря: «Ад набросился на меня всеми силами, но крест по-прежнему непобедим». Этот крест стоял посреди руин, посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И 4 атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест.
Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата, «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата, «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах Свободы и Церкви. Может быть, на пересечении этих улиц как крест стоит, сам Бог и спрашивает. «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я. Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет. Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам, «Возвращайтесь к кресту». Когда вы идете по улице Свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица Свободы встретилась с улицей Церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест — это камень преткновения. Для Елена — безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен. Непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах Свободы и Церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто произнесите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе. И вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания Philip Morris, чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация Philip Morris запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллер-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
2: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
0: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
1: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
0: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
1: Хотя тот же самый табак в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
0: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
1: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
0: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
1: В табаке содержится никотин. Яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
5: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
6: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
0: На самом деле никотин — это еще не все.
1: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
0: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
7: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
1: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
0: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
7: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
1: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
0: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
3: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
1: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
0: А когда вы начали курить?
8: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
0: С какого возраста вы курите?
9: С 12.
0: С 12 лет?
10: Рано, наверное, лет в 14.
11: В 7.
1: 7 лет?
11: Да.
12: 14 лет.
13: В 16.
14: В 14.
1: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
0: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
1: Да.
15: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
0: А у вас были попытки бросить курить?
12: Были неудачные.
0: А вы когда-то хотели бросить курить?
16: Да, постоянно.
0: Пытались бросить курить?
12: Да, пытался.
0: У вас были попытки бросить курить?
16: Были, но неудачно.
0: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
1: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
0: К тому же усиленный специальными веществами.
15: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
6: Так выглядит схема, почему люди курят. В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
0: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
1: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
6: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
3: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
6: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем, и тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
11: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
1: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
14: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
17: Расслабляйся на месте, никотин в новом формате.
18: Следующий путь – это снюс.
19: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
6: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
3: Из анонимных интервью с блогерами. «Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто».
6: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
0: А вот что говорит известный журналист Доренко.
20: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
0: И что они сказали?
20: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
1: Вот такая непростая ситуация.
0: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
6: курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500,000.
1: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
0: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
1: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами.
0: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
4: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередного наркотического, так сказать, передозировки. И тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет и на ней пишет «Бессмертные стихи», там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз, такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
1: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
21: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это... такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
0: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
1: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
22: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную компанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
3: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она 3 выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего 2 главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
6: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
23: Начинаются мутации.
2: химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей вот этих самых курильщиков.
6: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
5: Ну, Лита, я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет. Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессорно. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов, яичники, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
3: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
2: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь, не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
0: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
1: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
7: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его. Кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
23: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знаете... Я думала так же.
3: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Соня не стала.
0: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак – это то, что бывает с другими.
1: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
6: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
5: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки, присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
8: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломов генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
0: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
1: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
0: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
6: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
3: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
6: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
3: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
6: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
3: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
6: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
1: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
0: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Большинство из вас не будет удивлено, что мы собираемся начать провозглашение. И затем мы дадим вам возможность участвовать в нем. Наше провозглашение взято из первого послания к Коринфянам, 6 главы, 11 стиха. И оно начинается словами: «И такими были некоторые из вас». И эти слова относятся к списку ужасных грехов, мыслей и поступков, в которых эти люди были виновны. Но, слава Богу, там есть «но». Слава Богу за эти «но» в Библии. Я благодарю Бога за эти «но» в Библии. Затем там говорится: «но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Руфь и я верим, что это очень личное обращение, поэтому мы не будем останавливаться на «такими были некоторые из вас», а сразу перейдем к «но». И пусть это будет нашим личным свидетельством. «Но мы омылись,

0: Но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. А теперь мы предоставим вам честь сказать это вместе с нами. Это не очень трудно запомнить, так что давайте начнем с местоимения «мы». Готовы? Но мы омылись, но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Аминь. Да благословит вас Господь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, которые перечислены в первом и втором стихах шестой главы послания к евреям. Мы уже разобрали первые две основы — через покаяние к Богу и вера в нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы собираемся перейти к третьей теме, которая является учение о крещениях. И я просто коротко прочту эти слова, чтобы быть уверенным, что мы основываемся на Слове Божьем. Послание к евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. «Посему, оставивши начатки учения Христова, и я предпочитаю говорить фундаментальные истины, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И третья тема, которую мы будем разбирать сегодня, это доктрина крещения. Вместо слова «доктрина» можно использовать слово «учение». И обратите внимание, что в Писании слово «крещение» стоит во множественном числе. «Крещения» — количеством больше одного. На самом деле, в Новом Завете идет речь о трех крещениях, и мы в свое время разберем каждое из них. Прежде всего, я должен сказать, позвольте мне просто кратко перечислить эти три крещения. Первое — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Второе — это христианское крещение, и это не одно и то же. И третье — крещение в Святом Духе. Это три различных крещения, каждому из которых отведено значительное место в Новом Завете. Теперь я кое-что должен сказать о значении слова «крестить». По-английски «baptize». Это не английское слово, а греческое, написанное английскими буквами. То, что называется транслитерация. Слово «крестить», «baptize», напрямую произошло от греческого слова «баптизо». И не будучи переведено, оно просто было записано английскими буквами. Почему это произошло? Возможно, различные варианты ответов. Это может быть просто церковной традицией, а возможно, при создании перевода короля Иакова переводчики не хотели обидеть англиканскую церковь употреблением истинного значения этого слова. Я не знаю этого и не предлагаю вам какого-либо определенного мнения на этот счет. Но если вы обратитесь к греческому языку, то там значение этого слова не оставляет никаких сомнений. Оно означает «погружать». «Погружать». И вы можете погружать двумя способами, и оба они встречаются в Новом Завете. Вы можете погрузить что-то, опуская это что-то в воду, так что оно будет полностью покрыто. Или же вы можете погрузить что-то, выливая воду сверху на этот предмет. Но каким бы способом вы это ни делали, это означает полное погружение. Это не частичное погружение. И по сути, крещение — это передача. Какое бы крещение ни описывалось в Библии, оно всегда ознаменовывает передачу чего-либо из одного сосуда в другой. И это касается вас целиком, а не лишь какой-то отдельной части. Таково значение греческого слова, и я верю, что это очень важно. Крещение — это полное погружение. В этом процессе затронута не только какая-то часть вас, но вы полностью участвуете в нем. Далее. Это слово используется с двумя или тремя различными предлогами. И это также требует объяснения. Оно используется в контексте «крестить в чем-либо» и «крестить во что-либо». Крещение в чем-то означает ту среду, в которую вы погружаетесь. Это может быть вода, или это может быть Дух Святой. Крещение во что-либо означает конечный исход, результат вашего погружения, во что вы переходите в результате этой передачи. Например, крещение Иоанна было крещением в воде, в покаяние или прощение грехов. То есть тут присутствует в чем и во что. Крещение Святым Духом, о котором мы пока говорить не будем, является крещением в Святом Духе, в тело Христа. Об этом мы поговорим попозже. Но вы, когда думаете о крещении, должны задать себе два вопроса. Это крещение в чем и во что? Давайте сейчас рассмотрим Иоанново крещение. Крещение Иоанна Крестителя, который получил это имя по той причине, что он крестил людей. И об этом говорится в Евангелии от Марка 1 главе, в стихах со 2 по 5. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В этом заключалась особенность служения Иоанна Крестителя. Он должен был прийти и приготовить путь для Спасителя. И его весть была очень простой. Ее можно выразить одним словом: «Покайтесь». И в следующем стихе говорится: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Или «в прощение грехов». То есть они крестились крещением покаяния, которое приводило к отпущению или прощению грехов. Крестились в воде в прощение грехов. И целью этого было приготовить путь для прихода долгожданного Спасителя Израиля, Иисуса из Назарета. И я думаю, что это очень важно, что Иисус не пришел, Бог не послал Его, пока сердце народа Божьего не было подготовлено покаянием. И я осмелюсь предположить, что это справедливо и для второго пришествия Христа. Сердце народа Божьего должно быть подготовлено к этому покаянию. И я считаю, что покаяние — это наиболее необходимая, жизненно важная весть, в которой народ Божий нуждается сегодня. Это всего лишь предположение. Служение Иоанна Крестителя было также очень важным связующим звеном между двумя различными периодами Божьего действования, между двумя периодами времени. Между временем закона и пророков и между временем благодати и Евангелия, которое пришло вместе с Иисусом. Итак, Иоанн был важным звеном в осуществлении Богом его плана. Нам относительно мало известно о нем, и я сам некогда недооценивал важность и значимость его миссии. Его служение было недолгим, но крайне важным. Он приготовил путь для Иисуса. И его влияние на народ было огромным. Если вы посмотрите на следующий стих, 1 глава от Марка, 5 стих, там говорится: «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». То есть за очень короткий срок он смог достичь тысячи. Сотни тысяч людей, все население Иерусалима, Иудеи и так далее. Я всегда восхищался тому, как действует Бог. Он не собирает комитетов. Он не берет в аренду спортивных комплексов и не созывает хор, чтобы потом сказать: «Сейчас у нас будет служение». Он делает это самым невероятным способом. Всего лишь один человек в одежде из верблюжьего волоса отправился в пустыню. Всего один. И весь народ приходил к нему. Именно таким образом действует Бог. Он всегда действует неожиданным образом. И людей привлекает неорганизованность. Хотя мы благодарим Бога за хорошую организацию. Но это не реклама, не известность. Это сверхъестественное действие силы Божьей. И знаете, что нужно нам? Сегодня мы нуждаемся в том же самом. Люди пойдут туда, где горит огонь Божий. Неважно куда. И неважно, каковы личные качества проповедника. Неважно, получил он образование или нет. Нам известно, что Иоанн Креститель не учился в семинариях, но это был человек, чье сердце горело для Бога. И сам Иисус позже говорил о нем, что он был зажженным сияющим светильником, и его светом хотелось наслаждаться. Но, к несчастью, те люди, к которым обращался Иисус, так и не приняли огонь. Они пошли за светом, получили те преимущества, которые дает свет, но сам огонь они так и не приняли. Тем не менее, Иисус очень ярко охарактеризовал Иоанна Крестителя. Он был зажженным сияющим светильником. И я убежден, что это истина с научной точки зрения, что если вы хотите сиять, вам необходимо гореть, потому что света не бывает без жара. Так что давайте примем это в наши сердца. Если мы хотим светить для Иисуса, мы должны загореться. Давайте молиться, чтобы везде, куда Бог пошлет нас, мы были зажженными сияющими светильниками. Как я уже говорил ранее, Иоанново крещение было для прощения грехов. Он был переходным звеном между законом и пророками и Евангелием. Иисус говорит об этом в 11 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе. Говоря об Иоанне, он говорит, «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иоанн ознаменовал окончание того времени. Он был связующим звеном перед новым временем благодати Евангелия. И это делает его очень важной персоной. Фактически, он стал новой вехой в истории Божьего народа. Им завершился один период и начался другой. И я сам часто думал, что раньше не вполне понимал значимость прихода Иоанна Крестителя, потому что в Библии о нем сказано немного, но все, что там говорится, крайне важно. При крещении Иоанн требовал три вещи от тех, кто приходил к нему креститься. Первое — это было крещение покаяния. И мы уже разбирали, что такое покаяние. Это не порыв эмоций, это решение. Это значит, что вы прошли какой-то путь и повернулись назад, и пошли в противоположном направлении. И Иоанн требовал, чтобы те, кто приходил к нему креститься, отвечали этому условию. Во-первых, это было решение, затем действие. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. И кажется, что это выпало из мышления многих членов современных церквей. Но я по личному опыту знаю, как это действенно, когда человек, убежденный Святым Духом, исповедует свои грехи. Это ключ к разгадке секрета многих волн пробуждения в прошлом, особенно пробуждения Уэльси в 1904 году. Оно было ознаменовано людьми, исповедующими свои грехи. И позвольте мне сказать вам кое-что. Вы не обязаны исповедовать свои грехи публично, но вы должны исповедать их Богу, потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн говорит в своем первом послании, другой Иоанн, апостол, «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако это предложение начинается словом «если». «Если мы исповедуем грехи наши». Если мы их не исповедуем, то мы лишены гарантии, что Бог простит нас. Я встречал очень много верующих, которые хранили горы неисповеданных грехов из прошлого. И затем они приходили за благословением или исцелением и недоумевали, почему они их не получают. Они находились под гнетом. Давид говорит о тяжком бремени своих грехов. Дорогие друзья, Сегодня среди вас есть те, кого их грехи гнетут, как тяжкое бремя, потому что неисповеданные вами грехи копятся и превращаются в горы. И для некоторых из вас будет полезным уединиться с Богом, открыть Духу Святому свои сердца и сказать: «Господь, покажи мне то, в чем я должен исповедаться. Но, пожалуйста, помните, что я вам сказал. Если вы не исповедуете свои грехи, у вас нет гарантии того, что Бог вас простит. Но если вы исповедуетесь, Он простит». И третье, чего требовал Иоанн Креститель, было свидетельство того, что жизнь человека изменилась. Он требовал подтверждения того, что человек покаялся. И когда к нему приходили люди, в чьем сердце не было очевидно раскаяния, он отказывался крестить их. И в частности, это были религиозные представители того времени, фарисеи и саддукеи. Позже Иисус указал фарисеям на то, что мытари, грешники и блудницы, поверили Иоанну, а они нет. И он сказал: «Скорее они придут в Царствие Божие, нежели вы». И это довольно характерный факт. Сильно религиозным людям очень трудно изменить привычный уклад своих отношений с Богом. Я иногда говорю, что когда в церкви начинается новое движение, это добавляет всему зданию еще один этаж. А эти люди, образно выражаясь, поставили над собой крышу. Они сказали: «Это все, большего не надо». И когда ветер Божий начинает дуть, первое, что ему нужно сделать, это сдуть эту крышу. А они, как правило, этому сопротивляются и пытаются узнать, что это за ветер и что Бог будет делать дальше. Они подобны фарисеям. И вот что говорил им Иоанн. Он был очень прямолинейный человек. Я некогда изучал, мы не будем углубляться в это сейчас, качества людей, о которых говорится, что они были наполнены Духом Святым. И первый из них — это Иоанн Креститель. Он исполнился Духом еще в утробе матери. Затем Иисус, затем Петр, потом Павел и, наконец, Стефан. И я сделал довольно пугающее открытие. Почти все они закончили свою жизнь в руках палачей. И еще одно открытие. Все они говорили очень простым языком. Они не пользовались вычурными религиозными терминами. Дух Святой не может подтверждать то, что запутано и затемнено. Ему нужна прямая и понятная речь. И послушайте, что говорил Иоанн Креститель. Немногие проповедники сегодня решатся сказать то же самое. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 по 9 стихи. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму». Это поразительное утверждение, не так ли? Так что не полагайтесь на свое происхождение, не полагайтесь на свое воспитание. Вы лично должны принять условия, предложенные Богом. Итак, это были три требования Иоанна для совершения крещения: покаяние, публичное исповедание грехов и свидетельство измененной жизни. И я хочу кое-что подчеркнуть здесь, потому что этот принцип встречается при всяком крещении. Там сказано, что он крестил их в покаяние, но он не совершал крещение до тех пор, пока они не покаялись. То есть крещение не приводило к покаянию, а являлось знамением, печатью их покаяния. И вы увидите это всякий раз, как будете читать слова «крещение в». Крещение не предназначено для того, чтобы поместить людей в определенное состояние, но оно является печатью того, что они в этом состоянии уже пребывают. И мы еще вернемся к этому позже. Далее. В крещении Иоанна были свои ограничения. Оно действовало только в определенных пределах. Прежде всего, оно не давало рождения свыше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Иоанне Крестителе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его».
1: The kingdom of heaven is greater than he.
0: Иоанн был рожден женщиной, но он не был рожден свыше. Он не испытал второго рождения, потому что это не было возможным до прихода Иисуса. Но из рожденных женами он был наиболее велик. Но меньше в Царстве Божьем, больше его. Не потому, что мы такие, а потому, что мы находимся в Царстве. Бог вел нас туда посредством рождения свыше. Помните, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». Итак, в крещении Иоанна были свои ограничения, Богом определенные ограничения. Во-вторых, и это важно, после Дня Пятидесятницы Иоанново крещение уже не было приемлемым. И это ясно из 19 главы книги Деяний. 19 глава книги Деяний, первые несколько стихов. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и, нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» И здесь не говорится, чьи это были ученики. И, очевидно, Павел не стал уточнять. Я думаю, что он задал ему вопрос, который задавал всем. «Приняли ли вы Святого Духа?» Из этого ясно, что можно уверовать, не получив Дух Святой. Такой была моя первая жена. Она была как тигрица, когда речь шла о принятии Святого Духа. Кого бы она ни встретила, она спрашивала, «А вы приняли Святого Духа?» И мне думается, что сегодня мы не очень-то торопимся задавать этот вопрос другим. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? И затем Павел кое-что узнал. Они сказали, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый?» И он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Можно понимать это по-разному, но если здесь говорится, что они даже не слыхали, есть ли Дух Святой, то почему Павел спрашивает их, во что же вы крестились? Почему здесь вопрос, во что же вы крестились? Как получилось, что они не могли быть христианами, не зная ничего о Духе Святом? Одно объяснение таково. Иисус послал своих учеников, Евангелие от Матфея, 28 глава, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если бы они приняли это крещение, то они должны были знать, что такое Святой Дух. Таким образом, Павел догадался, что они приняли крещение не как верующие в Иисуса, а были крещены крещением Иоанна. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит, это было подготовительное крещение. Но теперь, когда Иисус пришел, был распят и воскрес, оно уже не действенно. И далее 5 стих. «Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса Христа за Господа и Мессию, чтобы быть допущенными до крещения. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел был очень дотошен. Он не хотел ничего поверхностного. Ему нужно было настоящее крещение. Они должны были быть верующими в Иисуса. Они были крещены в воде. И после того, как они были крещены в воде, и это было новое крещение, Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, мы попытались определить ограничения, имевшиеся в крещении Иоанна Крестителя. Теперь мы подошли к христианскому крещению, суть которого выражена в используемом мною слове. Что значит быть крещенным, как верующего Иисуса? И я должен сказать вам, что это значительно важнее, чем думает большинство христиан сегодня. Даже баптисты, в общем-то, недостаточно хорошо представляют себе важность и значение крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса Христа не потому, что вы грешники. Это не крещение, а покаяние. Давайте посмотрим на это. Евангелие от Матфея, 3 глава. Стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» В то время Иоанн еще не знал, что Иисус являлся Мессией, потому что в Евангелии Иоанна он говорит: «Я узнал, что Иисус есть Мессия, когда увидел Духа Святого, сходящего на Него, как голубя, и пребывающего на Нем». Итак, это свидетельство жизни Иисуса. Даже не зная, что Он является Мессией, Иоанн сказал: «Ты праведен, мне нужно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. А в Евангелии от Иоанна говорится: «пребывающий на нем». И все глас с неба глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Невозможно переоценить то, какое важное значение придает Новый Завет водному крещению. Потому что в этой сцене крещения мы видим присутствие всех трех ипостасей Бога. Иисус принял это крещение, Дух Святой сошел на Него, и Он не сошел, пока Иисус не был крещен. И затем Бог Отец заговорил с небес, сказав: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог, если можно так выразиться с почтением, приложил дополнительные усилия, чтобы подчеркнуть крайнюю важность в его глазах факта крещения в воде. Теперь я хотел бы указать на природу христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что у Иисуса не было грехов, чтобы каяться. Он не был крещен, потому что покаялся. Он крестился у Иоанна, но это было не Иоанново крещение. Какова же была его цель? Иисус сам говорит об этом. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он не говорит «мне», он говорит «нам». И тем самым отождествляет себя со всеми теми, кто последует за ним в водном крещении. И он говорит: «Надлежит, следует, должно, правильно, так исполнить всякую правду». Именно это вы делаете, когда принимаете крещение во имя Иисуса Христа, как последователи Иисуса. Вы креститесь не крещением покаяния, вы уже покаялись. Но это не та причина, по которой вы креститесь. Но вы креститесь, чтобы исполнить всякую правду, чтобы завершить всякую правду. И это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Первый стих. Павел говорит эти слова о нас, верующих в Иисуса. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит: «Через нашу веру в Иисуса мы получили оправдание». И это один из наиболее важных новозаветных терминов, которые очень мало понимают. У него есть ряд разнообразных значений. Очищение, провозглашение невиновности, признание праведности, сделать праведными. Это все означает оправдание. Итак, через веру в Иисуса Христа мы очищены, объявлены невиновными, признаны праведными и сделаны праведными. И именно поэтому нам следует креститься. Не потому, что это крещение в покаяние, а для того, чтобы нам стать праведными. Мы уже имеем праведность, вменяющуюся нам по нашей вере во Христа. И теперь водное крещение становится завершением, исполнением, осуществлением этой праведности. И мне думается, сегодня многие это очень плохо понимают. Говоря в общем, важность водного крещения очень мало понимается и осознается сегодня. И, скорее всего, если вы хотите креститься, вы получите такой ответ: «Крещение? Крещение будет через 2 недели. Запишите список». Но не так происходило крещение в Новом Завете. Я покажу вам это. Крещение, главным образом, — это посвящение. Я имею в виду христианское крещение. Это ваше отождествление со Христом в смерти, погребении и воскресении. Римлянам 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смертью его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, христианское крещение — это отождествление со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Мы умерли с Ним, в водной могиле мы погребаемся с Ним. И выходя из водной могилы, мы воскресаем с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Жизни, отличающейся от той, которую мы вели до этого. И Павел говорит, что Он воскрес славой Отца. Но если вы пойдете обратно в послание к римлянам, 1 главу 4 стих, вы найдете там слова, что Он воскрешен Духом Святым. Когда мы крестимся в воде, это означает, что мы подошли к концу нашей собственной жизни. Мы подошли к концу делания чего-либо своими собственными силами и праведностью. И с этого момента мы будем подобны Иисусу. Когда мы выходим из могилы, из этой водной могилы, это для того, чтобы ходить в силе Духа Святого. Иисус не воскресил Сам Себя из мертвых, это очень важно. Бог Отец воскресил Его Духом Святым. И Павел пишет в послании к римлянам, 1 глава 4 стих, «Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых». Два суда, один еврейский, другой римский, приговорили Его к смерти, как преступника. Но на третий день, когда открылась гробница, и Он воскрес из мертвых, Бог отменил их приговор. Он сказал, «Это мой Сын, и Он полностью праведен. Я воскресил Его, потому что Он станет начальником жизни и благочестия для всех, кто верует в Него». О, как важно воскресение! И видите, в водном крещении мы имеем реальность воскресения. Я был учителем у африканских студентов несколько лет назад, подготавливая из них учителей. И в основном я говорил им, люди помнят 30% того, что они слышали, 60% того, что они слышали и видели, и 90% того, что они слышали, видели и делали. Поэтому не делайте так, чтобы ваши ученики оставались за партами, просто слушая. Вовлекайте их в практические занятия, которые бы показывали, поняли они урок или нет. И Бог использует тот же самый принцип. Он не просто преподает нам теорию. Он дает нам не только смотреть на что-то, но Он дает нам и участвовать в этом. И водное крещение — это участие. Новое участие всякий раз, когда оно происходит. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. И в ранней церкви не могли войти в нее, пока вы не прошли через это участие веры, которую вы признаете. Вы видите, что недостаточно было просто сказать «я верю». Они должны были исполнить свою веру. И когда вы были погребены и воскрешены, ваша жизнь больше вам не принадлежит. И если вы собираетесь продолжать вашу собственную жизнь, вы не должны креститься, потому что крещение — это ваш смертный приговор, и затем это ваше воскресение. Но когда вы воскресли, ваша жизнь вам не принадлежит. Это посвящение на ученичество. Евангелие от Матфея, в конце 28 главы, Иисус сказал Своим ученикам, что они должны делать в провозглашении Его Евангелия. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Итак, Он сказал, «Идите и научите все народы». Или в другом переводе «делайте учеников». Он никогда не говорил нам делать членов церкви, вы это заметили? Вы знаете, самая большая проблема в современной церкви — это члены церкви, которые не являются учениками, потому что они искажают истину, которую мы пытаемся провозглашать. Если вы не желаете становиться учеником, у вас нет права креститься. Крещение — это посвящение на ученичество. Они не тратили много времени, уча их до того, как они были крещены. Но коль скоро они делали посвящение, тогда они учили их. И видите, это имеет смысл. Зачем тратить время, уча непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, и тогда можно будет учить их тому, что они должны знать. Я проходил это через миссии в Восточной Африке. Они неделями обучали кандидатов на крещение. Но на самом деле, к концу обучения, что они часто делали, это крестили язычников, у которых было знание в голове, но не было сердечного переживания. И они никогда не делали настоящего посвящения Иисусу. Поэтому я был приведен к тому, чтобы проанализировать это. И я покажу вам это через некоторое время. Но давайте просто рассмотрим теперь требования для христианского крещения. Мы изучили требования для Иоаннова крещения. Теперь давайте изучим требования для христианского крещения. Иисус сказал прежде всего, «Идите и научите все народы, крестя их». Итак, человек, собирающийся креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. И вы помните, что я сказал, что Евангелие основано на трех исторических фактах. Иисус умер, был погребен и воскрес из мертвых. И если вы верите в это, тогда это вменяется вам в праведность. Вы оправданы. Итак, у нас нет права крестить людей, которые не слышали простых фактов Евангелия. Второе, следующее требование — это покаяние. В день Пятидесятницы, описанный во второй главе книги Деяний, стихе 38, мы читаем ответ Петра, когда облеченная, но не обращенная толпа спросила, «Что нам делать, мужи-братья?» И в стихе 38 Петр сказал им, «Покайтесь». Помните, что мы говорили, что покаяние всегда является первым шагом. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас, получите дар Святого Духа». Это Божья программа, она вся содержится в одном стихе. Почему мы должны разбивать это и растягивать на недели или месяцы? Я так был неосведомлен о Евангелии, что когда я был спасен, я получил крещение в Духе. Это не случилось в церкви, это произошло в армейской казарме. Я только позже узнал, что вам полагается ждать. В тот же момент, когда я был крещен Духом Святым, я получил дар говорения на иных языках и истолкования. Благодарение Богу, что я не находился в обществе других христиан, где вам нужно долго ожидать, чтобы получить все это. Петр не говорил этого. Он сказал, это все в одном пакете. Покайтесь, креститесь в воде и получите дар Святого Духа. И я могу сказать вам, что если вы представляете истину людям таким образом, и они реагируют, тогда все так и произойдет. На это не понадобится много времени. Это недолгий и растянутый процесс. Это кризис в том смысле, что вы перемещаетесь из одного измерения в другое. В-третьих, для того, чтобы быть крещенными, люди должны верить. В Евангелии от Марка, 16 главе 15 и 16 стихах, Иисус говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И какой-то упрек нам, что по прошествии 2000 лет мы все еще не сделали работу. Это так, кстати. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому вы неправомочны креститься, если вы не уверовали, если вы не являетесь верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте мне указать на то, что Иисус никогда не предлагал никакой гарантии спасения тем, кто верует, не будучи крещенным. Вы можете сказать, что с Господом у вас это улажено, это ваше дело. Но у вас никакой гарантии спасения из Писания, пока вы не крещены как верующие, и крещены целиком, с головы до ног, погружены. И другое условие утверждается Петром в первом послании Петра, 3 главе, 21 стихе. Он говорит о днях Ноя. И мы не будем углубляться в это. Мы просто рассмотрим применение этого. В стихе 20, 1 Петра, 3 глава, 20 стих, он говорит, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Это важное предложение, не правда ли? Петр говорит, что Бог не мог послать потоп, пока не был приготовлен ковчег. Итак, он терпеливо ожидал, пока ковчег не был закончен, и тогда он послал потоп. И там написано, сколько человек спаслось из всего населения Земли? 8. И это очень серьезная мысль. Я видел подсчеты, что в то время население Земли было по меньшей мере около 2 миллионов человек. Это очень и очень серьезная мысль. Из возможных 2 миллионов человек спаслось только 8. Спасение на самом деле не для большинства. Так много вопросов сегодня в нашем, в кавычках, демократическом обществе, которые решаются решением большинства, но Бог никогда не решает вопросы таким образом. Бог принимает сам решение в конкретном вопросе. Далее Петр продолжает, говоря о ковчеге, о Ное и о потопе. Он говорит, что это было прототипом того, что ныне спасает нас. Прототипом крещения. Он говорит, крещение спасает нас. И далее он говорит, не плотской нечистоты, а мытия. Это не принятие ванны в целях очищения, но обещание Богу чистой и доброй совести. Итак, это четвертое условие. Вы должны обещать Богу добрую и чистую совесть. Другими словами, это значит сказать, «Господь, я знаю, что я был грешником. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что, поверив в Него, я оправдан, признан праведным. Я многое сделал, будучи грешником. Пожалуйста, прими меня». Вы обещаете Богу чистую, добрую совесть. Вы не можете сделать больше, чем Бог просит. Но если вы сделали все, чего просил Бог, то вы можете предстать пред Ним с чистой, доброй совестью. Итак, позвольте мне еще раз перечислить. 4 условия для принятия христианского крещения. Во-первых, вам нужно услышать благую весть. Во-вторых, вам нужно покаяться. В-третьих, вы должны поверить в Евангелие. И в-четвертых, вы должны обладать чистой, доброй совестью перед Богом. Я не хочу никаких противоречий, но мне думается, что без противоречий я могу сказать следующее. Младенец никак не может соответствовать ни одному из этих условий. Не так ли? Я не думаю, что кто-то станет отрицать это. Это простой факт. Теперь я подошел к тому, на что я уже ссылался ранее. Учение о крещениях не обязательно должно занимать долгое время. Я видел это в одной миссии, где я работал. Они проводили 6 недель в обучении новообращенных, и лишь затем крестили их. По сути дела, они крестили обученных язычников, людей, которые никогда не встречали Господа. Их жизни не были изменены им. Это были очень хорошие люди, но... Итак, позвольте мне указать на некоторые факты относительно продолжительности времени. В день Пятидесятницы 3000 человек были крещены в тот же самый день, когда они услышали благую весть. Апостолы не сказали, подождите, если через 6 недель вы принесете плод, то мы крестим вас. Или когда вы выучите наизусть все проповеди Иисуса. Они крестили их, потому что те отвечали условиям. Они поверили и покаялись, и они были готовы к посвящению. И заметьте, это было не очень популярное посвящение, потому что в то время была очень враждебная атмосфера. Затем в 8 главе книги Деяний описывается, как евнух эфиоплянин услышал благую весть от Филиппа. Давайте прочтем это, оно того стоит. Что произошло? 8 глава Деяний. Филипп находился на пути в Газу. Он только что покинул пробуждение в Самарии. И теперь по той причине, что ангел послал его, он находился на дороге в Газу, сам не зная для чего. И там он увидел евнуха в колеснице, который ехал и читал так, как многие люди в его время, то есть вслух. И читал он отрывок из пророка Исаии. И Филипп приблизился к нему и сказал, «Нет, евнух обратился к Филиппу. Скажи мне, о ком говорит этот пророк, о себе или о ком-то другом?» А он читал 53 главу Исаии об агнце, идущем на заклание. И евнух задал вполне обоснованный вопрос. «Пророк говорит о себе или о ком-другом?» И далее в 35 стихе говорится: «Филипп отверз уста свои, и, начав всего Писания, благовествовал ему об Иисусе». То есть Филипп сказал ему, что Иисус есть Тот, о Котором пророчествовал Исаия. Там говорится, проповедовал Иисуса. Филипп был евангелистом. У него была схема. Его послание было очень простым. Это послание из одного слова. В Самарии он проповедовал.

Христа, на дороге в Газу он проповедовал Христа. Я обожаю служение настоящего евангелиста. Сам я таковым не являюсь, но всякий раз, когда я вижу настоящего евангелиста в действии, что-то во мне волнуется. И дело евангелиста заключается в том, чтобы привести грешника ко Христу. Когда это произошло, задача выполнена. Филипп сделал свое дело в Самарии и отправился дальше. Многие люди остались там, потому что собрание было очень успешным. Но у него было направление от Бога двигаться дальше. Это было испытание на послушание. И вот таким образом он оказывается на дороге в Газу вместе с этим евнухом и проповедует ему Иисуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, он проповедовал Иисуса. И написано, что они сошли с дороги и подошли к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Поэтому он велел колеснице остановиться и сошел в воду, и Филипп крестил его. Итак, еще раз, там говорится, что Филипп проповедовал Иисуса. И он наверняка сказал что-то о крещении, потому что инициатива принадлежала евнуху, не Филиппу. Он сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». И Филипп сказал: «Хорошо, давай». И они оба сошли в воду. Всякий раз, когда в Новом Завете описывается крещение, люди сходят в воду, а затем выходят из нее. И затем Филипп пережил нечто удивительное. Он был перемещен Богом в другое место, и евнух его уже больше не видел. Но евнух не беспокоился, он продолжал свой путь, радуясь. Но позвольте мне сказать вам, что прошло где-то всего 2 часа между тем, когда евнух впервые услышал благую весть, и тем моментом, когда он крестился. У него не было продолжительного периода подготовки. И затем в доме Корнилия. Вы знаете эту историю. Петр неохотно отправился в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным нормам. Но затем он начал говорить с ними об Иисусе, и произошло удивительное. Его проповедь была прервана. И я молю: «Господи, пусть наши проповеди почаще прерываются». Дух Святой прервал эту проповедь. Когда люди еще слушали, в 44 стихе говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И обратите внимание, здесь идет речь о погружении. Мы поговорим об этом на нашем следующем занятии. Но это было погружение. Они были погружены свыше. Погружение типа Ниагарский водопад. Почему они изумились? Потому что слышали говорящих языками и величающих Бога. Многие проповедники сегодня сказали бы: «Давай-ка мы посмотрим за тобой 6 недель. И если ты в самом деле станешь приносить плод, то мы удостоверимся, что это было настоящее крещение». Никто не обладал меньшей готовностью поверить, что язычники готовы стать христианами, чем Петр, пришедший с ним. Но в тот момент, когда они услышали их говорящих языками, они сказали: «Вот оно». Они получили то же, что и мы. И затем Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И там говорится, что он повелел им креститься. Он не посоветовал, он повелел им. Это акт послушания Богу. Сколько времени прошло? Может быть, 1 час, с того момента, как они заговорили на иных языках, и до того, когда они были крещены в воде. Но это было безотлагательно. Затем история о филиппийском стражнике. Я очень люблю ее. Вы помните, Павел и Сила были брошены в темницу. И там, в одной из самых охраняемых тюрем, в полночь, в самый темный час, что они делали? Они пели и прославляли Бога. И там сказано, что узники слушали это пение. И в какой-то момент это прославление пробудило к действию сверхъестественную силу Божию. Вся тюрьма сотряслась до своего основания, все двери открылись, и цепи упали с рук. И стражник, увидев это, был готов совершить самоубийство, потому что по римскому закону, если хотя бы один узник убегал из-под стражи, то стражник отвечал за это своей головой. Но Павел сказал ему: «Успокойся, не причиняй себе вреда, мы все здесь. Тебе нет нужды совершать самоубийство». Затем там говорится,
Он потребовал огня, стих 29, и в трепете припал к Павлу и Силе. Это поистине удивительно, когда страшник трепещет перед узниками, правда? И он вывел их и сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», то есть те люди, которые живут в нем. Будучи главой семьи, он обладал правом верить за свою семью. И затем там говорится: «Они проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Все они жаждали услышать Слово Божье. И взяв их тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. Они не стали дожидаться восхода. Это было срочное дело. Я не знаю, смог ли я донести до вас, насколько срочным представлялось водное крещение христианам Нового Завета. Они не откладывали. Они не дожидались служения крещения, потому что их спасение зависело от этого. Кто верует и крестится, будет спасен. И я не хочу вызывать споры. Вы сами должны решить, как вы реагируете на это. Давайте теперь посмотрим на духовное значение крещения. Это утверждено в 6 главе послания к римлянам. Давайте откроем это место на минутку. Римлянам 6 глава, начиная с 3 стиха. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Всякий раз, когда Павел начинает словами «Неужели не знаете?», я заметил, что большинство современных христиан действительно этого не знают. Это потрясающе. Он пишет: «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, как я уже говорил ранее, мы отождествляемся с Христом в смерти, в погребении, и слава Богу, что на этом все не кончается. Ибо если мы погребены с Ним, то с Ним мы и воскреснем. И далее Павел говорит нечто очень важное. Он пишет: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь идет речь о погребении в крещении. Это значит, если мы были погребены, это гарантия того, что мы воскреснем. И затем он пишет: «Зная, что ветхий наш человек распят вместе с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Итак, факт, который иллюстрирует крещение, заключается в том, что когда Иисус умер на кресте, наша грешная, непокорная смертная природа была распята вместе с Ним. И в этом откровении. Видите ли, ваши грехи могут быть прощены, но вы все же можете оставаться непокорным. Множество людей живут так. Они приходят в церкви, исповедуются, получают прощение грехов, выходят из церкви и продолжают грешить, как и раньше. Но Божья цель не в этом. И первая причина происходящего в том, что они не знают, что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек, эта непокорная личность, была распята вместе с Ним. И это единственный выход, другого нет. Единственный выход, чтобы справиться с бунтарем. Единственное решение — это смертная казнь. Но благая весть в том, что эта смертная казнь уже совершилась более 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вам нужно знать это. Затем он продолжает в 11 стихе: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Павел говорит: вы знаете об этом, теперь вам нужно признать это. Вы должны признать, что вы умерли для греха и живете для Бога. И внешний процесс — это водное крещение. Вы сходите в могилу, вы выходите из могилы, оставляя там свою греховную сущность, и вы выходите новым творением. Хорошо, теперь давайте обратимся к отрывку из послания к Колоссянам, который очень важен для нас. В этом послании к Колоссянам во второй главе Павел пишет, обращаясь к христианам, в 11 стихе:
В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с вовлечением греховного

тела плоти, обрезанием Христовым. По иудейскому закону, обрезание — это было удаление небольшого кусочка плоти. Однако христианское обрезание — это отсечение всей греховной сущности. И когда умирает тело, что нужно с ним сделать?

И вот что я думаю. Если вы умерли, не оставайтесь непогребенным. Погребите себя. Понимаете? Далее Павел продолжает. После совлечения греховного тела плоти, что вы делаете? Погребаете с ним в крещении. В нем вы и воскресаете верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Заметьте, крещение действенно только для тех, кто верит. Потому что мы воскресаем ничем иным, как верой в то, что Господь это совершит. Если вы не верите, это не работает. Позвольте мне теперь сообщить вам несколько важных фактов. Послание к Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Во что мы крестились? Во Христа. Мы не крестились в какую-либо деноминацию или церковь. Это является серьезной ошибкой. Я вспоминаю, как я был в Восточной Африке, где самая обширная евангелическая миссия не принимала никого в свои члены, пока человек не получал крещение именно в этой миссии. Человек мог быть крещен до этого как верующий, но если это произошло не в той миссии, то они совершали крещение в миссию. Это страшная ошибка. Это плоть. Мы крестимся не в церковь, мы крестимся во Христа. И ничего другого, кроме Христа, недостаточно. И еще, как я уже говорил, это работает только при наличии веры. Еще нам нужно понимать тот факт, что наша новая жизнь наполняется силой от Духа Святого. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, ныне действует в нас. Теперь давайте очень быстро рассмотрим две ветхозаветные картины крещения. Одну из них мы уже рассмотрели в первом послании Петра, 3 главе, 20 и 21 стихе. Ноев ковчег. И Петр говорит, что это был прототип водного крещения. В чем заключался смысл Ноева ковчега? Прежде всего, это была весть о грядущем суде. И был только один способ избежать суда — укрыться в ковчеге. Итак, потоп представляет собой суд Божий. Ковчег, как всегда в Библии, — это всегда образ Иисуса Христа. Находясь в ковчеге, можно спастись. Вне ковчега все погибают. Нет другого спасения, кроме как укрывшись в ковчеге. Иисусе Христе. И в этом ковчеге вы безопасно пересечете все воды потопа и выйдете в новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Ваша прошлая жизнь вся омыта, и перед вами открывается совершенно новая. Такова картина Ноева ковчега. И есть еще одна картина, на которую мы тоже коротко взглянем. В первом послании к Коринфянам, 10 главе. 1 и 2 стихи. «Не хочу оставить вас, братья мои, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». И далее он говорит, что все сие происходило как образы, в наставление нам. Итак, Павел говорит, что каждый израильтянин во время исхода из Египта прошел через два переживания. Облако сошло на них свыше. И Павел говорит, что они крестились в облаке. Затем они сошли в воду, и потом вышли из нее. И Павел говорит, что они крестились в море. Итак, здесь присутствует то двойное крещение, которое должен испытать каждый верующий. Облако сходит на нас свыше, мы погружены в это облако. Мы сходим в воду, оказываемся в воде, и потом выходим из воды. И когда они вышли из воды, для них началась новая жизнь с новыми законами, с чистого листа. Все старое было оставлено позади. И именно водой были отрезаны египтяне. Это очень важно. В Египте они были спасены через веру в кровь Агнца, но это не отделило их от египтян. Отделение произошло посредством воды —

И наше с вами отделение происходит посредством крещения. Мы можем верить в кровь Иисуса и быть спасенными, но мы не отделены до тех пор, пока не примем крещение. Я сталкивался буквально с тысячами людей, которые были избавлены от нечистых духов, и я неустанно повторял им: если вы хотите сохранить свое освобождение, вам необходимо креститься в воде, потому что так происходит отделение, не кровью. Кровь спасает вас в Египте. Вода отделяет вас от Египта. Отделение водой и облаком. И Павел говорит, что они крестились в Моисея. Иными словами, это поставило Моисея во главу над ними. Но мы с вами крестимся не в Моисея, мы крестимся во Христа. И Христос становится нашей главой. Но чтобы войти в Него, как это предусматривает Библия, мы должны пройти через воду, и мы должны пройти через облако. Это так явно и очевидно. И затем в послании к Евреям, 11 главе, 29 стихе говорится, и мы можем прочитать это, потому что здесь еще раз подчеркнуто, как важна вера. Потому что если вы неверующий, то вы входите в воду сухим грешником, а выходите из воды мокрым грешником. Это единственная перемена, которая с вами произошла. Я слышал одного человека, который свидетельствовал о таком опыте в своей жизни. Позднее он все же был спасен. Он был солистом и пел в церкви. И пастор решил, что если он поет в церкви, то он должен быть крещенным. Он сказал: «Ладно». И это произошло. В воду вошел сухой грешник, а вышел оттуда мокрый. Это единственное, что произошло, потому что там не было веры. И вот что Павел говорит об израильтянах. 11 глава Евреям, 29 стих. «Верой перешли они Черное море, как по суше». Как они это сделали? Верою. Правильно. На что египтяне, покусившись, потонули. Почему? Потому что в них не было веры. Поэтому, если вы входите в воду, не будучи верующим, все, что произойдет, вы просто утонете. В новую жизнь вы можете перейти, только веруя в Иисуса. И это очень серьезный вопрос. Гораздо более серьезный, чем большинство конфессий и церквей отдают себе отчет. Я много раз сталкивался с людьми, которые были обличены. Они спрашивали: что теперь делать нам? И я говорил им: вам нужно креститься. Когда? Как можно скорее. Сейчас. Во Флориде я как-то взял людей на побережье. Нам пришлось ехать до Майами, это 20 миль. Я сказал: раз я собираюсь вас крестить, вы лучше возьмите с собой одежду, вы ведь промокнете. Они сказали: ничего, все в порядке, поедем обратно мокрые. Эти люди видели важность крещения, его срочность. И я хочу предложить вам: нам нужна переориентация в церкви, в нашем понимании крещения, потому что это часть спасения. И я не говорю вам, что если вы верующий, но еще не крещены, то вы не спасены. Это только между вами и Богом. Но я не могу с уверенностью сказать, что вы будете спасены. Потому что говорится: кто верует и крестится, будет спасен. Давайте сейчас немного помолимся. Господь Иисус Христос, Ты являешься главой всего в Твоем теле, которое есть Церковь. И мы приносим Тебе всех этих людей сейчас. И лишь Ты один знаешь сердца каждого. Ты один знаешь, в каких отношениях с Тобой они находятся. И я искренне молю, Господь, если здесь есть те, кто действительно желает спастись и стать Твоим учеником, но еще не был крещен в воде, Ты Духом Твоим Святым дай таким сердцам ощутить необходимость такого акта послушания. И да будет это во славу Твою, Господь Иисус, и для созидания Твоего тела. Во имя Твое мы молим. Аминь.

0: ticket.
1: Из CBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это было, будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем.
2: I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday!
1: Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
3: How are you all doing tonight, huh? Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo. I want you to put your hands together with me.

0: time ago.
1: All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Мэрилин Маку, поприветствуйте. А это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передач я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области. И Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанному нам Господом Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, детские чудеса. Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами, домами для приемных детей, Кайнани, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, людям. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами. Докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладега присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуни и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас». Что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса. Я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, мы будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это и делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, о них знали. Они приходили, чтобы узнать, о, о чем же они будут говорить, и что же, это бесплатно? И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Но это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее, все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс. Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене, хотя ты и не прикрыт, но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития. Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила и в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть, и затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа». И это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто. Но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку.
0: All right, God bless you.

Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

0: Скажите, что случается, когда еврей из Израиля, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ясно слышит голос Бога? Я имею в виду, что происходит, когда ему открывается то слово, которое запрещено в иудаизме. Об этом в нашей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Приветствую вас, я Сидрот, ведущий этой передачи. Рядом со мной находится израильтянин не совсем обычного происхождения. Его родители эмигрировали из Йемена в Израиль в 29-м году. То есть он йеменский еврей. Насколько важна Амнон Шор для вас, ваша семья, или, как мы говорим, ваша мишпоха?
2: Как вы уже упомянули, Сид, мой дед в 1929 году приехал из Йемена. Он был правоверным евреем, евреем-ортодоксом, из колена Иуды. Мы все об этом знаем, поскольку это мое второе имя и первое имя моего отца. Мои предки вернулись в Израиль, ибо верили, что именно это было временем искупления Мессии. Так как мой отец был раввином, то он прекрасно знал стихи из Писания. И однажды он почувствовал побуждение вернуться назад в свою страну, в Израиль.
0: Вы в данном случае были первым поколением, родившимся в Израиле после возвращения вашей семьи.
2: Знаете, это поразительно. Я и мой брат Гидеон принадлежим к первому поколению, которое родилось в Израиле. Однако я единственный, кто в действительности там не живет.
0: А почему вы уехали?
2: Дело в том, что я встретил свою жену. Я работал в израильской авиакомпании, и там встретил свою жену Линнет. Она американка. Мы могли выбирать, где нам жить после того, как поженились, здесь или в Израиле. Однако здесь я мог получить образование, и мы решили, что пока будем жить здесь, а потом вернемся в Израиль.
0: Вы говорили, что дверь в Израиль была закрыта, потому что вы не захотели стать раввином.
2: Я действительно не захотел им стать, но знаете, я мог жить в Израиле и без этого.
0: Действительно.
2: В Израиле не каждый становится раввином. Поэтому я в раннем возрасте, еще совсем подростком, решил, что не буду жить как правоверный иудей и не стану раввином, как это сделали четверо моих двоюродных братьев. Поэтому я выбросил свою ярмолку, или, как мы говорим, свою кипу, и больше уже не стал соблюдать субботу. Я водил по субботам машину и другой транспорт, а также делал все необходимые дела.
0: И вы приехали в США, и что меня особенно удивляет, так это то, что Амнона, которого я знаю как человека не пьющего, не употребляющего наркотиков, вдруг посетила ничем не прикрытое видение. Что произошло?
2: Дело в том, Сид, что в 1988 году я гостил на Калифорнийском побережье. В начале апреля я внезапно увидел необыкновенный, удивительно яркий свет, который заполнил комнату, где я находился, так что я был совершенно поражен и ошеломлен увиденным. Итак, я увидел, что вновь нахожусь на горе Синай. Говорю «вновь», потому что я служил там между 1971 и 1974 годами. К тому же следует сказать, что в это время была война под названием Йом-Кипур.
0: Да, действительно.
2: Итак, эта территория была мне абсолютно знакомой. К тому же я работал экскурсоводом и возил людей со всего мира через Иерусалим и Иудейскую пустыню на Синай. Причем поездка на гору Синай была кульминационным пунктом всего путешествия. Таким образом, в условиях материального мира эта территория была мне хорошо знакома. И именно отсюда, много лет спустя, ко мне пришло видение. Хотя на самом деле я был не в этой местности, а на Калифорнийском побережье. Я задал себе вопрос, что бы это могло значить. Тогда мне в голову приходили разные мысли, но вдруг я услышал, что кто-то позвал меня по имени. Тогда я подумал, что мне это показалось, и перед моими глазами возникли нереальные, фантастические вещи. И я сказал, что это такое? Потом я понял, что должно быть это Господь. И я спросил, что это такое, Господь? Но я не услышал ни единого слова в ответ. Это было ранним утром, и я ехал на автомобиле от дома моего друга, который находился в 150 милях от нашего дома в Центральной Калифорнии. Время шло, и я периодически снова и снова видел ту же самую картину.
0: И вы все время находились за рулем?
2: Да, я все время вел машину.
0: Но ведь это опасно.
2: Очень опасно.
0: То есть вы хотите сказать, что, продолжая ехать, видели тот самый Синай?
2: Да, я видел ту же картину.
0: Вы чувствовали, что находитесь на Синае? Или у вас было ощущение, что вы смотрите телевизионный шоу?
2: Нет, такого ощущения не было.
0: Значит, вы чувствовали, что находитесь на Синае?
2: Я видел Синай так, как будто бы я действительно был там. Все это было совершенно невероятно.
0: А как вам удалось видеть дорогу?
2: Я не знаю, Сид. Я выехал в 10 часов утра, причем для того, чтобы добраться до своего дома, мне понадобилось бы около 2.5 часов. Однако я приехал домой поздно, почти что к ужину.
0: Мягко выражаясь, вы были порядком напуганы, встревожены.
2: Я также помню, что у меня было то, что в то время называлось автомобильным телефоном, и что я пытался позвонить своей жене, но телефон словно умер, при том, что все было полностью оплачено. Я даже говорил с ней по пути на побережье, потому что трое наших маленьких детишек были в это время не совсем здоровы. Так что я хотел удостовериться в наличии связи со своей женой.
0: Мне интересно, сказали вы вашей жене о том, что случилось, когда добрались домой?
2: Да, рассказал. Она спросила меня, а что с тобой случилось? Я ответил, а что ты имеешь в виду? Она сказала, твое лицо. Тогда я спросил, а что с моим лицом? Она ответила, ты весь красный. Такое впечатление, будто ты загорел.
0: Вы находились на улице?
2: Да, какую-то часть дня. Но ведь это был пасмурный день в начале апреля. К тому же погода была дождливой. Но если вы внимательно посмотрите на меня, то заметите, что, имея такой темный цвет лица, шансов обгореть на солнце у меня практически нет. Не говоря уже о том, что я рос на Средиземноморском побережье. Однако, посмотрев на себя в зеркало, подумать только, я заметил, что подвергся воздействию какого-то необыкновенного сильного света или что-то в этом роде.
0: Мне это напоминает такой тип ожога, который вы могли бы получить, если бы находились в Синайской пустыне.

0: Привет, я Сидрот, ваш ведущий. Рядом со мной израильтянин Амнон Шор. Коротко хочу изложить происшествие, которое произошло с ним. Он занимался своими делами, как вдруг увидел яркий свет. Заметьте, что он не употреблял наркотики, не находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем не менее увидел яркий свет, такой, что даже сравнить не с чем. До этого он бывал в Синайской пустыне, хорошо знал, однако в данный момент он находился в США, и вдруг перед ним возникает видение Синайской пустыни, которое ему хорошо известно. Он слышит Амон, Амнон его зовут. Кстати, что это имя означает на иврите?
1: Верный сын.
0: Это очень интересно. Значит, вы слышите это, пытаетесь дозвониться до жены по мобильному телефону, а затем приезжаете домой. И при этом нет ощущения жога тела. А когда вы находитесь на солнце, вам удается загореть?
1: Нет, не удается.
0: Хорошо. И все из-за цвета лица?
1: Верно.
0: Так, хорошо. Ну, а на самом деле вы в этот день находились на солнце, ибо день был дождливым, не правда?
1: Да, это был не жаркий весенний день.
0: А что вам сказала ваша жена, когда вас увидела?
1: Она сказала, что я производил впечатление человека, лицо и лоб которого обгорели. Горели на солнце. И действительно, взглянув на себя в зеркало, я увидел, что мое лицо было довольно-таки красным. Я даже в детстве так не загорал.
0: Итак, вы сказали вашей жене, что услышали голос Бога.
1: Я начал ей рассказывать об этом, задавшись целью объяснить случившееся. Я сказал, ты должна сесть. Мы сели и проговорили до половины пятого утра. Под конец моя жена выглядела очень уставшей. Однако мое впечатление было настолько удивительным и сильным, что когда я попытался дать ему какое-то разумное объяснение, мне это не удалось. «Что же ты увидел?» — спросила жена. Я рассказал об увиденном через образное

0: was being called again. And at this time,
1: раз я уже был готов.
0: И
1: сразу же ответил на иврите,
0: yes,
1: Кен Адонай. Это означало «Да, мой Господь». Адонай на иврите буквально означает «Мой Господь». И затем Бог сказал, прочитай книгу пророка Михея.
2: А вы до этого читали когда-нибудь эту книгу?
1: Нет, никогда.
2: Минуточку. Будучи представителем столь достопочтенного еврейского общества, родившись в Израиле, вы никогда не читали Михея?
1: Но, Сид, вы же прекрасно знаете, что книги пророков содержат некоторые стихи, которые читать не принято. Это так называемые запретные главы. Одна из них – Исаия 53, другая – Михея 5, и третья – книга пророка Даниила.
2: А что же случилось, когда вы все это прошли?
1: Я узнал, что Михей считает его, то есть Иисуса, Богом. Именно так думает Михей. Я понял это после того, когда потянулся за книгой, которую когда-то подарил мне мой друг, после чего она пылилась у меня на полке больше года. Я никогда ее не читал. Я воскликнул: «О, негодник Михей, откуда ты знаешь, что Он Господь?» Понял я это после того, как начал читать Библию и дошел до Михея 5 глава 2 стих. По оригинальной древнееврейской версии это трактуется вот как: «И ты, Вифлеем, младший из колен Иудина, из тебя произойдет правитель, происхождение которого от дней вечных». Именно так звучит перевод древнееврейского оригинала. Я могу рассказать вам, что произошло, когда я прочитал эти строки. Я почувствовал, как на меня с одной стороны сходит какая-то великая сила, а с другой поднимается и уходит прочь какой-то занавес. Причем я видел и знал, что существует лишь один человек, которому это под силу, и это Иешуа. Так же, как и я, вы хорошо знаете, что мы росли в таком окружении, где имя Иешуа, или по-английски имя Иисуса Мессии, было запрещенным. Это нельзя было комментировать, нельзя было даже обсуждать. И сейчас нам не разрешается ходить в христианские церкви, нельзя жениться не на евреях, нельзя иметь с ними ничего общего. Собственно говоря, мы даже редко обедаем с ними за одним столом. Так что для меня это было невероятным, изумительным откровением. Потому что...
2: Я должен вас спросить, а не было у вас такой мысли сказать своим родственникам?
1: О, да, конечно. У меня есть двоюродная сестра Истра, которая всего-навсего вышла замуж за нееврея, после чего семья прекратила с ней всякие отношения. Дядя Сол отрекся от нее, разодрал свои одежды, предал анафеме ее имя и не виделся с ней до самой своей смерти.
2: Мне кажется, вы просто отреклись от своего опыта и перестали верить в Иешуа.
1: Нет. Я сразу же осознал, кем был Господь на самом деле. И я сказал: «О, Боже, я чувствую себя таким грешным, таким запятнанным. Я даже не нахожу слов, чтобы это сказать». После этого я опустился на колени и заплакал.
2: Подождите, подождите. В вашей семье принято опускаться на колени? Евреи же не становятся на колени.
1: Я знаю, что не становятся, а я встал. Причем в комнате в это время никого не было. Я опустился на колени и зарыдал. Я проплакал где-то около часа. Хотя мне трудно сказать, сколько времени прошло, потому что я потерял ощущение времени. Я помню, что все время повторял и повторял: «О, Иешуа! О, правитель! О, ты есть царь!» Еще я помню, как обращался к Богу, прося Его: «Будь моим Господом Божиим, будь моим царем, я последую за Тобой, потому что Ты Мессия, Ты воистину запрещенный Бог
0: Израиля.
1: Ты тот, о ком нам строго запрещается даже думать».
2: Странные вещи происходили в семье Амнона Шора.

0: Мы расстались с вами в очень ответственный момент. Я хочу сказать, что это был уже третий раз, когда вы оказывались на горе Синай, и вдруг вас, человека из такого исконного иудейского окружения, посетило нечто вроде видения, после чего вы начали плакать. Вы что, отличаетесь повышенной плаксивостью?
1: Нет, не отличаюсь. В израильской армии я служил в десантных войсках, сражался на войне.
0: А

0: Чего же вы плакали?
1: Потому что я осознал, что Мессия есть поистине подлинный Бог. Весть о Нем правдива, причем не только правдива, но и очень актуальна для сегодняшнего дня.
0: Но все-таки почему же вы плакали?
1: Потому что я осознал, чего был лишен. А также я понял, что полон греха, грязи и нуждаюсь в очищении.
0: А что случилось дальше?
1: Я попросил Иешуа стать моим Господом. Слово «Иешуа» на иврите означает «спасение». Причем не просто спасение, а то, которое происходит именно сейчас. Именно это слово означает «Иешуа». Так что, когда оно прозвучало в моих мыслях, я просто произнес его, обратившись к Богу. Я сказал «О, Иешуа!» А затем я понял, что это слово мне нужно именно сейчас. Так что в этот день, в апреле 1988 года, я попросил Иисуса стать моим Господом, моим Спасителем, моим Машиах.
0: Секундочку. Молитве кающегося грешника вас научил какой-то христианин?
1: Нет.
0: А вы когда-нибудь видели, как ее произносил кто-нибудь другой?
1: Нет. Я же сказал вам, что рос в правоверной еврейской семье. Я никогда не был членом никакой христианской церкви, и только один раз вынужден был побывать на христианском празднике, опасаясь при этом натолкнуться у двери на гильотину, которая, как я понял, должна была прорезать, а затем расколоть мою голову надвое.
0: Я понимаю.
1: То есть убить меня, потому что я осмелился пересечь недозволенную черту.
0: Очевидно, ваша семья была не в восторге, когда вы сказали, что уверовали в Иисуса как в Мессию. С вашим отцом начало твориться что-то необычное.
1: Сказать, что моя семья далеко не пришла в восторг, означает выразиться неоправданно мягко. Я очень переживал о том, как мне с ними об этом заговорить. Я молился Господу и говорил: «О, Господь, они должны узнать о Тебе. Помоги этому знанию войти с любовью». И я сказал: «Пожалуйста, Господь, если в этом есть Твоя воля, я хочу молиться Тебе, чтобы мои родные Тебя не отвергли». Итак, я рассказал им о своем обращении и все, что я сделал при этом. И вместе с моим отцом, братом, дедом и старшим братом, который к тому же был раввином, мы посмотрели соответствующие места в Ветхом Завете. И я сказал им: «Решение остается за вами». Я просто хочу указать вам на эти пророчества, однако решение вы будете принимать сами. А где-то лет через 12 после этого, чуть более года тому назад, мой отец был при смерти. Да-да, он чуть не умер. Когда я прибыл в Израиль, он находился в коме. Я поспешил прямо в больницу. Я встретился с врачом и спросил ее: «Скажите, доктор, сколько осталось жить моему отцу?» На это она ответила так: «Ну что я могу сказать? Вероятность того, что он переживет сегодняшнюю ночь, равна 20%. Я испытал подлинное чувство шока, так как, с другой стороны, был страшно зол на своего брата за то, что тот не сказал мне раньше о болезни отца. Я мог бы еще успеть поговорить со своим отцом, услышать его последние слова. И я помню, как, сидя в той больничной палате, я плакал и говорил: «О, Господь, если на это есть Твоя воля, забери его сейчас. Если Твоя воля в том, чтобы он выжил, сделай так, чтобы он вновь мог видеть, слышать, говорить». И тогда я просто стал над ним молиться. Я сидел в палате и около 20 минут шептал на ухо отцу имя «Иешуа».
0: Почему вы это делали?
1: Потому что это означает спасение. Возможно, мне неизвестны все те сверхъестественные события, которые, как вы знаете, происходят между временем вашей смерти и той минутой, когда вы достигаете Божьего престола. Может быть, думал я, Господь даст ему что-то такое, что позволит отцу принять решение. А я так хотел бы, чтобы слово «Иешуа» было последним в его мыслях. Итак, после того, как я проговорил слово «Иешуа» моему отцу на протяжении 20 минут, я поцеловал его в лоб, сказал ему «до свидания» и вышел из палаты. Это было во вторник вечером. А отцу на самом деле удалось выжить, и он медленно, очень медленно приходил в себя. Тем не менее, когда я пришел навестить его в пятницу, войдя в палату,

0: Когда-то я увидел постель отца застеленной, так что я испытал шок и сказал: «О Боже, неужели мой отец умер? Он отошел в мир иной, и мне никто об этом не сообщил». Я побежал на медицинский пост и спросил у сестры: «Где мой отец? Где мистер Шор? Куда ушел Иуда?» Его имя было Иуда. «Так где же Иуда Шор?» — спросил я. А медсестра ответила: «Как, разве вам не сказали?» «Это же чудо!» — сказала она. «Это совершеннейшее чудо! Ваш отец подскочил, откинувшись на спинку кровати. Вызвали вашего брата, он приехал и час тому назад забрал отца домой».
1: Итак, с ним случилось чудо. Но что он сказал вам потом об Иешуа?
0: Ну что ж, не вдаваясь в подробности, он сказал мне следующее. «Сынок», — сказал он, — «позволь мне рассказать тебе кое-что». Он вывел меня в палисадник и сказал, глядя мне в глаза: «Сынок, для меня не составляло никакого труда понять то, что ты мне рассказывал о Иешуа, и поверить, что он Мессия». И я посмотрел на него и сказал: «Папочка, отец, теперь ты действительно это понимаешь?» «Я говорю тебе», — сказал он, — «что у меня нет никакой внутренней преграды, которая бы помешала мне уверовать в то, что Иешуа — это Мессия».
1: Иешуа. Иешуа. Иисус. Иисус. Иисус. Иисус. Именно это он сказал. В этом имени есть власть и сила. На иврите Иисус звучит как Иешуа. В имени Иешуа заключается такая сила. Я хочу сказать, что некоторые из вас поистине чувствуют присутствие Бога, то самое, через которое прошел Амнон. Некоторые из вас начинают плакать. Настало время. И вам нужно сделать то же, что сделал Амнон. Это ваше время. Вы можете ощутить Божье присутствие. Скажите же Богу, что вы сожалеете о своих грехах. Поверьте же в то, что кровь Иисуса смыла их прочь, и вы можете считать себя чистыми, чистыми и еще раз чистыми. Но обретя эту чистоту, вам захочется познать Бога лично. Скажите же: «Иешуа, стань для меня явью. Я провозглашаю тебя своим Господом. Войди в мое сердце». Сейчас исцеляется чья-то голова, чья-то спина. Исцеляется именем Иисуса.

0: Евангелие – это главная истина христианства. Но можно ли открыть человеку Евангелие неправильно? И как неверно открытая истина влияет потом на нашу жизнь? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас с вами интересная тема. Тема связана с Евангелием, но подразумевает о том, какое правильное Евангелие. Мы знаем, что каждую истину, как и любой предмет, и тем более вы как преподаватель с этим сталкиваетесь, можно по-разному преподавать. Да. И один предмет можно так преподать, что человеку это на всю жизнь запомнится. А другой предмет можно так преподнести, что у человека отобьет желание в дальнейшем изучать эту дисциплину. Сегодня мы поговорим о том, как сделать Евангелие привлекательным и как сделать так, чтобы Евангелие не было принесено неправильно. Но прежде чем мы отправимся в такое путешествие наших сегодняшних размышлений, хотелось бы у вас все-таки спросить, что мы можем подразумевать под неправильным Евангелием?
1: Спасибо большое за вопрос. Прежде чем ответить на него, позвольте мне вернуться вот к главной теме наших встреч. Тема посвящена тому, почему происходит так, что религия остается формальной, почему люди хотят и желают и знают Бога, но не происходит изменений. Вот донесение Евангелия неправильно, это может быть одна из причин, которая также мешает принятию Христа и принятию Бога в свое сердце, к сожалению. Но такое происходит очень часто, и самое главное, что эта причина, она не зависит напрямую от человека, который хотел бы измениться, но не может измениться. То есть объективная реальность, она не способствует этому. По-разному может быть. Возможно, что неправильно представленное Евангелие, оно было неправильно понято самим проповедующим, пастором. И вследствие этого оно не является притягательным на самом деле, потому что человек проповедующий, он не имеет сам вот этого опыта встречи со Христом, того, что действительно может изменить его жизнь. И вот в этом, пожалуй, и заключается ответ на ваш вопрос. То есть, а что же такое неправильное Евангелие? Кроме того, что здесь очень много вариаций на тему там, богословия и теологии, сейчас у нас нет возможности этого касаться, но один из признаков вот этой вот неправильности Евангелия заключается в том, что это Евангелие, оно непритягательно, хотя Божья любовь, она должна вызывать у человека самые близкие, самые сокровенные чувства, которые должны привлекать человека к Богу.
0: Дмитрий Александрович, мы как-то с вами на одной из программ говорили о том, что Библия — это книга, которая написана несколько тысячелетий тому назад. Очень древняя книга. И, кстати, промежуток времени, в течение которого она писалась, это тоже исчисляется веками. И вот в связи с этим вопрос, может быть, за это время ее написания, да, происходили разные изменения. Время поменялось, мы живем сейчас в более таком прогрессивном времени, современном. Не может ли получиться так, что вот один из таких моментов препятствия, ну, как мы говорим, неправильное Евангелие, это также контекст времени, в том, что книга была написана давно, мы живем сейчас. Вот в этом нет ли проблемы соотнесения и, как люди говорят, проповеди Евангелия?
1: Ну, Евангелие остается Евангелием. То есть это, мы уже говорили с вами, что это такая духовная константа, от которой мы все отталкиваемся. Но действительно проблемы могут быть в преподнесении священного слова, в преподнесении Евангелия. Оно может не соответствовать действительно культурному контексту. Оно в угоду культурному контексту может быть искажено, могут быть разные вариации. То есть человек, который слышит Евангелие, он все-таки должен загореться вот этой вот Божьей любовью, которая представлена в нем. Потому что Евангелие переводится как благодатная весть, то есть то, что должно наполнять нас радостью. Вот. Иногда оно представлено таким образом, что все умирают, вот Христос умер, мы скоро умрем, и Бог нас всех вознесет на Голгофу и так далее. В определенном смысле оно так, но за вот всем этими перечислениями скрывается также и любовь Божия, и скрывается то, что человек меняется, и вот эти изменения, они могут и должны привести человека к совершенно иному взгляду на все те вещи, которые в Евангелии представлены, взгляду позитивному, взгляду такому, который способствует тому, чтобы человек мог поменять свою жизнь к лучшему.
0: Дмитрий Александрович, вот мы чуть-чуть уже затронули эту тему с тем, как Евангелие меняется, да, что привносится. Сегодня очень популярна психология, и иногда мы видим, что Евангелие смешивается с психологией. Вот это такой нормальный процесс совмещения каких-то современных наук, тенденций с тем, что было написано уже несколько веков тому назад, и даже тысячелетий.
1: Да, отчасти это нормальный процесс, если это не противоречит Божьему Слову, но иногда такие науки, как психология, то есть те, которые претендуют на знание души, на ответы на духовные вопросы, если они противоречат Священному Писанию, то, пожалуй, не стоит их применять в контексте Священного Писания и в своей жизни, если человек является верующим человеком.
0: Скажите, а что тогда препятствует донесению Евангелия?
1: Очень часто донесению Евангелия может препятствовать личность самого проповедника. Если он не пережил духовное возрождение, если он не является человеком, который встретился с Богом, то он не может примером быть для тех людей, которым он проповедует. И в таком случае человек, который слышит от него эту проповедь, он задает себе вопросом, а хочу ли я быть похожим на вот этого человека, который произносит эти слова, который учит меня? И если этот ответ отрицательный, то действительно вот эта личность может стоять между принятием Евангелия и самим человеком.
0: Дмитрий Александрович, когда есть яркие личности, особенно когда в 90-х занавес открылся, яркие личности, обладающие колоссальными ораторскими искусствами, ну, внешними данными, притягательные, и которые умеют красиво преподнести свой, так сказать, продукт, но за этим продуктом, да, скроется большая ложка дегтя. Вот. И в таком случае такие люди тоже могут Евангелие преподносить. Ну, и мы знаем, там Евангелие процветания и многие другие структуры, но получается, что это тоже неправильное Евангелие. Хотя личность, да, сама по себе может очень многих притянуть.
1: Ну, конечно, если в Евангелии акцент смещен на самого проповедника, а не на Иисуса Христа, то хотя бы и оно было преподнесено согласно библейскому учению, то, конечно, тоже может являться препятствием.
0: Да, я даже, знаете, помню, когда-то читал историю про одного известного проповедника, ну, который именно говорил и специализировался на чудесах и исцелениях. Ну, понятно, что там никаких исцелений, чудес не было. Вот. Хотя, может быть, какие-то, не знаю, внешние проявления пытались сделать. И однажды он приехал в Камбоджу и объявил о том, что будет делать исцеление. Но не ожидал, что многие люди, которые там, кстати, пережили определенные боевые действия, некоторые были с инвалидностью, с какими-то отсеченными конечностями, пришли на тот стадион. И история гласит, что его, ну, вот этого человека пришлось экстренно эвакуировать, потому что ему бы просто не дали выйти. Вот это один из таких примеров, когда Евангелие, которое он говорил, да, мы можем сказать, что, наверное, оно неправильное, потому что, возможно, для кого-то это, знаете, как перечеркнуло, чтобы вообще в дальнейшем слышать про Евангелие.
1: Совершенно верно. К сожалению, Евангелие иногда используется как инструмент для повышение своей популярности, там, своего статуса, влияния на общество и так далее. Иногда бывает, что в Евангелии смещен акцент на какие-то темы помимо Христа, точнее, слишком много внимания этому уделяется, например, ну, там, пожертвованиям или миссионерской деятельности. И вот за этой деятельностью, за вот этой проповедью люди не находят отношений, люди не находят того, в чем они действительно нуждаются, как преобразовывать свою жизнь и так далее. Иногда бывает, что огромное внимание уделяется в христианстве передаче знаний, научению, обучению и так далее. То есть все, что связано с тем, как человека обучить, как людям рассказать, донести Евангелие, я имею в виду вот устно или, может быть, через какой-то там видео, аудиоконтент и так далее. Это тоже может быть препятствием в том смысле, что Евангелие и христианство, в частности, оно было бы более точно выражено через дела, потому что все-таки Библия — это такая книга, которая является руководством к действию больше, а не к тому, чтобы научить других людей говорить правильные вещи. Я вот зачитаю один стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Матфея 25 глава, с 31 по 40 стих. О чем этот стих? О том, что люди, в конце концов, будут судимы не потому, насколько ярко они проповедовали, насколько доступно они смогли преподнести ту или иную евангельскую истину, а потому, насколько они воплотили эту истину в жизни, насколько они смогли помочь тем людям, которые их окружают. Случается, что в общине бывают конфликты, раздоры, и человек, он может попасть в такую общину, он может услышать прекрасные слова Евангелия, то, что ему действительно нужно, но, обращая внимание на тех людей, которые уже ходят в эту общину, на их раздоры, на их нехристианское поведение, он просто не захочет быть частью этой общины или не поверит в то, что действительно вот эти слова, которые встречаются в Священном Писании, они могут изменить человека. И это тоже отвернет такого человека от Евангелия.
0: То есть своего рода может произойти искажение человека понятия Евангелия.
1: Да.
0: Дмитрий Александрович, вот еще одна тенденция, мы тоже в одной из программ с вами говорили о том, что у нас сейчас идет изменение, ну, ко многим вещам. Вот мы как-то говорили там, допустим, о разводах, да, что сегодня люди это легко воспринимают, или какая-нибудь зависимость, или слабость человека. Вот в связи с этим множество людей принимает Евангелие, но для того, чтобы его легко принимать, некоторые церкви идут на определенные... Ну, такие, как мы говорим, поблажки, да, или уступки, когда какие-то догмы, какие-то трактаты, они убираются, человек легко принимает, но при этом жизнь человека, в основном практическая жизнь, она не меняется, и человек укореняется в этом. Но через время, может быть, мы можем встретиться с таким человеком. Вот в таком случае, когда человек уже с таким Евангелием, да, закоренелый, закостенелый, идет, мы можем как-то донести все-таки правильное Евангелие?
1: Я абсолютно согласен с вами, то, о чем вы говорите. Мне кажется, вот в этом случае, когда человек уже принял ту весть, которая была в некоторой степени искажена в угоду культуре или с целью того, чтобы людям было легче принять вот это вот, вот эту весть, как кажется проповедующим легче принять, то мне кажется, что очень важно показать людям все-таки, где культурный контекст, а где истинное слово, которое содержится в Священном Писании. Потому что сейчас очень большое внимание уделяется вот этому культурному контексту, из-за которого Евангелие также искажается. Например, очень модно стала теория постмодернизма и различных поколений, например, там поколение альфа, поколение Z и так далее. И в связи с этим очень многие подходы, например, к тому, что считать грехом, они меняются. То есть, если человек, например, там, или ребенок там, ведет себя плохо, то говорят, ну, ничего страшного, уже это не называется дурным поступком, а говорят о том, что, возможно, у него какие-то там травмы детства были и так далее и тому подобное. И для того, чтобы разрешить эту проблему, связанную с грехом, могут назначить какую-нибудь там психотерапию, другие средства могут использовать. Отчасти это правильно, отчасти это может помочь. Но Священное Писание говорит нам о том, что мы можем преодолеть грех посредством силы Иисуса Христа, посредством силы Евангелия, посредством того, что Господь умер за нас. Кроме того, различные, ну, как мы уже говорили, проникновение в психологию происходит в церковь. И тоже очень важно отделять все-таки одно от другого, где мы что-то можем принять, где мы принципиально не можем идти на какие-то уступки, которые бы, как бы нам казалось, могли бы сделать так, чтобы человек принял легче Евангелие или христианство, потому что оно будет искажать Евангелие. Словом, Евангелие, оно должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно было действенным, чтобы оно

0: вызывало желание измениться. Вот в 1 Коринфянам 4 главе 16 стихе апостол Павел заявляет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть, смотря на проповедника, смотря на тех людей, которые являются христианами, должно появиться желание измениться. Ну и подводя итог вот нашим беседам, мне бы хотелось отметить, что очень важно для изменения в христианской жизни мелкие шажки. То есть не нужно расстраиваться, если что-то не получается. Нужно каждый день идти к Богу, читать Слово Божье, молиться, преображаться. И надо понимать, что те препятствия, о которых мы говорили, одним словом, Евангелие должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно возымело действие, чтобы оно было привлекательным и вызывало желание изменяться. И также необходимо отметить, что в изменении христианина, в том, чтобы полностью принять Бога, очень важны мелкие шажки. То есть не надо расстраиваться и опускать руки, если не получается очень быстро измениться. Может быть, этот духовный рост займет всю жизнь, но важно каждый день искать Бога, стремиться к Нему, познавать Его, общаться с Ним, читать Слово Божье. И необходимо помнить, что устранение преград, тех, в том числе и тех, о которых мы с вами говорили, не приведет сразу автоматически к тому, что человек станет духовным. Но это откроет двери для влияния Святого Духа, потому что изменение в человеке производит Дух Святой, а человек сам в себе изменения произвести не может. Вот влияние Духа Святого, оно как раз-таки и позволяет человеку принять Бога в свое сердце и изменить свою жизнь.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за столь подробный ответ и тему, которую мы сегодня затронули. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать, чтобы истина Евангелия и истина была открыта в полной мере и доступна для каждого. До новых встреч!

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии. Это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться?» Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль. Это замечательно. Надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Дальше он говорит: «Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные», и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его: «Чем мы обкрадываем тебя? Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит: «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами.
Господь через пророка Агея упрекал народ: «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении. Поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме. Поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение приношения было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам на совсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое, разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу.
Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова, и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше одного. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем: если у кого-то есть, но скорее всего нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца.
Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов. На каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Аллан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить». Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом. Я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки. И теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Аллан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус. Давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной».
В отношении этого я могу прочитать одну из десяти заповедей, самую последнюю, в которой сказано, чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину. Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя, отражает ли использование денег

к мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой. «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами. Многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: спасатели!
1: Привет, спасатели!
0: Привет, спасатели!
1: Привет, спасатели! Это я, Заноза! Ха-ха!

там пьют. Флешечка моя любимая. Ха-ха.

0: Вирусы. Внимание, вирусы. Внимание, вирусы.
1: Заразил компьютер. Ух, я бы ему.
2: И ничего бы ты не сделал.
1: Кто здесь? Так это же заноза. Что же ты доделала? Ты заразила меня вирусом. Теперь вся информация в компьютере под угрозой уничтожения. И ребята теперь спасатели, то есть не могут теперь получать письма от ребят.
2: Смотри, хватит на меня чихать. Я сама хотела чихать на этих спасателей и их письма. Заноза свое дело сделала, заноза может отдыхать. А вот спасателям придется доказывать, что это не они компьютер сломали.
1: Так вот, чего ты хотела? Ты хотела, чтобы в твоих проделках обвинили спасателей?
2: Отличная ловушка для доверчивых спасателей.
1: Не рой яму другому. Сама в нее попадешь. А вот спасателей надо предупредить.
2: Предупредить?

0: Значит, я спокойно смогу покопаться в интернете и пообщаться в чате. Хотя, Робби говорил вчера, что не надо. Что-то насчет вирусов. А! Наверняка я его неправильно поняла. Точно неправильно поняла.
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Что я наделала? И зачем я только полезла к этому компьютеру?
2: Алло, спасатели! Есть кто дома?

0: такое? Нет никого? А кто, интересненько, сообщение от детей принимает?
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Интересненько. А еще вчера все работало. Значит, сегодня кто-то уже в клубе побывал.

0: Ой.
1: Твоя пантерка.
0: Спасибо, Робик. А я тут пуговицу потеряла.
1: Пантерка, а ты случайно не видела, кто в компьютере ковырялся?
0: Видела. Я ковырялась. Робик, но это было совершенно случайно. Я просто подошла к компьютеру, нажала кнопочку, и тут вдруг...
2: Ой, Робик, стой! Не подходи! А то заразишься!
0: Это я виновата!
2: Да неужели? Ты просто всей правды не знаешь! А правда, как ее не прячь, все равно выйдет наружу! Так в суперкниге сказано! А против суперкниги любые вирусы бессильны!

0: книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Правда.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Запомните, друзья, Бог любит правду. Он видит и знает все, даже самое тайное в вашем сердце. Поэтому говорите правду друг другу.

0: Ну, Робичек, ну... Ну, я не знаю, на что там намекала матрица. Я же призналась, что это я говорю...
1: Стоп! Что-то тут не то. Матрица зря говорить, а тем более петь не станет. Это что такое? Твое? В таком случае мне понадобится пару минут, чтобы выяснить, кому она принадлежит. Пантерка, за мной!
2: Ушли. Хорошо.
3: Флешка! Флешка! Моя флешечка! Флешка, ауха! Сейчас меня раскроют! Сюда она станет явным! Нет, флешка. Нужно звать капюшона. Так, капюшон.
4: Внимание, вирусы!
1: Привет, заноза!
2: Здрасте!
1: Твоя?
2: Не помню. А я чё? Я ничего. Мимо гуляла, проходила. Вот решил в гости зайти.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет таким локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный. Главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слово Моего, и ты будешь только на высоте. Да, если... Ты не будешь хвостом. То есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит. Человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека, и Бог говорит, что плача с плачущими, то есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это... Но это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах, но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом, именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания, что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Но да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы, их надо сохранить.

хранить, их надо на высоте спрятать, их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел. Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух он наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытал, испытала, пережил, и ты радуешься? Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосерды к бедным. Он говорит, милосердный к бедным – блажен. То есть блаженство, счастье спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, из своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь, но он еще не прихожанин церкви. Но он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном, очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит и говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста. Ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, но чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели, только обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных, слушайтесь Господа, молитесь очень усердно, сильно.
И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, вот какая-то, видно, там в США. И они, началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да? Вот мы исполняем слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякая вирусная, это, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу! И большое вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность. Вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении ее нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв, исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае. И тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил, господин, как вы могли так спокойно себя реагировать на то, что было? Он говорит, знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна. И говорит, я просто закрыл окна своей души. Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко. Поэтому он мог слышать от Бога. Он видел видения. Он находился в духовном измерении. Он находился в духовной славе. И он видел будущее. Он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей. И Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех.
Он был поставлен в этом государстве, его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте, быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова, и тогда Бог говорит: «Я сделаю тебя главой, не хвостом, и ты будешь только на высоте». Это слово я слышал очень ясно этим утром, поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте, гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле, 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашнюю, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе, это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение – это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию. Поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться – это хорошо, молиться – это интересно, молитва это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонги Чо говорит, это не всегда большие молитвы, это такие искренние. «Иисус, я люблю тебя», ну вот начался день и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались. Может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях? Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из Латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И однажды мы с ним встретились.
приятный такой человек. Они были друзьями Рейном очень, и с Александром Поповым. И там еще брат Удо был, и еще один брат. И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш там, замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно, он пришел домой, его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит, слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте вторую, третью, четвертую главу. Вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано, никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая была, пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали, это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой Горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера, 14-й Псалом. Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й Псалом, Господи, кто пребывает в жилище Твоем, кто может обитать на Твоей горе, на высоте? То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, тот, кто ходит непорочно. Ходит, то есть ты буквально живешь в этом. Ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно. Ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а в сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет. Что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная. И один услышал, потом сказал другому человеку. А тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать? Что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему. А я им говорю, он говорит, а я им говорю, а вы что, вы лично видели, вы знаете? А вы что, вот вы так... Вы как вы могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть. Вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви. Ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально. Вот. И человек морально пострадал.
И я говорю, ну хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю, просто говорим, это неправильно. Это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека. Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные, должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные покрываются. То есть, говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с, ну, с памятью и с так, заболеванием у него. Ему 62 года этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров, коровку березовых дров, понес ему, под дверью положил. И тот человек... Вдруг прибегает, стучит дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять. Тут березовые дрова. Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу. Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит... Узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна.
И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог? То... Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера сходит, приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания, Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы, и они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет. А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, когда судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там квартиры, не дай Боже, знаете, вещи, это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывают глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности.
в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном. Он был

его племянником. И когда умер папа Лота, тогда Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, и это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал: выбери право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся, пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда. Представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой, наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. Эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал: Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит: кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму: эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой. Пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят: мы понимали, президент Союза Баптистского говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха, он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать, это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху.
Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Аллилуйя! И Господь сказал: «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах». Он дал тебе самое высокое имя – это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте, написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3, написано Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что «избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, мы посажены с Ним, да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем: «Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою». Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня уже не новость, что есть болезни, которые напрямую зависят от нашего духовного состояния. И сегодня мы узнаем, чем болеет человек, который не умеет прощать. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Хочу рассказать тебе небольшую историю. Еще в детстве, когда я был маленьким мальчишкой, ходил в детский сад. Однажды, во время прогулки у нас на площадке, мои друзья как-то начали надо мной смеяться. Они там как-то между собой объединились, начали в меня кидать разные обидные там какие-то словечки, клички, названия. Ну, я был возмущен, бегал за ними. Говорю, пацаны, хватит, прекратите, так нельзя. Но они продолжали. И воспитательница вообще не обращала никакого внимания на них. И вот как-то мне удалось догнать одного из них. Хватаю я его за горло, стискиваю. Он там кашляет. И в этот момент меня уже замечает воспитательница. Я стал виновным всей этой трагедии. И, конечно же, она рассказала потом маме. Мне влетело уже и от мамы за этот случай. И вот в тот день, я помню, у меня была такая глубокая детская обида. Я думаю, что многие люди с детства несут какие-то вот такие моменты, обиды. Андрей, какова природа обиды?
1: Ну, вообще, обида – это эмоциональная реакция на несправедливость по отношению к нам, которая приводит к ожесточению сердца и желание восстановить справедливость, желание обиженного нанести вред той стране, которая обидела, и возместить нанесенный ущерб. Поэтому чем сильнее такое воздействие, тем сильнее вот эта эмоциональная такая вот реакция, которая очень сильно запоминается в жизни.
0: Андрей, скажи, сколько человек может вообще обижаться? Ну, или можно так сказать, обижаться без каких-то последствий?
1: Но Иисус дает очень четкий нам такое наставление, урок. Он говорит, мирись с соперником твоим скорее. То есть он употребляет этот момент. Пока ты еще на пути с ним. То есть когда только возникла такая конфликтная ситуация, которая у одного вызывает чувство обиды, Иисус говорит, немедленно. Пока ты еще с ним. Да, пока он не ушел от тебя, пока не оставил тебя с этим горьким корнем обиды, вот, плохими эмоциями, чувствами, мирись скорее. Почему? Потому что Иисус говорит о последствиях. Чтобы твой противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и ты будешь вержен в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней монетки. То есть Иисус предупреждает, если мы не спешим помириться с обидчиком, не разобраться с чувством вот этой обиды, да, последствия могут быть очень тяжелые.
0: А ну, Иисус здесь упоминает о последствиях в качестве как пойти к судье, суд, темницы и прочее. Но ведь часто возникают такие обиды между людьми, которые не привлекают никаких судебных вещей, разбирательств и никакой темницы. Что в этом случае человеку угрожает?
1: Интересный момент, вот нюанс греческого языка, то слово на греческом языке, которое было переведено на русский как соблазн, оно также имеет один из периодов обида. То есть соблазн и обида. И соблазн представляет собой препятствие на пути других людей, любое препятствие, которое может привести к их падению. То есть, иными словами, когда возникает обида у обиженного человека в конфликте, возникает соблазн, своего рода горький корень, который начинает отравлять жизнь не только этого человека, но и близкое окружение. Вот интересно, я бы хотел зачитать интересное место, вот Господь мне напомнил, это из послания к евреям, 12 глава, вот, с 14 стиха. То есть автор этого послания очень интересно пишет. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». То есть он говорит, что мы должны иметь активную позицию быть в мире с людьми, без которой никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть о чем говорит, что если мы не наблюдаем за собой, не занимаем активную позицию миротворчества, да, будут возникать постоянно конфликты, которые будут приводить к обиде.

0: да, вот к этим соблазнам, к этим горьким корням. И через это будут притыкаться другие люди.
1: Андрей, ты говорил о том, что Иисус сказал нам, чтобы мы как можно скорее примирялись с нашим обидчиком. Тут я хочу тебе показать одну историю, в которой, возможно, это было уже поздно сделать. И посмотрим, какие же последствия были у нашей героини. Героиня сегодняшней истории обижалась на своих родителей практически полжизни, пока однажды не стало слишком поздно это исправлять. Давайте посмотрим.
2: Людмила Коваль была долгожданным и любимым ребенком в семье. Ее детство можно смело назвать беззаботным и счастливым.

0: У меня было много нарядов, у меня было много игрушек.
1: Когда Людмиле исполнилось 10 лет, в семью пришло горе. У мамы случился инфаркт, затем несколько инсультов подряд. Некогда сильная женщина теперь с трудом говорила и еле передвигалась по дому. Детство маленькой Люды закончилось.
0: Мне было очень сложно, потому что я хотела видеть свою маму здоровой. А уже все. Меня отправляли в школу, заплетали мне косички соседи. Я еще тогда не умела, сама только хвостики могла сделать. А бабушка приходила, помогала. А папа, все чаще начинал, выпивал.
1: Запивая горе алкоголем, отец таким образом уходил от проблем и предоставлял Люде самой справляться со своими страхами.
0: Я захожу, папа гнал самогон. И я не могла понять, ей плохо здесь, а он... Я говорю, папа, что ты делаешь? Зачем?
2: Все нормально, доча. Папа маме похороны готовит.
0: Я думала, что он предатель. Я не ожидала. Я начала кричать, орать. Нет, ты что ты делаешь? Я очень злилась, я психовала. Ну как это? Мне очень сильно хотелось маму. Я хотела прийти со школы, чтобы меня, накормили. Не видеть пьянок. Очень сильно этого хотела. Но этого не было.
1: Единственным человеком, который поддерживал маленькую Люду, была ее тетя, сестра матери, которая жила в соседней деревне и иногда приезжала помогать.
3: И вот каждую субботу я брала ее, и мы ездили на богослужение. Я видела, что ей это и нравится.
1: Однако, возвращаясь домой, она видела другую реальность. Измученную болезнью мать и постоянно пьяного отца. Людмиле пришлось быстро повзрослеть. Не только ухаживать за мамой, но и вести домашнее хозяйство.
0: Однажды был такой случай, когда я в очередной раз маме приготовила кушать.
4: Мама! Ну сколько можно?
0: Тетенька, я же не специально. Суп разлился по всей кухне. Понятно, это меня вывело из себя, из равновесия. Я начала на нее орать. Зачем? Сколько можно? Мне надоело. И она расплакалась и сказала... Ты понимаешь, что я инвалид первой группы? Я на нее начала еще сильнее орать и сказала, нет, я не понимаю.
1: Людмиле надоела роль сиделки. Она больше не чувствовала себя обязанной терпеть родных. В этот период о Боге девушка думала все реже и реже.
0: Я говорила Богу так. Вот лет в 40 мы с тобой поговорим. А вот пока я молодая, я хочу жить в свое удовольствие.
1: После лицея Людмила поступила в университет в Харькове. Став студенткой, она получила долгожданную свободу. Регулярно получая от родителей деньги, девушка не торопилась навещать родных. Изредка приезжая домой, она понимала, что общение с родителями ей в тягость. Если бы она тогда знала, какой удар готовит ей судьба. Однажды в один из редких посещений родительского дома она сильно поссорилась с мамой.
0: Произошла какая-то ситуация, я не знаю почему. За мной приехала машина, кто-то приехал, чтобы меня везти на поезд. Я в попыхах собирала сумки, залетаю в комнату. Мама мне что-то говорит. Ей было плохо. Я повернулась к ней, я на нее крикнула. Она мне сказала, что она меня любит. И я развернулась и ушла. Через 10 дней мне позвонили и сказали, что моя мама умерла. У меня был такой шок, такой стресс, что я просто даже не понимала, что мне делать.
3: И уже когда в поезд я села, я чудом успела на поезд, вот тогда вот это чувство вины меня просто, ну, не знаю, оглушило, что ли. Я только тогда поняла, что я с мамой даже не помирилась.
1: Сидя в вагоне поезда, Людмила ехала на похороны матери. В тот момент она даже не подозревала, что спустя несколько месяцев этим же поездом будет ехать на похороны отца.
3: И у меня была такая боль, у меня была физическая боль. Я не понимала, как я могу зайти в пустой дом. И когда я зашла, я поняла, что я одна на всем белом свете. Никого нет. Я зашла в одну комнату, упала на колени и начала выть, как волк воет. У меня была такая пустота, такая боль, вот это чувство вины, непрощения, потеря, одиночества, что я выла как волк.

0: Есть такая песня, я когда-то пела. Поздно стоять над могилою, слезы роняя с лица. Маму проведайте милым и навестите отца. Эта песня про меня. Я могу прийти сюда просто постоять, посмотреть, все. И вспомнить, как меня любили.
1: Потеряв родителей, Люда пыталась жить дальше. Но в сердце занозой застряла мысль. Я ничего не сделала для того, чтобы спасти родителей. Это моя вина.
0: Это чувство вины, вот эта непрощенность, оно просто не давало мне нормально жить. Я жила постоянно с этим. Поэтому слово «родители» для меня отсутствовали.
1: После смерти родителей Людмила осталась без материальной поддержки и, чтобы выжить, пошла работать на рынок. Но совмещать работу и учебу было невозможно. Институт пришлось бросить. Но это не пугало девушку.
0: Я считала, что я сильный человек. Я была такая, знаете, железная леди. Все проблемы для меня были не проблемы. Я пережила самое страшное. Это, на тот момент это были самые родные люди мне, мама и папа. И когда ты теряешь то, что у тебя самое дорогое, кажется, уже все остальное это не проблема.
1: Люда сняла комнату в общежитии и стала строить планы на будущее. Казалось, жизнь налаживается, и все плохое позади.
0: Начались ни с того ни с сего появляться пятна, синяки на коже. И друзья и знакомые на базаре обратили внимание и сказали: «Люда, тебе срочно надо к врачу».
1: Диагноз прозвучал как приговор. Острый лейкоз. Последняя стадия.
0: Это могло произойти с кем угодно, но только не со мной. По крайней мере, я так думала.
2: Большинству из нас трудно просить прощения. Еще сложнее прощать того, кто тебя обидел. И зачастую практически невозможно простить себя самого. Чувство вины способно уничтожить человека изнутри. Об этом говорят медики, психологи и священники. В этом убедилась и героиня нашей истории Людмила. Андрей, есть ли связь между этой обидой, которую пережила Людмила, и последствиями, которыми она потом страдала?
3: Да, конечно же. В предыдущей программе мы с вами говорили, что совершенный грех, он всегда приводит к чему? К стыду, к страху и к чувству вины. Угу. И это произошло тоже как раз с Людмилой, то есть когда она нарушала пятую заповедь с обетованием. А пятая заповедь говорит так: «Почитай отца твою мать, чтобы продлились дни твои на земле». То есть о чем говорится? Почитать – это значит относиться к своим родителям с почтением, с глубоким уважением и с любовью. То есть это не значит полностью соглашаться с их образом жизни, там, с поведением, со словами. Но если даже я не соглашаюсь, я должен это делать с почтением и с уважением. Людмила, она считала, что болезнь мамы ограничила ее свободу. И она стала нарушать эту пятую заповедь, буквально обзывая маму, там, плохо к ней относясь. Вот этот совершенный грех привел к чувству вины. И к таким тяжелым последствиям, что она могла умереть от лейкоза. То есть прямая такая связь. И поэтому я бы хотел сказать всем нашим телезрителям важную такую формулу, которая очень важна в духовном мире. Ее надо запомнить как таблицу умножения, помнить всегда. А формула это такая, что цена примирения всегда меньше, чем цена конфликта. То есть она не смогла, пока ее мама была жива, сделать вот этот первый шаг смирения, подойти и попросить прощения. Переступить через свою гордость и примириться с ней.
2: Андрей, например, я попросил прощения, примирился с человеком. Возможно, я страдал от какой-то болезни, которая была именно последствием моего непрощения. Я простил человека. Когда я освобожусь от своей болезни? Освобожусь ли я вообще? Завтра ли это произойдет? Или какой-то срок пройдет перед этим?
3: Мы на предыдущих программах говорили, что иногда это происходит как чудо. То есть моментально это происходит. Иногда это как процесс. Потому что когда очищается наше сердце, приходит в гармонию наш внутренний мир, тогда защитные силы организма, наш иммунитет, он укрепляется. И системы нашего организма, они приходят в соответствии с Божьей программой. Поэтому может быть определенное какое-то время. Я бы сказал, что вот как раз обида и непрощение, может быть, это одна из самых основных проблем среди верующих. Потому что верующие до конца не осознают всю пагубность этого. Какие духовные, душевные и телесные последствия следуют за непрощением. Поэтому если человек верующий заболел, то прежде всего исследуйте вот эту сферу. В молитве пред Богом. Если те, кого вы не простили, на кого-то что-то имеете, вот решите этот вопрос как можно скорее, как Иисус сказал.
2: Да. Хочу, чтобы мы посмотрели продолжение нашей истории. Чувство вины постепенно убивало и нашу героиню Людмилу. Но вот смогла ли она простить себя и получить свое исцеление? Узнаем прямо сейчас.
1: Еще какое-то время девушка сопротивлялась болезни, просто отказываясь верить и лечиться. Когда же ее забрала скорая и доставила в больницу, Люда уже не могла самостоятельно двигаться. Узнав о беде, к девушке приехала тетя.
0: Я спросила: «Доктор, чудеса бывают в этом случае?» Она сказала: «Очень редко, но бывают».
4: Сколько я проживу? Я задала этот вопрос тете. И тетя мне ответила так: год, два, три. И если тебе повезет, пять.
5: Людмила у нас поступила с острым лейкозом. Тяжелая болезнь, потому что это онкологическая проблема. Прогнозы плохие. Сказать, не все наши пациенты выздоравливают, чтобы не быть голословными. Многие из них уходят на первой фазе терапии.
1: Теперь, когда на кону оказалась ее собственная жизнь, Люда вспомнила о Боге, о своей детской вере и первых молитвах. И именно в этой критической ситуации, на грани жизни и смерти, девушка пережила настоящее раскаяние.
4: Моя мама болела. 8 лет. Я была нехорошей дочерью.
6: Мама! Ну сколько можно?
4: Я тогда и крикнула: «Нет, я не понимаю». Прошло 2 года. Я оформляю группу уже инвалидности по своему заболеванию. Мне дают первую группу. Я разрыдалась. Я сказала тогда: «Боже, я понимаю свою маму. Наша жизнь – это бумеранг. Мы часто даже не подозреваем, что мы делаем просто своими словами».
1: Когда в очередной раз тетя приехала навестить Людмилу, та задала ей один единственный вопрос.
4: «Меня Бог простит за мое отношение к родителям?» Она ответила: «Да».
1: Этот ответ словно окрылил Людмилу. В ней ожила вера, и девушка с новыми силами стала сопротивляться болезни.
4: Говорю Богу: «Я думала, я сильная. Я думала, я многое пережила. Но на самом деле я даже не могу подняться с кровати. И я знаю, что ты меня очень долго ждешь. Если я тебе такая нужна, я твоя». И я понимала, что это как-то чуть-чуть нечестная сделка, потому что я ему ничего не могу предложить, только свое немощное тело. Я думаю, это был поворот в моей жизни на 180 градусов.
5: Я не знаю, что ей помогало в этом, но, в принципе, она могла и других поддержать в этот момент.
4: Я решила, что я не буду зависима от обстоятельств. Я очень много смеялась. Я очень много шутила. Но самое главное, что мне помогло. Я считаю, что это... Я глубоко убеждена, что это средство может помочь при любой болезни. Это когда ты перестаешь о себе думать. Это когда ты начинаешь думать о ком-то, молиться о ком-то и помогать кому-то. И очень хорошее настроение. Иногда медсестры приходили к нам в палату посмеяться.
1: Долгие 3 года Людмила лечилась, ожидая улучшения. И когда тетя предложила ей позвать священника и принять помазание елеем, девушка согласилась.
4: Со мной поговорили мои тети и сказали: «Люда, ты можешь быть исцелена полностью. Все зависит от твоей веры». Я так боялась. А вдруг я мало верю? Молятся. И вдруг я чувствую, что температура снижается. И я вот сидела и думала, исцелена или нет, температуры нет, что это?
0: Через несколько дней мне сделали анализы.
5: Здравствуйте.
0: Приходит врач с улыбкой и говорит: Люда, у тебя ремиссия.
5: Это, по сути дела, выздоровление. Если сохраняется ремиссия, если человек 5 лет без рецидива живет, считается, что он выздоровел.
0: Я сказала Богу: я готова жить столько, сколько ты хочешь. Если ты мне подаришь 1 год жизни, это так много, я тебе скажу спасибо. Если ты мне подаришь 5 лет жизни, спасибо. 20. Но при одном условии. Я поставила Богу условие. Сделай меня счастливой. Я так молилась 7,5 лет назад. Я хочу вам сказать точно. Я очень счастливый человек.
1: Вместе со страшной болезнью исчезло и чувство вины. Сейчас Людмила радуется каждому прожитому дню.
0: Сегодня я мечтаю о семье. Я мечтаю о том, чтобы Бог мне подарил хорошего мужа, детей. Иногда у меня возникает вопрос, что бы со мной было, если бы я не пришла к нему? Я уверена, у меня бы уже не было.
2: Для нашей героини было важно услышать, что Бог ее прощает. Это стало толчком к ее выздоровлению. Андрей, наибольшая, наверное, мотивация к нашему прощению – это понимание того, что Христос простил нас.
3: Да, потому даже апостол Павел, давая наставление верующим, он в своем послании так написал: «Снисходя друг к другу в любви и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть в решении примирения первый шаг сделал Бог. Потому что Иисус возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть мы не заслуживали Его любовь, но Бог сделал этот первый шаг. И когда человек примиряется с Богом, осознает, сколько Бог простил его, это дает силы прощать своих обидчиков.
2: Андрей, можешь ли ты дать нашим зрителям пошаговую инструкцию, как человек должен простить?
3: Прежде всего, еще раз я напомню ту универсальную формулу. Помните всегда, что цена примирения меньше, чем цена конфликта. Следующий момент. Бог дает нам эту заповедь. Прощайте обидчиков ваших. Вот. Поэтому, прежде всего, нам необходимо осознать, сколько Бог нам простил. Принять волевое решение, что я прощу своих обидчиков так же, как Бог простил все мои грехи, все мои проступки. Приняв волевое решение, мы просим у Бога силы, чтобы Бог дал нам возможность примириться и простить этих людей. И тогда придет что эмоциональное такое чувство легкости и осознание, что мы смогли простить своих обидчиков.
2: Прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы сказать несколько слов нашим телезрителям. Дорогие друзья,

0: Обида – это наш внутренний враг. И он борется против нас самих. Один мудрый человек сказал такую фразу. Говорит, что когда мы обижаемся, это похоже на то, что как будто мы выпили стакан яда и ожидаем, что другому человеку от этого станет хуже. Мы не можем держать этот яд внутри себя. И если вы держите обиду в своем сердце на кого-то, на себя, на Бога, как долго вы еще будете бороться с этим врагом? Долго ли вы продержитесь? Хватит ли вам сил? Может быть, пора освободиться от него? Я сейчас хочу пригласить вас к молитве, чтобы вы попросили прощения у Бога. Потому что Бог есть судья. И Бог может принести вам мир, разрешить вашу трудную ситуацию и разобраться с тем, кто же на самом деле виноват. Отдайте это в руки Богу. Давайте помолимся вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, принеси в мое сердце прощение. Дай мне осознать глубоко в моем сердце, сколько много Ты прощаешь мне и как мало мне нужно простить другим. В эту секунду я прощаю всякого человека, который меня обидел. В этот момент я отдаю, Господь, все обиды в Твои руки. И прости меня, что я не хотел прощать так долго. Я прошу прощения у Тебя, Боже, когда я обижался на Тебя. Омой и очисть меня. Я хочу быть свободен от этого врага внутри моего сердца. Научи меня жить, прощая других. Научи меня жить с таким же отношением, с каким Ты ходил по этой земле. Быть снисходительным и милостивым даже к самым злым людям, которые окружают меня. И пускай жизнь моя прославляет Тебя и воздает Тебе всю славу, всю хвалу и честь во имя Иисуса Христа. Андрей, может быть, у тебя также будет молитва для наших телезрителей за их проблемы, и чтобы Бог также показал им, как они могут и дальше прощать других и помогать другим в их сложной ситуации.
1: Да, у меня есть желание помолиться особенно за тех телезрителей, которые сейчас говорят, я не смогу это простить никогда. Угу. Но Писание дает нам обетование, что невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому буду молиться за этих телезрителей, чтобы Бог дал им меру веры, угу, меру сил простить этих людей, угу, да, своих обидчиков. Отец наш Небесный, я молю Тебя за телезрителей, которые сейчас говорят, я никогда не смогу простить своих обидчиков. Боже, но Слово Твое говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Я прошу Тебя сейчас, коснись их сердец, Господь. Даруй им такое решение встать и сказать, я прощаю всех обидчиков, которые сделали так больно в моей жизни, принесли столько много вреда мне и моим близким. Боже, даруй им силы от чистого сердца простить, Господь. И взамен горечи, обиды, взамен гнева, Господь, дай свой совершенный мир, радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. Мы разобрали такую серьезную тему, как обида, которая многих людей мучает. И я надеюсь, что многие люди сегодня получили ответы благодаря тому, что ты сегодня нам рассказал. Большое Слава тебе Богу, спасибо. Да. И мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как Христос простил вас, так и вы».

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор музея «Сотворение» в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами. Факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. Вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень-очень ценна. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение. Утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть, она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли
вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и избивал для себя плоды. Таким образом, как бы это ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелое часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро, иначе они просто разложились бы. Для того, чтобы они сохранились вот так, им необходимо целиком оказаться как бы в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая, она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол, недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду,
Тогда все было намного больше насыщено кислородом. При тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся Земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, неэгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь. И вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система. Затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающиеся, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием,
подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно немилостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог — автор страданий, смущений, бед и разрушений. Тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно немилостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано: «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца. Да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью.
Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь, в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончанию.

К замечательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны, и, как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии. Но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно. Он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все. Слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

Во времена президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне один мальчик заболел лейкозом. Лейкоз – это своего рода рак крови, и доктор, обратившись к родителям, сказал: «Мальчику осталось жить не более недели». И вот, зная это, родители спросили его утром: «Сынок, что бы ты сегодня хотел?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра», – сказал ребенок. Каким-то образом непонятным этот диалог сразу же просочился в местные газеты.

И президенту сказали об этом за завтраком. И еще до наступления полноценного рабочего дня и всех многочисленных дел, которые ожидают главу государства,

сказал: «Я дал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным». Помните, Христос вернется неожиданно. Он придет за теми, кто его ждет. Наш Господь Иисус обещал установить на нашей планете свое царство, и Он обязательно выполнит свое обещание. Это и есть то самое будущее, ради которого первые христиане в свое время отдавали жизни. Это то будущее, ради которым сегодня утешается всякий скорбящий христианин. Это будущее неизбежно, но для одних оно является сегодня блаженным упованием. Блаженное упование – это библейская фраза, обозначающая радостную надежду. Надежду, которая приносит успокоение и счастье. Но для других это будущее царство Иисуса Христа станет погибелью. Кто-то разделит славу и счастье этого будущего, а кто-то не сможет в него попасть. Вскоре нас ждет другой мир. Мир, который сильно отличается от того, в котором мы живем сейчас. И отправной точкой и начнется это время, время новой эры со времени второго пришествия Иисуса Христа. Это будет Его мир. Это будет Его царство. Бог обещает вечную жизнь всем верующим в Его Сына. В Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 16 стихе записаны слова, которые должен знать наизусть каждый верующий христианин. Вы видите, я даже закладку не заложил в свою Библию, потому что этот текст является центральным, самым важным, наверное, в Библии. И он гласит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот такое обетование мы имеем. Бог обладает жизнью в самом себе. Источником Его жизни, Его существования никто и ничто не является. Жизнь есть в нем самом. Мы не знаем его подлинной природы. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, каково это. Потому что мы свою жизнь даже поддерживаем 2-3 раза в день, когда кушаем, завтракаем, обедаем, ужинаем. Наша жизнь приходит извне. Ее однажды дали нам родители, им передали их родители. А первым людям ее дал Бог. Но даже на протяжении всей нашей повседневной жизни мы ее должны поддерживать свое существование. А вот ему нет нужды поддерживать свое существование, потому что жизнь в нем, и он стал источником жизни для всей Вселенной. И изначально Бог желал, чтобы в мире, созданном им, смерти не было. Смерть в каком-то смысле даже сейчас неестественна для нас. Смерть является результатом присутствия греха в нашем мире. Искупив грех мира своей кровью, Он теперь всем желающим и исповедующим веру в Него предлагает жизнь вечную. Он предлагает вновь дать жизнь вечную. Я подчеркиваю, вновь дать вечную жизнь. Потому что именно такую он и планировал изначально. Вечная жизнь является Божьим даром. Божьим даром, который он предлагает всем верующим в Иисуса Христа, верующим и доверяющим Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Иоанна, в первом послании апостола Иоанна, в 5 главе мы такие слова читаем с вами. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне».
Мы только что об этом говорили.

Жизнь есть в нем самом. Он является источником жизни для нас, и он желает дать вечную жизнь нам. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, потому что Бог – источник жизни. Вот о чем говорит этот текст. Как ни странно, как бы ни было странно, но верующие в Иисуса и соблюдающие Его заповеди уже сейчас живет вечной жизнью. Звучит странно, правда? Но дело в том, что об этом говорил и сам Иисус Христос. Даже если такой человек умрет, он оживет в день второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как обыкновенный сон, ночной или обеденный, нельзя назвать отсутствием жизни, как будто бы человек выпал из жизни, из существования. Также и смертный сон верующего в Иисуса Христа как бы не прерывает его вечную жизнь. Придет день, и он встанет от своего смертного сна и получит этот обещанный Божий дар. С другой стороны, какой бы ни была длинной и насыщенной безбожная жизнь, она уйдет. Она растворится в вечности, не оставив в конечном счете и следа. Только вечная жизнь на самом деле имеет смысл. Только та, которая никогда не оканчивается. Жизнь со всеми ее переживаниями, достижениями, уроками, удачами и неудачами, ошибками и победами теряет смысл. И все это теряет смысл, когда жизнь оканчивается. И оканчивается порой самым неожиданным образом. Все, что в ней было в этой жизни, когда не получает продолжения, теряет и свой смысл. Соломон называет такое положение вещей суетой, то есть бессмыслицей. Только вечная жизнь имеет смысл. Жизнь, о которой говорил предыдущий библейский текст, это еще и не, это не только ее продолжительность. Я только что говорил о продолжительности жизни, но это еще и ее качество. Вечная жизнь в Писаниях – это жизнь святая, целеустремленная, насыщенная, но вместе с тем жизнь чистая, удаляющаяся от греха и беззакония. Но реально ощутимо вечная жизнь начнется для многих искупленных людей со второго пришествия Иисуса. Так говорит Священное Писание. Послание апостола Павла к филиппийцам, послание Павла к фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 17 тексты. Итак, послание апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 18 тексты. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Другими словами, читая дальше, это значит «не увидим Бога раньше них, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Удивительно. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе, и всегда с Господом будем». О чем говорит вот этот отрывок Священного Писания? Когда наступит Царство Божие, когда Иисус Христос вернется, больше не будет ничего, что разделяло бы Его детей, верующих в Него, любящих Его, соблюдающих Его заповеди, что могло бы отделить их от Него. Даже смерть, которая разделила и самих людей друг от друга,
Мертвые друг с другом не общаются где-то на небесах. Священное Писание говорит о том, что они спят, ничего не ведая, ничего не зная, не испытывая никаких чувств, поэтому смерть их разделяет друг с другом. Смерть отделяет живых от мертвых, от тех, кто когда-то был дорог сердцу живых. Смерть разделяет. Смерть отделяет даже живых от Бога. Но когда Он придет, больше не будет вот этой разделяющей завесы. Будет жизнь, жизнь вечная в Царстве Божьем. Но Бог обещает быть рядом с нами. Помните последние слова текста, который я только что прочитал? «Так всегда с Ним будем». С Ним будем. Он будет рядом с нами. Мы будем видеть Его. Мы будем общаться с Ним. Он будет жить среди нас. Лицо детей, лицо отца, завеса разделяла. Но заблестит в его огне моя слеза, когда он все начнет сначала. Так написал неизвестный автор об этом моменте, когда он начнет все сначала, когда мы войдем в его царство, когда он установит на нашей многострадальной планете свое царство. Он будет с нами, он будет среди нас. Вот оно, величайшее сокровище и величайший дар Царства Божьего. Бог с нами. Вы осознаете, вот даже из этого короткого рассуждения нашего о Царстве Божьем, вы осознаете, насколько грядущий мир будет отличаться от настоящего существенно? Иисус Христос, Сын Божий, навсегда остается человеком. Он навсегда остается нашим братом по плоти и крови, сохраняя всю свою божественность, оставаясь при этом в человеческой плоти. Такая близость с Богом, которая ждет нас в Царстве Божьем, она подразумевает особый уровень существования человека, я это так назову. Другими словами, могу сказать, что эта близость подразумевает святость и чистоту, сопоставимые со святостью и чистотой самого Бога. Есть такое греческое слово «теофания», то есть в переводе на русский язык «богоявление». Этим термином богословы обозначают те отрывки Писания, где Бог являет себя людям. Вот один из самых ярких эпизодов теофании или богоявления описывается в 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как Бог явился своему народу и дал 10 заповедей. Чрезвычайно примечательны уроки этого момента богоявления. Мы видим Царство Божие, мы видим много принципов будущего Божьего Царства в этом Богоявлении. Итак, что же происходит? Когда Бог предупреждает Моисея, что скоро он опустится на вершину горы Синай, они должны сделать кое-что. В первую очередь, они должны постирать свою одежду и сделать уборку в своем стане и каждый в своем шатре. Представляете? Это было требование Божье. Вот это и есть подготовка, очищение. Это подготовка ко встрече с Богом. Но когда это произойдет, вокруг подошвы горы должна была быть проведена черта. Даже на подошву горы никто не имел права ступить. И была дана особая заповедь, если какое-то животное забежит за эту черту, или человек, не прикасаться к нему руками. Он должен был быть лишен жизни, либо луком, либо камнями, к нему нельзя было прикасаться, и заходить за эту черту нельзя. Но было 70 человек, 71 человек, которым Бог повелел и разрешил заступить за эту черту и подняться на середину горы. Это был Моисей вместе с 70 старейшинами. Но вершина этой горы была окутана темным облаком, внутри которой было, как раз и было это самое Богоявление. Он
там присутствовал. Яхве, Бог, Сын Божий, Он там присутствовал. И туда, на эту вершину, мог войти только один приглашенный. Это был сам Моисей. Там была земля святая. Однажды, когда Бог явился Моисею в горящем кусте, Он ему сказал: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на земле святой». Здесь вот этот Дух Божий, Он витает. И представьте, мы вернемся теперь на гору Синай. Вот это облако, окутывающее ее вершину, это символ Царства Божьего будущего. Там средоточие святости Божьей. Теперь представьте себе, вот эта святость, это присутствие Божие наполняет собой не вершину горы, а наполняет собой всю землю. О чем это говорит? Кто может жить в этом Царстве Божьем? Кто может обитать, кто будет обитать на нашей планете, когда здесь будет установлено Божье Царство? Те, кому Он позволит в Него войти. Такие люди, которых Он сам пригласит. И кто это? Священное Писание говорит, это те, кто сегодня верит в Иисуса, кто исповедует перед Ним свои грехи, получает прощение своих грехов, соблюдает заповеди Божьи. И действительно, когда слава Божья наполнит собой всю эту землю, главным эталоном жизни будет Божий закон и Божья воля. Вот так Священное Писание дает нам понять, что жизнь в Божьем Царстве также подразумевает и особое качество существования людей, жизни людей в этом Царстве, не только продолжительность их жизни, вечную жизнь Он обещает, но и особое качество жизни. И когда сегодня я взираю вот на этот образ, на гору Синай, где святость Божья настолько себя явила и стало понятно, что человек не может просто так приблизиться к святому, чистому, безгрешному Богу, я задаюсь вопросом, а как я вообще смогу войти в Царствие Божие, когда Его присутствие наполнит всю землю, а не вершину только одной какой-то горы? Как я смогу жить в полной гармонии с Его волей и с Его святым законом? Ответ содержится также в Священном Писании. Нам дано обещание, что мы преобразимся, что мы изменимся. Такими, какие сейчас мы являемся, туда мы не войдем. Даже верующие в Иисуса, даже стремящиеся соблюдать Его заповеди, не войдем. Нам потребуется сверхъестественное преображение, которое даст нам Бог в день второго пришествия Иисуса Христа. Это будет касаться характера, из которого будет удалена склонность к греху. Это обещание Божье. Он его выполнит однажды. Но это касается еще и тела человека. Да? При втором пришествии Иисуса Он преображает и характер, и сердце, но еще и тело человека, делая его совершенным. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 тексты. «Наше жительство на небесах, говорит апостол Павел, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот это преобразование тела человека, которое достигнет совершенства, из которого будут удалены изъяны, болезни, недостатки. Это преображение также является и символом и предзнаменованием преображения духа, из которого Бог удаляет всякую склонность к греху и ко злу. Это будет сделано Его силой. Но не будем сомневаться,
Не будем сомневаться ни одного грамма в том, что Бог выполнит обещанное. Порой даже люди совершают удивительные вещи. В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей, который сделал множество великих открытий в области химии. Однажды его сотрудник случайно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой, и та практически моментально растворилась в кислоте. В это время в лабораторию и вошел Майкл Фарадей, и он увидел смущенный взгляд своего сотрудника и сказал: «Не беда, сейчас что-нибудь придумаем». Он долил сосуд с кислотой некоторые составляющие, нужные элементы химические, и через несколько минут серебро выпало в осадок, осело на дно. Он слил кислоту, достал бесформенную массу серебра, отдал мастеру, из которой тот выплавил новую ложку. Во сколько раз всесильный Бог могущественнее и мудрее человека? Он может из пылинки нашего тела, преданного земле, в будущем воскресить нас, прославить и дать новое тело. Бог это сделает. Наше будущее, согласно тому, что нам обещано, необозримо. В первом послании апостола Павла к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Не видело того ухо, не видел того глаз и не слышало того ухо, что приготовил Бог любящим его». Еще раз скажу, что даже нашего короткого рассуждения должно быть понятно, насколько сильно будет отличаться будущий мир от настоящего? Сколько еще прекрасного должно нам открыться? Сколько еще предстоит нам узнать и постичь в грядущем мире? Это жизнь, которая задумана Богом для человека. Она возвышена и прекрасна, и ей нет конца, так же, как мудрости, силе и любви Творца. Я много раз думал, какая интересная культура будет, воспитанная на священных писаниях, будет доминировать в Царстве Божьем. Евреи, наверное, представляли жизнь в Царстве Божьем в рамках тех же самых традиций, порядков, которые заведены были у них. Христиане времен Средневековья, видимо, считали, что жизнь в Царстве Божьем будет очень-очень напоминать их жизнь. Может быть, современные протестанты современной Европы и других частей мира представляют себе, как в Царстве Божьем будут такие же молитвенные дома стоять на углах, перекрестков в городах, также проходить богослужения. Каждый это представляет себе по-своему. Какая культура будет там доминировать? Я об этом рассуждал, пока не понял однажды. Написано «приготовил». Это значит, что придя в Его Царство, все мы, представители всех веков, народов, племен, языков, попадаем во что-то столь превосходящее все, что создано человеком, что у нас будет только один путь – принять эту новую жизнь, начать постигать ее. Бог будет учить нас жить по-новому. Он будет учить нас мыслить по-новому. Он будет учить нас взаимодействовать по-новому, творить по-новому. Сейчас мы только делаем первые шаги жизни в Божьем Царстве. Благодаря Иисусу, благодаря евангельскому учению, мы только лишь учимся жить в Божьем Царстве. Вот как маленький ребенок учится стоять на ножках и не падать, как он учится пальчиками своими что-то брать, он берет, а у него падает это из рук. И он должен научиться пальчиками достаточно крепко держать что-то в своих руках. Вот так вот мы сейчас элементарнейшие вещи Царства Божия только изучаем. Что именно? Мы учимся доверять тому, что говорит Бог. Мы учимся Ему верить. Угодить Богу без веры невозможно, говорит Священное Писание. Без веры никто в Царство Божие не попадет. Но там, в Его Царстве, нам нужно будет еще очень и очень много изучить, очень много постигнуть и познать, прежде чем человек
сможет стать, ну, если так можно выразиться, полноправной частью этого царства. Многому еще нам предстоит в будущем научиться.

Но я хочу поделиться с вами своей какой-то, может быть, небольшой мечтой. Я верю в одну вещь, в одну идею. Я верю, что однажды придет такой момент, когда человек, искупленный и восстановленный кровью Иисуса Христа, омытый и очищенный Словом Божьим, сможет сделать свой незаменимый вклад в жизнь, развитие, в умножение счастья и благодати Царства Божьего.

0: Здравствуйте. Как говорит сам Джастин Миллер, он был последним наркоманом. Чтобы удовлетворить свои желания, он лгал и воровал много раз в день. Но для жены Джастин был хуже наркомана. Он был слугой дьявола. Нам позвонила Шейн Миллер, которая нуждалась в том, чтобы кто-то помог забрать ее мужа с улицы. Она дала мне описание автомобиля Джастина и его самого. У нас есть ордер, так что мы поместим его туда, где ему и место. А вот и он сам. Собственной персоной. Полиция не впервые принимали вызов, связанный с Миллером. Джастин вырос в Хартвилле, Миссури. В юном возрасте он был уверенным в себе и помогал родителям стричь газоны. У меня были любящие родители, чудесное детство. Вся наша жизнь вращалась вокруг семейного бизнеса. Наш девиз был «Сделал дело, гуляй смело». Когда Джастин перешел в среднюю школу, что-то изменилось. Из-за неудач в спорте я стал неуверенным в себе. Мне казалось, я недостаточно хорош и разочаровываю других. Чтобы вернуть уверенность в себе, Джастин стал употреблять алкоголь. Но в старшей школе этого стало мало. Появились наркотики и метамфетаминовая зависимость. Она схватила меня и уже не отпускала. Я был не похож на других, я все доводил до предела. Джастин несколько раз проходил реабилитацию, но ему не нужна была помощь в борьбе с зависимостью. У меня была невероятная гордыня. Я бросал тяжелые наркотики на какое-то время, мирился со всеми, а потом снова брался за старое. Джастин воровал у родных, друзей, чтобы купить наркотики. А вскоре и сам начал их продавать. В 29 лет он женился, развелся и перешел к новому циклу – тюрьме. К этому времени Джастин смирился со своей зависимостью. Я не доверял себе. Я хорошо знал, на что способен. Мне говорили, что я никогда не изменюсь. Я неудачник и ничего не добьюсь в этой жизни. И тогда я решил гулять, пока меня не поймают. Я стал худшим из наркоманов. Я манипулировал, врал, воровал. Я совершал по 8 преступлений на день, чтобы получить наркотики. Я думал, что так и умру наркоманом. В 30 лет Джастин опять оказался за решеткой. И в этот раз у него наступило просветление. Оказавшись в камере после ареста, он услышал, как кто-то процитировал стих из Библии и решил найти ее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я тогда больше всего нуждался в силе. Возможно, это то, что мне надо. У меня не было веры, что смогу измениться. Я думал, это моя судьба, и чтобы стать лучше, я должен заслужить. Но все, что я читал в Библии, говорило мне о другом. Этого я понять никак не мог. После выхода из тюрьмы Джастин нашел работу и начал встречаться с Шей, его бывшим врачом-наркологом, и у них родился сын. Но через короткое время Джастин взялся за старое.
1: Не под кайфом. Джастин относился ко мне лучше всех в мире. Он добрый, готов отдать другому последнюю рубашку. Но под кайфом сам слуга дьявола. Он лжет, ворует. Он сломает вас, чтобы взять под контроль. Я любила его, и поэтому оставалась с ним. Я думала, что смогу исправить и спасти его, несмотря на свою боль. Я очень надеялась на это.
0: Однажды Джастин украл деньги у брата, и тот заявил в полицию. Джастин начал скрываться вместе с женой и детьми. Через 2 года Джастин втянул Шей в свой образ жизни.
1: Со временем я впала в отчаяние. Я думала, если я буду как он, я смогу помочь в борьбе с неправильными решениями. Ну или мы хотя бы будем вместе. Мне казалось, что я без него просто не выживу.
0: Но вскоре Шей обратилась к Богу и отдала ему свою жизнь.
1: Я попросила Бога мне помочь. Я готова была на все, лишь бы Бог помог мне выбраться из этой ситуации. Господь дал мне силу, которой у меня никогда не было. Он дал мне мир. У меня пропало желание звонить или писать Джастину. Господь говорил мне, ты заботишься только о себе, о Джастине позабочусь я. Поверь мне.
0: Шей перестала быть наркоманкой и переехала к родителям. Джастин оказался наедине со своей зависимостью, ему отчаянно захотелось вернуть семью. Я понял, что проиграл. Я больше не контролировал Шей. Она сказала, что все в руках Божьих. Я не знал, как работает Бог, но понимал, что больше не смогу манипулировать ею. Я сорвался, начал плакать, а потом упал на колени.
1: Джастин прислал мне сообщение. Что мне сделать? Господь сказал, напиши служение Иоанна 3:16. И я так и сделала.
0: Вскоре Джастин записался в лагерь для мужчин с зависимостями. Там он узнал о безусловной любви Христа. Меня коснулось то, что Бог любит меня даже в самые худшие моменты, в самые темные дни. Помню, я говорил, «Боже, если ты поможешь мне, я отдам тебе свою жизнь». Но человеку, который страдал от гордыни, было непросто полностью довериться Богу, и Джастин программу не закончил. Они помирились с Шей и поженились. Джастин отдал свое сердце Христу, но вскоре вернулся к наркотикам.
1: Я быстро разочаровалась после его возвращения. Перемены были временными. Мы снова оказались на американских горках. Тогда Господь сказал, «Ты должна кое-что сделать».
0: Шей говорит, что Бог ей сказал сообщить полицейским, где найти Джастина, которого они уже искали.
1: Я не злилась и не пыталась навредить мужу. Я любила его и посвятила себя Господу. Я сказала, что сделаю все, что он попросит. И Господь ясно сказал мне сделать именно это.
0: Шериф Дэрин Броули был не из тех, кто дает поблажки рецидивистам. Во время ареста он нашел у Джастина достаточно наркотиков, чтобы посадить его на 20 лет. Все указывало на то, что он должен быть за решеткой. Но вместо этого... Я не могу объяснить, почему. Но внутри я понимал, что у него другое предназначение. Я сказал, большинство людей, сделавшие то, что сделал ты, уже были бы мертвы. В одной руке у тебя семья и жизнь, а в другой руке, ну, сам знаешь что. Джастин начал плакать. Я никогда не видел, чтобы взрослые мужчины так плакали. Мы поговорили о Боге. Это был хороший разговор. Шериф позволил рассказать ему о том, через что я прошел. Он сказал, «Тебе повезло, что ты встретился со мной, потому что я даю тебе шанс. Вот, держи». Шериф Броули решил не предъявлять обвинений. Неделю спустя Джастина освободили. Он заново посвятил свою жизнь Христу и принял его благодать. Я мог лишь сказать спасибо. Я не заслуживал тех шансов, что выпадали мне в жизни. И этого тоже. С тех пор я не пил и не принимал наркотики. Я не просто протрезвел, я стал свободен. С того времени семья Джастина и Шей выросла, так же, как и их любовь к Христу и друг к другу.
1: Бог не просто вернул нам Джастина. Он дал нам его лучшую версию. Я даже не представляла, что она существует.
0: На шерифа Броули так повлияли перемены в Джастине, что он через какое-то время тоже отдал свое сердце Христу. Было много факторов, которые призывали меня к Богу. Джастин стал последней каплей, которая направила меня к нему. Я подумал, это правда. Вот тот путь, которым я должен идти. Должен признать, что не только я помог Джастину, но и он мне. Я знаю, что могу пойти куда угодно и не бороться с тем, что так долго не давало мне покоя. Бог видит сердце. Он со мной, куда бы я ни шел. Мне не нужно бояться искушений, потому что Он всегда избавляет от них. Раньше я не знал, что есть решение проблемы. Но теперь я знаю. Имя этому решению – Иисус.
1: Бог продолжает творить чудеса. Нет ничего такого, с чем Он не может справиться. Самое верное решение – принять Христа в свою жизнь. Это удивит вас. Поверьте.
0: Вам нужно просто попросить. Обратиться к Нему и принять Его. Скажите, «Иисус, я не могу это сделать, но ты можешь». Свидетельство Джастина удивительно. Пусть оно ободрит вас. Если вы или ваш родственник страдаете от зависимости, прислушайтесь к словам Джастина. «Я нашел лекарство, и его зовут Иисус. Я не просто протрезвел, а освободился. У меня больше нет пагубных желаний. Они оставили меня». Его путь был удивительным. В тюрьме он услышал стих из Библии и сказал: «Мне это нужно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. У меня закончились мои силы. Я больше не могу делать это сам. Мне нужна сила Божья». Но этого было недостаточно. Он пережил несколько срывов, восстановлений, за время которых снова все разрушил. Но эти срывы были частью его пути. Если вы страдаете от зависимости и срывов, то радостная новость состоит в том, что срыв может стать восстановлением. Вам нужно понять то, что понял Джастин. Это не то, что можно заслужить. Это то, что вы получаете просто так. Нельзя заслужить благодать Божью и спасение. Нельзя их заработать. Нужно в смирении сказать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня, грешника. Я шел своим путем и делал плохие вещи. Я потерял контроль. Смилуйся надо мной. Дай мне Твою силу. Мне нужна Твоя благодать». И тогда вы найдете лекарство. Возможно, вы, как и Шей, находитесь в созависимости. Она думала: «Я должна удержать его, помочь ему». Но она обрела силу для себя. «Помоги мне выбраться из этой ситуации». И Бог сделал это для нее. Бог вывел ее из цикла созависимости и разрушения, и Шей смогла сделать правильный выбор. Джастин нуждается в помощи. А Бог использовал все это во благо. Шериф сказал: «У тебя есть один шанс. Я не обязан его давать, но я делаю это. У тебя есть будущее. Я что-то в тебе вижу». Это лучшие слова, которые вы можете услышать. Бог видит что-то в вас. У Него есть для вас будущее и надежда. Он хочет, чтобы вы навеки были с Ним. От создания мира Он приготовил нечто хорошее для вас. Он создал для вас хорошие вещи. Вы можете жить в праведности, мире, радости. Как? Очень просто. Попросите об этом. Возможно, вы думаете: «А существует ли Бог и Иисус?» Вы можете помолиться так: «Иисус, если Ты реален, то яви Себя мне». Склоните голову, как Джастин. Давайте сделаем это вместе. Давайте склоним голову и помолимся. Сделайте это со мной. Не пропустите свой шанс. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу: помилуй меня, грешника. Я не могу контролировать то, что я делаю, но Ты можешь. Я отдаю это Тебе. Дай мне способность делать все правильно. Укрепи меня, чтобы то, о чем я молюсь, чего желаю, пришло в мою жизнь. Иисус, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе. Избавь меня от этих пагубных желаний. Ты пришел, чтобы освободить пленников. Я в плену и нуждаюсь в освобождении. Приди в мое сердце, измени мою жизнь. Если Ты сделаешь это для меня, я буду следовать за Тобой до конца жизни. Услышь мою молитву. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: С Саймон любит ходить в школу. Он говорит, что это приносит ему счастье. Но еще недавно мальчику приходилось оставаться дома, потому что мама не могла оплатить учебу. По правде говоря, ей едва хватало денег на еду. Нима и ее сын Саймон всегда вместе. Саймон всегда помогает мне по дому. Он веселый и позитивный мальчик.
2: Мне нравится работать в саду. Я люблю свою маму, потому что она добрая и учит меня готовить.
1: После потери мужа Нима прикладывает максимум усилий, чтобы заботиться о своем сыне. Но ей едва хватало денег на еду. Школу она оплатить не могла.
2: Я был очень огорчен, что не мог ходить в школу и учиться вместе с друзьями. Я просил Бога дать мне такую возможность.
1: У него было столько вопросов, он постоянно спрашивал, «Почему я не хожу в школу? Я очень хочу учиться». Я сказала ему, что нужно потерпеть. И в слезах молилась, чтобы Бог помог нам. Нима обратилась к одной женщине в их общине, и та дала ей контакты организации, которую поддерживает обетование сироте. Они начали давать Ниме продукты и оплатили школу для Саймона. У него есть все необходимое для учебы.
2: Бог отвечает на молитвы. Он дал мне школьные принадлежности, штаны, свитер. Первый день в школе я был очень счастлив. Я люблю читать и писать. Мне это нравится. У меня много друзей, и мы играем с ними на переменках. Когда я вырасту, я стану учителем, чтобы учить других детей.
1: Я очень благодарна вам за то, что вы помогли Саймону пойти в школу и обеспечили нас едой.
2: Большое вам спасибо за помощь. Вы исполнили мою мечту. Пусть Бог благословит вас.
1: Каждый раз, когда Джон огибался или поворачивался, чувствовал острую боль в правом боку. Понятное дело, что с болью играть в гольф он не мог, но сейчас он снова на поле и не ощущает боли. Смотрите далее.
0: Джоэ Терна уже давно знаком с клубом 700, еще с 1976-го, когда помолился молитвой покаяния с Пэтом Робертсоном. Когда я закончил молиться, мне показалось, что молния прошила мое тело, словно я засунул палец в розетку. Я не знал, что делать дальше, но Бог в мою жизнь приводил людей, которые помогали мне не сойти с правильного пути. С годами вера Джо возрастала, клуб 700 и учение Пэта Робертсона были для него важными источниками вдохновения. Я каждый день смотрел клуб 700. Он вдохновлял меня, мне нравились истории и слово знания, которое там звучало. Это было живое слово Божье. Джо даже не мечтал о том, чтобы получить слово знания. В январе 2019-го он начал ощущать резкую боль в правом боку. Обычно это было по утрам, когда я поднимался с постели и наклонялся, чтобы надеть носки или обувь, или поворачивался. При любой попытке взять что-то, я чувствовал острую боль. Доктор назначил Джо УЗИ. Оно показало небольшую кисту в правой почке. Она была безвредной, хоть и приносила боль. Доктор назначил обезболивающие. Я не злоупотреблял ими. Принимал только раз в день, но ежедневно. Джо любит играть в гольф, но боль не позволяла ему насладиться игрой. Боль тревожила меня. Не во время удара, но когда нужно было поднять мяч. При любом наклоне я чувствовал боль. Это было очень неприятно. Мужчина хотел помолиться об исцелении, но решил, что боль – это часть старения. У Бога есть проблемы посерьезнее. Зачем мне приносить к Нему боль в боку? Я думал, что должен просто с этим жить. Одним июньским утром Джо смотрел «Клуб 700». Он пошел за второй чашкой кофе и услышал, как Гордон сказал, «У кого-то проблемы с правой почкой, у вас сильная боль, воспаление и камни. Бог исцеляет вас. «Примите это во имя Иисуса». Я сразу же положил руку на правый бок, надавил и помолился вместе с Гордоном. К удивлению Джо, боль сразу же ушла. Я был в шоке. Я привык смотреть «Клуб 700» и наблюдать за тем, как это происходит с другими. Но пока это не случится с тобой, это укрепило мою веру. Я понял, что это правда. Бог работает в моей жизни. Он слышит меня. Он знает все про меня. У меня нет сомнений в том, что Бог удивителен. Что еще добавить? Сегодня Джо снова играет в гольф и рассказывает о своем исцелении людям, которые тоже нуждаются в исцелении. Это безусловная любовь Бога к вам. Вы Его дитя. Он желает, чтобы вы жили хорошо, наслаждаясь временем здесь. Бог не хочет, чтобы вы страдали.
1: Вы Божье дитя. У Него есть план и цель на вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы наслаждались всем, что Он создал вокруг. Он создал мир для вас. Мы хотим помолиться о вас. Многие из вас сталкиваются с проблемами в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, как у Джо, финансовые, духовные проблемы или зависимости. Не знаю, но Бог знает. Мы хотим помолиться о ваших нуждах. Но сначала я хочу поделиться ответом на молитву, которую прислала нам Тереза. Она пишет: «Я уже долгое время молилась о том, чтобы Бог исцелил мою руку. Однажды утром в клубе 700 Гордон в молитве сказал: „Есть кто-то, у кого проблемы с правой рукой“. Когда я услышала это, я поняла, что Гордон молится обо мне. Каждый раз, когда Бог давал чье-то имя или проблему ведущим, я спрашивала у него: „А как же я?“ И сейчас я очень благодарна ему за то, что он положил на сердце Гордону помолиться обо мне. Надеюсь, вы понимаете, насколько я счастлива».
0: Вот что пишет Карлос. «Я смотрел «Клуб 700» и услышал молитву Терри Мьюсен. Дух Святой сказал ей, чтобы она помолилась о человеке, который много работал, и поэтому у него проблемы со спиной. Я понял, что это обо мне. Я с верой поднял руки, и Господь начал исцелять мою спину. Я почувствовал, как диски в спине становятся на свои места. Я даже увидел свет, когда закрыл глаза. Аллилуйя! Я так благодарен Иисусу, что Он исцелил меня. Спасибо за ваши молитвы. Пусть Бог благословит вас. Бог исцеляет больных. Послушайте, что говорит Джо. Бог не хочет, чтобы кто-то страдал. Не хочет. Он взял все страдания, скорби, боль, немощи и грехи на себя. И если Он взял их, то это значит, что мы нести их не должны. Мы можем отдать их Богу. Мы можем довериться Его любви, которая не подведет. Вера работает через любовь, а Бог и есть любовь. Давайте молиться. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и просим об исцелении для всех, кто смотрит нас. Для всех, у кого болезни почек, спины, рук, у кого рак, боль и все, что не от Тебя. Мы молимся сейчас о том, чтобы Царство Божье пришло. И воля Божья исполнилась в жизни и телах нуждающихся. Мы просим об этом во имя Иисуса. Дух Святой, приди во имя Иисуса. Терри.
1: У кого-то огрубел голос. Это тревожит вас и тех, с кем вы разговариваете. Бог исцеляет вас. Он вернет ваш голос. А ваш голос прояснится. Примите это. Во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
0: У кого-то есть вывих бедра, в кавычках. Я не знаю, что это значит, но это связано с правой частью спины. Вы ощущаете сильную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Поделитесь своей радостью. Напишите нам по адресу, который указан на экране. А закончим мы стихом из Иакова. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Мы любим молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьей.

использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. «Бог, почему это случилось со мной?» Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал: «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих».
Когда Бог

проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо: «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет: «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо. Но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал: «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство — это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога: «Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно». И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал: «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее.
То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. И если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов Он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство – все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал: «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания.
За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил,

наступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу. Это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам: «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать: «Этот мальчик неудачник, он не сможет отбить мяч». Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал: этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал: он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу. Не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы». В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь.
Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано, «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояния, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь, приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете, «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал, «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал, «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать, «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете, «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере, Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус». Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Перед нами раскинулась цветущая Израильская долина. Одна из самых важных сельскохозяйственных центров государства Израиль. И с ней связано много очень важных исторических и библейских мест. И сегодняшним нашим гидом будет Барух Керем, который расскажет об этой долине и совершим вместе с ним путешествие. Барух, расскажи, что это за место, где мы сейчас находимся?
1: Добрый день, друзья! У нас за спиной Израильская долина. Мы же находимся на горе Гильбоа, которая в русский язык дошла как гора Гилвуя, одно из важных и стратегических мест в этой земле. Но давайте обо всем по порядку.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать!

Изреэльская долина находится на севере нашей страны, и она является, скажем так, ключевым звеном между Галилеей и северной частью Израиля, который был связан с Голанскими высотами, Дамаском и дальше Месопотамией, и также с южной частью, где, в общем-то, и было Иудейское царство, и Израильское, на этом горном хребте. И дальше дорога шла в Египет. И те люди, которые контролировали Изреэльскую долину, контролировали вход в южную часть нашей страны. Поэтому здесь, в этой Изреэльской долине, произошло множество важных и решающих битв за обладание этим местом.

сейчас находимся на склонах горы Гильвуя или Гильбоа. У меня за спиной находится долина Изриельская, а на дальнем плане, на дальнем вот фоне находится Гиват-Ха-Море. Такая гора называется Море. Это место связано с очень хорошо известной библейской историей победы Гидеона над мадианитянами. История была такая, что в эту землю вторгались жители восточных регионов, которые более засушливые, более пустынные. И вот здесь, на этой плодородной долине, где израильтяне имели свои поля, они просто выпасали скот, выпасали верблюдов. И история была такая, что израильтянам просто нечего было есть, потому что обширные стада поедали урожай. И вот Гидеон противостоял такому явлению. Он собрал большое войско. И я хотел бы прочесть из книги Судей 7 главы. «Рано утром Иерубаль, то есть Гидеон, вместе со своим войском стал лагерем у Хоротского источника». В русской Библии переведено «у Хоротского источника», в иврите «над Хоротским источником». Прямо здесь мы сейчас и находимся. Источник внизу, а мы на горе. Прямо здесь на горе и был лагерь. «У Хоротского источника». «Стан мадианитян был на севере, у горы Море». Вот эта гора в долине. И долина также сейчас перед вами. «Господь сказал Гидеону: слишком много с тобой народа, не отдам я мадианитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся передо мной, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Удивительная история. 22 тысячи вернулись, а 10 остались. Если бы сегодня так говорили в армии, кто боится, идите домой. Интересно, кто бы остался. Итак, но на этом Господь еще не закончил уменьшать количество армии. Он сказал: все еще много с тобой народа, я хочу уменьшить количество воинов. И для этого всем этим 10 тысячам пришлось спуститься вниз к роднику. А что было дальше, давайте узнаем, когда мы будем у родника.

спустились с этой горы к ее подножию, где течет источник Харод. Мы сделали то же самое, что Гидеон в свое время. И я зачитаю с книги Судей 7 главы. «Когда Гидеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую тех, кто будет пить, став на колени. Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек, все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гидеону: силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам мадианитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». И из 10 тысяч осталось только 300 воинов с Гидеоном, бесстрашных, выбранных Богом. И силами этих 300 Гидеон победил мадианитян, напав на них ночью, неожиданно. Многие считают, что такая тактика была впервые применена самим Гидеоном. Однако, если мы изучаем Библию более глубоко, мы можем обратить внимание, что такую же тактику использовал Авраам и люди, которые находились с ним в союзе, когда преследовали 4 царей Месопотамии, которые пленили Лота и всю его семью. То же самое было использовано Авраамом. И теперь, друзья, мы находимся в этом оригинальном, аутентичном месте, и, на мой взгляд, это просто прекрасно.

удивительные события произошли здесь в современности. С 1936 по 1939 год. Это было время, когда эта страна находилась под британским мандатом. И было большое арабское восстание против британцев. В это время арабы нападали не только на британцев, но и также громили еврейские поселения. И вот один из офицеров британской армии, разведчик, его звали Орд Чарльз Вингейт, он был назначен как человек, который должен был подготовить добровольческие еврейские отряды для того, чтобы противостоять арабским бандам. Интересно, что этот человек был христианин, хорошо знаком с Библией. И он решил, что это место, где Гидеон отбирал своих воинов и тренировал, будет самым лучшим плацдармом для тренировки еврейских отрядов. И действительно, прямо здесь, где мы находимся, он занимался подготовкой еврейских добровольцев. И позже они использовали ту же самую тактику внезапных ночных рейдов, которые когда-то использовал Гидеон. Таким образом, человек, хорошо знающий Писание и современную тактику, соединил два в одном, и действительно он был успешным. И позже за лояльность к государству Израиль и к еврейским поселениям этот человек был назван другом Израиля, удостоился чести не еврей быть названным другом Израиля. И в Натании, в городе Натания, у нас есть институт имени Орда Вингейта.

Друзья, мы находимся на горе Гильбоа. Передо мной гора, которая называется Гиват Аморе, или Холм Учителя. И здесь произошли следующие события. Я буду читать из первой книги Царств, 28 главы. «Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем». Вы видите, в конце вот этой длинной горы есть такой беленький городок слева. Это Шунем. «Филистимляне стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гильбоа». На горе, на которой мы сейчас находимся. И через несколько дней, когда приближалась битва, Саул решил вопросить Господа, будет ли ему помощь от Бога. Господь не отвечал. Тогда Саул сделал один из самых опрометчивых шагов в своей жизни. Он нашел одну женщину, которая жила недалеко. Она была колдунья. Ее город Эндор находился за вот этой вот горой. И, в общем-то, благодаря ей он узнал, что Господь не поддержит его в битве. И действительно, сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гильбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Йонафана, Аминадава, Малхишуа, сыновей Саула. На следующий день и тело самого Саула было обнаружено здесь, и в качестве трофея филистимляне взяли тело Йонафана, Саула, и повесили на стенах Бейт-Шеана, города, который находится вот справа от нас. Поэтому прямо перед нами находится последнее, так сказать, пристанище Саула и его сыновей, и вот это вот поле битвы. Позже, когда Давид узнал, что случилось такое несчастье в Израиле, он оплакал Давида и Саула известной плачевной песней, которая начинается словами «Как пали сильные».

Вот этот холм, который вы отсюда видите, он называется Гиват Хаморе, что значит «холм учителя». Интересно, что это название, оно немного пророческое. Почему? Вот этот небольшой городок у меня за спиной белого цвета – это библейский Суннам. Сейчас он называется Шунем. Здесь произошли удивительные события во время жизни пророка Елисея. Одна суннамитянка построила ему такую комнату отдыха, поскольку он часто путешествовал этой дорогой. И позже ее ребенок заболел и умер. И этот пророк Елисей в благодарность за гостеприимство этой женщины воскресил ребенка.

Это была самая известная история в этом регионе, которую знали все жители, и в течение веков она передавалась следующему и следующему поколению. И вот во время жизни Иисуса Христа, когда Он путешествовал этой землей, потому что это, в общем-то, часть Галилеи уже, Иисус бывал здесь, Он посещает другой город, который называется Наин. Наин находится ровно с противоположной стороны склона. И встречает погребальную процессию, когда мать-вдова хоронит своего сына-подростка. И что делает Иисус? Он останавливает процессию, воскрешает мальчика. И все люди, которым хорошо была известна история воскресения, сделанная Елисеем, они все в один голос восклицают: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил свой народ». Очень примечательно, как Иисус решил о себе сказать, что Он пророк. Он делал это не словами, Он делал это действиями, Он делал это, совершая дела пророка. И таким образом Иисус явил Себя не только как пастырь и как учитель, но Он явил Себя как пророк. Поэтому эта гора Море, учитель, она учит нас такому принципу, чтобы, скажем так, доказывая Себя, мы доказывали не словами, а делами.

0: Дорогие друзья, мы находимся сейчас на холме, который в древние времена назывался Изриель. Это был главный город здесь, поэтому вся долина названа Изриельская долина. Долина довольно плодородная. Изриель значит «Господь посеет». И это значит, что плодородие, да, это значит большой успех. И вот здесь, в этой Изриельской долине, стоял небольшой город, в котором царь Ахав, царь Израиля Ахав, построил себе, по всей видимости, зимнюю резиденцию. В Самарии в зимний период достаточно холодно, ветра, дожди и некомфортно. Здесь же это место более низкое, и поэтому климат здесь теплее. И здесь находилась крепость царя Ахава. Его жена Езавель, нечестивая принцесса Сидона, также здесь с ним жила. И вот в третьей книге царств, в 21 главе, описаны такие события, что в Изриеле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриеля был виноградник. И вот царь Ахав захотел этот виноградник заполучить и устроить там овощной сад. Однако Навот отказался продать царю свой виноградник, потому что это был надел его отцов, доставшийся по наследству. И Ахав огорчился. Тогда его неблагочестивая жена подговорила старейшин города, Навот был осужден и убит, а виноградник перешел во владение Ахава. За такие нечестивые дела пророк Илия предсказал, что Езавель умрет в этом же городе. И действительно, немного позже, буквально через одно поколение, после смерти Ахава, его сын Иорам воцарился в Израиле. И в это время Господь помазал следующим царем одного из военных генералов. Его звали Егу. В русской Библии он известен как Иуй. Тогда он воевал в Дамаске. И в 4 книге царств, в 9 главе, подробно описывается, как Егу прибыл со стороны Дамаска, и он поразил царя Иорама, сына Ахава, и также его друга, нечестивого царя Иудеи, которого звали Ахазия. Итак, два нечестивых царя были поражены здесь Егу, и также Езавель, ее сбросили со стены, и по пророчеству Илии, пророка, она умерла, даже не осталось от нее тела, собаки съели ее труп. И фактически мы стоим на этом месте драматичном, где и происходили все эти события. И если вы можете видеть, недалеко вот за мной, внизу, прямо под холмом, находится современный виноградник. То есть такой же, как когда-то был у Навота. Поэтому здесь сейчас растут те же культуры, что и в древние времена. Приезжайте в Изриель, здесь бесплатный вход, здесь отличная обзорная площадка, и вы насладитесь здесь, сидя и читая библейские истории. Это очень хорошее место. Приглашаю вас.
1: Экскурсовод Барух нас завел в такие дебри. Это не

0: не туристическое место, и без сопровождающих сюда вы просто не попадете, никогда не увидите этого. Вот археологи оставили ямы после себя, не дорыли их тут. Тут видно, что они отрыли кусочек стены, видно кладку каменную. Из земли торчат такие вот маркеры или прутья. Местами там арматура помельче торчит, еще колючая проволока, так что надо быть осторожным. Мы продолжаем наше путешествие.
1: Друзья, хочу дать вам очень хороший совет. Никогда не ссорьтесь с тургидами, потому что мы знаем такие места, где вас никто не найдет.
0: Да.
1: Тель-Изриль оставался важным стратегическим местом во все времена. И вот место, где я сейчас нахожусь, мы на вершине холма, и здесь сохранилась структура атаманского периода, атаманского времени. То есть здесь была крупная вилла, большой дом. Вы видите, это по массивным стенам с двух сторон, и даже уцелело несколько арок. Сегодня здесь небольшое еврейское поселение находится слева от нас, которое занимается сельским хозяйством. Поэтому история Тель-Изриля начинается в глубокой древности и продолжается до наших дней. Можно сказать, что это живой холм, который продолжает свою жизнь до сих пор. Сейчас на дальнем горизонте мы видим гору Гильбоа, которую мы посетили с утра. И следующая гора, которая ближе к нам, это Гиват-Хаморе. С этой стороны, с левой стороны от Гиват-Хаморе, с восточной стороны, находился библейский Эндор, куда Саул пришел советоваться с волшебницей и получил от нее, скажем так, предзнаменование своей смерти. И с правой стороны от Гиват-Хаморе есть вот этот поселок Наим, где Иисус воскресил молодого парня. И долина справа, вы видите отсюда, хотя она и в дымке, много озер, это долина Изриэльская или долина Мегидо. Вот она тянется аж до горы Кармель, которая на дальнем горизонте справа.

0: Друзья, мы стоим у фасада церкви Преображения на горе Фавор. И здесь вы видите, как здорово построена церковь, как будто бы три таких треугольника возвышаются, символизируя идею трех шалашей, которые Петр предложил построить. Одну для Иисуса по центру большую, одну для Моисея и вторую для Илии. И вы знаете, что это удивительное событие описано в Евангелии. Говорится, что Иисус, зайдя на высокую гору, преобразился перед учениками. Мы не знаем, на какой именно горе это произошло. Возможно, что здесь на горе Фавор. Это, в общем-то, достаточно логично, потому что гора находилась недалеко от Назарета. Но, тем не менее, никаких точных данных мы не имеем. Как бы ни было, в византийское время здесь была построена церковь, разрушена мусульманами, перестроена крестоносцами в средние века, снова разрушена мусульманами, и уже в современности современный храм возведен на месте византийской церкви и крестоносской церкви архитектором Антонио Барлуччи. Структура церкви – это базилика, которая имеет три прохода. И справа и слева от башни на фасаде мы видим, что они сделаны в виде таких как шатров. Центральный проход имеет треугольную крышу, которая символизирует шатер, который Петр предложил сделать для Иисуса. А башни слева и справа посвящены Моисею. Мы видим вот это удивительное изображение. И здесь, конечно же, есть много параллелей с Иисусом. Как Моисей, поднявшись на гору, получил слово от Господа, так и здесь Иисус получил слово от Отца. И вы видите, что слева из скалы течет вода, которую Моисей, скажем так, по Божьему слову, вывел для народа. А Иисус сам был этой живой водой. Здесь эта часовня посвящена Илии. И Илия был пророком. И здесь Иисус являет себя как пророк на горе Фаворе, если эти события преображения были здесь. И так же, как Илия, поднявшись на гору Кармил, да, было очевидное Божье вмешательство. Огонь сошел с неба, объял жертвенник. То точно так здесь Иисус получил подтверждение от Бога, что именно Он есть как бы превосходящий и Моисея, представляющего закон, и Илию, представляющего пророков. В крипте находится священный камень, который считается, что преображение случилось здесь, хотя Библия не дает нам четких географических разъяснений, где это должно было быть. Первоначально крыша этого здания была сделана из алебастра, который пропускал свет, и таким образом свечение сверху проникало прямо, вот солнечный свет проникал через эту алебастровую крышу прямо внутрь здания. Но со временем этот материал оказался не так практичен, он пропускал воду, поэтому пришлось заменить его более современными материалами, которые, к сожалению, свет не пропускают, поэтому конструкция немного утратила свой первоначальный вид.
1: В этом путеводителе мы еще открыли для себя кусочек благодатной святой земли. Это Израильская долина, Фавор и многие другие достопримечательности. Конечно, здесь переплелись эпохи, различные фрагменты истории, и древней, и средневековой, и современной. И вообще здесь красиво, живописно и очень интересно. Добро пожаловать в Израильскую долину.
2: Ах, хорошо. Вдоволь побегав и полазив по Израильской долине, по разным местам, по горам, по равнинам, там очень жарко, и мы поднялись в конце программы на самый верх горы Фавор. И здесь так приятно от тебя охлаждает ветер. Я вам непременно рекомендую посетить эту гору, и вы увидите с нее такой прекрасный вид, вот который я вижу сейчас.

Я буду проповедовать сегодня о том, что так дорого для моего сердца и то, что так дорого для вашего сердца. Моя церковь, моя проповедь сегодня называется «Я люблю мою церковь». Кто-нибудь из вас может сказать вместе со мной «Я люблю мою церковь»? Я не знаю, как вы, но в церкви я встретил мою будущую супругу. У нас четверо детей, и они все родились вот буквально в церкви. В церкви я нашел свое призвание, нашел смысл жизни, нашел предназначение. Потому что до этого моя жизнь, она катилась как по дороге в ад, а здесь она радикально изменилась. И я нашел смысл жизни. И я знаю, для чего я живу. Церковь так важна. В церкви я нашел друзей. В церкви много-много всего происходило. В церкви я получал исцеление, в церкви я получал благословение, в церкви я получал столько много, в чем я нуждаюсь. И я знаю, что в вашей жизни оно может происходить точно так же. Но я заметил, я верующий уже очень давно, и я заметил, что в нашей христианской с вами жизни есть много важнейших-важнейших понятий, которые могут со временем как будто бы затереться немножечко. И мы начинаем относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Знаете, я вот тоже много лет назад, когда приехал в город, который тогда назывался Ленинград, после службы в армии, я служил в армии 2 года, и я был неверующим человеком, и после армии я поехал в город Ленинград. И там принимали на работу ребят, которые отслужили в армии, в охрану Госбанка. Я пошел туда работать. И оказалось, что у нас в городе есть монетный двор. Ну, есть монетный двор в Москве, и есть монетный двор в Петербурге, где печатают новенькие вот монеты какие-то, юбилейные, медали печатают. И, мы, работники банка, мы знали всегда, когда будут какие-то новые монеты отчеканены, и первые люди,

Люди, которые получали эти монеты, то есть эти монеты поступали в банк, и мы были первые люди, которые могли эти монетки купить. И мы, ну, хвастались нашим друзьям, знакомым. Вот, они же хорошие такие монеты, блестящие.

сказал, что опять блеск вернулся. И вот я говорю, что у нас с вами в христианстве есть столько много важных понятий, которые со временем как будто бы теряют свой блеск. И вот понятие церкви, это может быть, к сожалению, одним из таких понятий, которые со временем, ну, ты начинаешь думать, ну, что там, ну, что здесь особенного, что такое, все привычное, все мне известно. Но я здесь для того, чтобы сегодня почистить это понятие, для того, чтобы оно опять заблистало для нас новыми, яркими, сильными красками, потому что церковь – это здорово. Давайте еще дадим рукоплескание Богу за церковь. И в псалмах мы читаем, что, и там это образ церкви, что как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вы наверняка читали этот псалом. И там говорится, что это как елей на голову Ааронову, который стекает по его бороде и до краев рис наполняет. Но для того, чтобы этим елеем быть благословленным, надо быть в теле. Надо быть в этом теле Аароновом, это прообраз церкви, что мы с вами в теле, благословение истекает сюда. И нам надо быть здесь для того, чтобы благословение почивало и на нас с вами. У нас есть в городе один певец христианский, и как-то он, услышал я его песню, и он поет. И там такая фраза прозвучала в песне, что «если церковь не мать, то и Бог не отец». Я услышал такой, думаю, интересно, я в Библии такого не встречал. Так как-то немножечко напрягся, если церковь не мать, то и Бог не отец. А потом я узнал, когда я изучал богословие, что это настоящая фраза реальная, которая принадлежит одному из отцов церкви 3 века. Она звучит именно так, что когда церковь не мать, тогда и Бог не отец. Вы можете по-разному относиться к этой фразе, принять ее или не принять, но, по крайней мере, нам надо с вами увидеть очень сильное уважение к церкви. К церкви нельзя относиться равнодушно или с презрением, с каким-то, знаете, как будто с обыденностью, как будто это какая, подумаешь, церковь, не церковь. Это сильное, сильное творение Божье, которое Господь создал для того, чтобы мы с вами были благословлены. И в сегодняшней проповеди я прошу вас запомнить два слова. Слово «опора» и слово «церковь». Потому что, когда мы читаем с вами Библию в первом послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, это перевод Кулаковой, давайте мы прочитаем с вами. «Пишу на случай, если задержусь, чтобы ты знал, как надо вести себя в семье Божьей, в церкви Бога живого, которую он соделал столпом и оплотом истины». Вот так. То есть, смотрите, церковь названа столпом и оплотом. Оплот истины. Такой, знаете, как стержень, столб, который, вы знаете, оплот или стержни, вот эти балки и опоры. Это так важно для того, чтобы крыша держалась. Когда опора падает, то все рушится. И происходит много-много ущерба. У нас как-то в городе строили, у нас есть, было здание, спортивно-концертный комплекс имени Ленина на метро Парк Победы. Может быть, кто-то из вас бывал там. Это советское сооружение, огромное сооружение, круглое такое бетонное здание. И оно уже, слишком долго оно там стояло, и его решили убрать и построить там новое сооружение. Построили новое сооружение, ледовую арену, огромную ледовую арену для хоккея. Но когда разрушали вот этот спортивно-концертный комплекс имени Ленина, я увидел это в новостях, воспоминания, они начали у меня подниматься и подниматься, потому что эта арена, на которой проповедовал и Ульф Экман, и Бенни Хинн, и Род Парсли, и Лестер Самрал, Билли Джо Догерти. Если вы не знаете этих имен, это известные служители Божьи. И я был там переводчиком, и мы видели, как десятки тысяч людей приходили ко Христу. То есть такой, знаете, рассказываю вам, у меня аж мурашки по коже. Вот такие сильные-сильные там движения Божьи были. И вот это здание вдруг, решили его убирать. И убирали.
И там рабочие работали над тем, чтобы

разрушать вот эти бетонные конструкции. И есть видео, ну, какая-то камера снимала это. В общем, стоят вот эти опоры, бетонные, высокие опоры. И вот так по всему кругу идут от них бетонные такие перекрытия. И рабочий с отбойным молотком, стоя наверху, разрушает вот эти бетонные изделия. Рядом кран, у которого есть какое-то средство безопасности, он должен был быть подсоединен к этим веревкам, там, к чему-то, для того, чтобы, ну, если что-то случится, чтобы он остался в живым. И вот в живых. И он нарушил вот эту технику безопасности, и он, представляете, стоит, и это записано на видео. И он разрушает эти опоры, и вдруг все начинает рушиться. То есть он с отбойным молотком, не привязанный к крану, на высоте, не знаю какой, может быть, 40 метров. И вдруг все начинает падать, и он бежит к этому, к средствам безопасности, и не успевает, и падает, и бетоном накрывает. То есть погиб человек. Я вам рассказываю это к тому, что это физическая гибель, да? Но когда опора падает, рушится все. И когда мы читаем, что церковь – это опора, мы должны с большим уважением и трепетом относиться к тому, чем мы с вами являемся, потому что Господь создал церковь, и церковь – это мы с вами. Кто-нибудь скажи аминь на это. Аминь. Поэтому давайте чтить вот эту опору, которую Господь созидает сейчас. И церковь – это такая центральная идея Библии, очень важная центральная идея. Первое, о чем я хотел бы сказать, что христианство как церковь. Мы должны понимать христианство как церковь. Слава Богу за христианские радиостанции, за христианские телевизионные кампании, за христианских спортсменов, за театры, за все остальное. Но христианство как церковь. Увидьте христианство как церковь. Потому что мы с вами понимаем, что церковь должна существовать. А для нашего с вами понимания, мировоззрения, для веры нету бесцерковного христианства. Оно всегда церковное, когда мы читаем об этом в Библии. И это чрезвычайно важно для нас с вами видеть христианство как церковь. Я думаю про, иногда, ну так, фантазирую, когда люди собрались, например, и у них один язык, и одно общее какое-то понимание, люди все равно собираются вместе и образуются государства, например, да? Или люди по каким-то интересам, да, там, вот сейчас, через пару недель начнется опять чемпионат России по футболу, да, и вот футболисты играют сами по себе, а потом они видят, ну, надо как-то собираться вместе, как-то организовываться, или там хоккеисты, каждый там во дворе играют, или где-то еще, команды, все, они структурируются. Но мы с вами, как церковь, у нас не просто общий интерес, какой-то религиозный интерес. У нас с вами намного серьезнее. Мы с вами живые. Господь называет тех, кто верит в Него, живые. А те, кто не верит, не знает Его, они как бы мертвы еще в своих грехах и прегрешениях. Слава Богу, что сегодня еще много людей стали живыми. Аминь. Да. И вот когда Бог смотрит, я фантазирую, да, это моя фантазия, Бог смотрит на этот мир, и Он видит, о, вот мое дитя, вот мое дитя, вон живой, вон она живая, он живой. Но они живут в таком мире, где много людей их окружают, которые против вот этой жизни, которая в них есть. Надо бы мне моих живых собрать вместе, для того, чтобы они укрепляли друг друга, для того, чтобы они молились друг за друга, для того, чтобы они поклонялись вместе, и я буду их вдохновлять там, где они собираются вместе. И Господь создал церковь. И мы с вами, как церковь, мы не просто это наш какой-то интерес небольшой, это наше... Здесь собираются живые. Живые, давайте дадим шум для Господа. Это так здорово. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 1 глава, 22 и 23 стих, про Господа, что Он все покорил под ноги Его. Про Бога Отца, который все покорил под ноги Иисуса Христа и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем.
Вот такой план Бога о церкви, он такой величественный, что Господь говорит, что мы как церковь, мы полнота наполняющего все во всем. Да, тело Его. Мы церковь, тело Его. И Он вознес Иисуса Христа, это высочайшее звание. Христос – глава церкви. Аллилуйя! Здесь столько много даров, здесь столько много способностей, здесь столько много талантов, здесь такое просто изобилие всего благословенного, что Господь дает в этот мир, что у нас нет недостатка ни в каком духовном даровании, и мы с вами обогащаем друг друга, когда делимся нашими дарованиями, когда делимся нашими способностями, нашими талантами, и мы, ну, у каждого из нас в сердце бьется вот этот ключ: «Я люблю мою церковь, аллилуйя». И для меня христианство, оно как церковь. Это церковь. И мы с вами должны чтить ее. Второй важный момент, который я хочу сказать сегодня, потому что встречаю иногда, люди думают, даже верующие иногда такие находятся, думают, а могу ли я постоять в сторонке? Хорошо, Бог, хорошо, церковь, да, здорово. Ну, а я немножечко как бы в сторонке постою. Может быть, не так важно, чтобы я тоже принимал участие. Но на этот вопрос ответ однозначный. Очень важно, чтобы ты принимал участие. Христианин оправдан, оправдан, но он не способен занимать автономную позицию по отношению к Богу и к церкви. Ну, человек может подумать, ну что, а современные люди такие самонадеянные очень часто, такие самоуверенные, и нос задран высоко, и думают, ну да, церковь, христианство, ну как бы... А я сам по себе. Но ты не можешь просто автономно существовать. Потому что не ты создал христианство. И христианство – это не та религия, которая вот тобою создается, тобой самим, тобой одним. У нас с вами огромная родословная. У нас с вами такие победы есть в нашей истории. Есть и неприятные страницы в нашей истории, в истории церкви, церкви с большой буквы. Но есть и славные истории. И мы с вами отслеживаем нашу цепочку прямо к Библии, прямо к времени апостолов, потому что так мы и живем. Есть Вселенская Церковь. Она невидима для людей. Это церковь, состоящая из всех детей Божьих по всему миру. Но ее видит только Бог. Мы с вами видим поместную церковь или местную церковь. Вот мы в Петербурге, да, у нас, ну, юридически мы называемся МРО, местная религиозная организация, церковь Слова Жизни, Санкт-Петербург. Здесь ваша церковь, это тоже МРО, местная религиозная организация. Мы местная церковь, поместная церковь. И это то, что должно быть у каждого христианина. Ну, это такой лозунг. Даешь каждому христианину церковь, которую он называет «моя церковь». Ну, как даешь каждому христианину право, чтобы у него была церковь, которую он называет «моя церковь». Не просто «я член Вселенской Церкви». Это здорово, что христианин является членом Вселенской Церкви, но важно, чтобы он имел церковь, которую он может назвать «моя церковь». Это моя. Я знаю здесь людей. Меня знают по имени. Я знаю, что эта церковь делает. Я знаю те трудности, с которыми она сталкивается. Я здесь для того, чтобы помогать. Я здесь чувствую, как Господь использует меня для благословения. И вот это здорово. Это здорово. Я вот... параллель такую провожу, да, когда мы уже чуть больше, чем 30 лет назад с моей супругой венчались и обещали друг другу, что мы вместе до конца, пока смерть не разлучит нас. И в тот момент, когда я говорил эти слова, я понимал, что все, я становлюсь одним мужчиной, одной женщиной. И моя супруга, она тоже становилась одной женщиной, одного мужчины. И это красиво, и это правильно. И когда это случилось, для меня, я понимаю, что в мире живут миллиарды других женщин, и я их всех уважаю. Но есть единственная женщина, которую я называю моя жена. И вот здесь я тоже как параллель провожу. Так здорово, чтобы... Да, мы уважаем другие церкви. Мы уважаем все церкви христианские в этом мире. Но так здорово, чтобы у христианина все-таки была церковь одна, которую называет «моя церковь».
В этом же есть и посвящение, и красота, и благословение, когда ты там отдаешь и получаешь. Ну, кто-нибудь кивни мне, аминь, аминь. Вы знаете, тоже такая известная фраза знаменитого служителя Лестера Самрала. Он сказал, что говорил про связку бананов и говорит: банан, который первым отрывают от связки, первым и съедают. Ну, он имел в виду, что когда ты один, ну, тебя оторвали от связки, что ты в таком состоянии, что тебя съедят. И вы знаете, что в этом мире дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ему легко поглотить того, кто оторвался от связки, того, кто оторвался от компании, того, кто оторвался от церкви, того легче поглотить. Поэтому так важно нам с вами быть в церкви. Аминь. Аминь. Поэтому, ну, могу ли я постоять в сторонке? Ну, нет. Я помню, мем был такой в интернете, такой, на заднем плане горит дом, и люди там с ведрами, в панике, там, тушить. А на переднем плане паренек-подросток качается на качели. Может быть, ну, вы можете представить себе эту картинку, если вы ее не видели. То есть все там в панике бегают, тушат пожар, а ему и на качельке хорошо. Это не самое лучшее место. Когда пожар, вот качаться и говорить: а мне все равно, потому что нам не все равно. Нам столько много нужно еще сделать. И нам нужны все руки, все слова, все языки, все люди, которые знают Бога. Так здорово, чтобы мы были вместе и делали общее дело. Аллилуйя. Не надо быть вот таким невозмутимым, с железным спокойствием. Я тоже вспоминаю историю одну про одного воина, который вел свою личную войну, когда вся армия уже прекратила эту войну. Но из-за того, что он был отрезан от армии, он продолжал делать то, что уже не надо было делать много лет. Его звали Хиро Онадо, японец. В 1945 году его отправили на Филиппины вместе с тремя другими солдатами для того, чтобы они там партизанили, была Вторая мировая война, ну, которая вот-вот закончилась уже в 1945 году, но им этого не известили, и другие там погибли, его соратники, и он остался один в 1945 году, и он вел свою личную битву. Он убивал людей. Он воровал там, он жил там в джунглях, его не могли поймать 29 лет. В 1974 году, и туда сбрасывали листовки на японском языке, что все, война закончилась, выходи. Он не верил, он думал, что это пропаганда. И он продолжал вести свою вот такую личную войну. Это реальная история. Скажи своему соседу: реальная история. Хиро Онадо. И только потом уже, через 30 лет, и туда пригнали, потом прислали вот этого майора японского, который отправлял этого парня на задание, и он через громкоговорители вызвал все-таки его из этих джунглей, и ему навстречу вышел уже такой достаточно постаревший, ну, вы можете представить себе, жизнь, которую он прожил, была нездоровая жизнь. Он вышел и свой ржавый меч вручил этому начальнику, и президент Филиппин помиловал этого человека, и его забрали в Японию. И потом он с горечью говорил, когда уже он осознал, что произошло, что он почти 30 лет в грязи, в гонениях, в каких-то ужасных условиях жил. Вы можете представить себе это? И вел войну, занимался тем, чем уже не надо было заниматься давно, потому что он был один. И он с горечью говорил: за 30 лет в джунглях не произошло ничего хорошего. Ничего хорошего, когда ты один. Ты можешь делать то, что ты думаешь является правильным, хотя церковь уже занимается совсем другими делами. Поэтому тебе важно знать, что эта церковь делает, чем она занимается, что она сейчас считает важным, а что она не считает важным. Поэтому надо вникать, надо понимать, надо быть участником и соучастником того, что происходит, и Господь собирается делать именно здесь, в церкви, которую ты называешь «моя церковь».
Потому что в твоем сердце есть этот клич. Я люблю мою церковь, потому что Господь так создал. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это мы, братья и сестры. Так вы наш или не наш? Вы гражданин или не гражданин? Вы вообще как, свой или чужой? Она говорит, я свой, я здесь, я согражданин, да, я здесь, я тоже вот в этом месте Писания. Я не чужой, я свой, я в церкви, я христианин, аллилуйя. Церковь, это мы все. Это же не так, что один рот и 100 ушей. Нет, мы все, мы собираемся в домашних группах, мы служим вместе. Здесь столько много команд нужно в каждой церкви, столько много нужд. Слава Богу, в церкви нету безработицы. В каждой церкви, в маленькой церкви, в большой церкви, в мега-церкви, у нас в невидимом мире, у нас здесь плакаты требуются, требуются, требуются. Требуются студенты библейских курсов, требуются миссионеры, требуется группа порядка, требуются, требуются, требуются, требуются. Нам нужны все! Да не будет никакой безработицы в Царстве Божьем. Аминь. Даешь духовную вовлеченность каждому члену церкви. Аминь. И здесь происходит умножение. Мы здесь с вами находимся сейчас. Здесь много людей, много кресел. Но если мы посчитаем каждого из нас здесь, и сколько... Здесь есть семьи, да, все. Но я бы так консервативно предположил, что в среднем на каждого человека, который находится здесь, у вас дома, минимум 3 стула есть. То есть, если взять количество стульев здесь, в этом зале, и количество стульев, которые есть в наших домах стульев намного больше, чем в этом зале. Кто-нибудь согласен со мной? Если мы возьмем площадь вот этого зала, он очень большой, но если мы возьмем площадь всех наших квартир, мест, где мы живем, арендованных, может быть, мест, где-то, может быть, кто-то в общежитии живет, студент, где бы вы ни были, я убежден, что площадь тех мест совместных, где мы с вами находимся, она намного больше, чем площадь вот этого зала. Кто из вас согласен со мной? Я к чему это говорю? К тому, что мы с вами, когда мы задействуем то, что у нас есть, наши стулья с вами, наши дома, наши квартиры, это будет намного, это намного больше, в несколько раз больше, чем помещение и стулья даже очень такой большой церкви, как эта. Поэтому дай свой стул к служению Христа. Дай свой дом в служение Христа. Потому что это умножает на Царство Божье. Это увеличивает Царство Божье. И это важно. Это важно. То есть нельзя постоять в сторонке. Надо быть участником. Потому что через твое участие умножается Царство. И третий момент – это про нормы. Кто устанавливает для меня нормы? Я опять вам скажу, что да, современные люди очень самоуверенные и очень порой надменные, что никому не дам устанавливать для меня нормы. Но церковь – это должна быть, она должна быть той величиной, которая устанавливает для тебя нормы. Да, и вот я служил в армии. И да, в армии есть нормы. Я пришел, я на службе, да, в определенное время спать, в определенное время вставать, шагать, так шагать, петь, значит, петь, кушать, значит, кушать, копать, значит, копать, мести, значит, мести. То есть, да, это норма. Когда я был на работе есть нормы. Вот в такое-то время работа начинается, в такое-то время работа заканчивается, в такие-то дни выходные, вот столько-то ты денег получаешь. Когда мы жили с моей супругой, мы только поженились, мы жили с ней в коммунальной квартире. У нас там в Петербурге до сих пор это явление существует. Многие из вас могут не знать, что это такое. Это интересное изобретение. Там у нас было 16 соседей, один маленький туалет, вход сразу на кухню. На кухне стояли 4 плиты, ванная на кухне за ширмочкой.
И всегда там стояла табуретка и разобранный мотор от запорожца. Ну, и длинный коридор, и 16 соседей. Два клана таких профессионалов коммунальных битв. И там еще была сложность, что из одного клана парень женился на девушке из другого клана, то есть что еще более усложнило ситуацию. И тут мы въехали, два птенчика такие, два. Но мы были уже верующие, слава Богу. Мы въехали туда, у нас была комната там, и этот клан попытался нас склонить на свою сторону, а этот клан попытался склонить нас на свою сторону, а мы заняли нейтралитет, тогда два клана объединились против нас. Это было интересное время. Интересное время, когда я по ночам ходил и молился там за каждую комнату, за каждую комнату помазывал елеем эти косяки. Если бы меня кто-нибудь видел там ночью в то время, это было бы, наверное, страшно. И там было много интересных приключений. И вы знаете, там были нормы, которые ты не мог просто выкинуть, потому что так было заведено. Когда кто моет полы, когда кто убирается. Ну вот так. То есть, когда люди собираются вместе, там есть нормы. И почему мы согласны с нормами, когда мы живем в таких местах? Почему мы согласны с нормами на работе или где-то еще, или где-то в обществе? А когда мы попадаем в церковь, иногда у христианина возникает такое как будто бы неприятие. В церкви нормы? Какие нормы? Да, друзья, вот такие нормы. Это, церковь – это величина, которая устанавливает для нас с вами нормы. Потому что это правильно, это нормально. Когда мы начинали нашу церковь, моя супруга, которая говорит, я совсем не прославленец, а она пела в прославлении. Я был молодым пастором, я и стулья расставлял, и подметал, и убирал, и призывал к пожертвованиям, и проповедовал, и молился, и на погребение, и на венчание, и все, везде. Почему? Да потому что норма, и домашние группы. Домашние группы для церкви – это норма. Собираться вместе с другими братьями и сестрами, вдохновлять друг друга. Служить в церкви – это норма. И церковь говорит, да, это вот так правильно. Читаешь Библию, там, и вот это правильно, и вот это правильно, и вот это правильно. И это не что-то, что ты можешь отодвинуть в сторону, о, лишь бы Господь благословлял меня. Да Он и благословляет тебя через то, что ты занимаешься служением. Никакого аминь на это, но это правда. Это правда, друзья. Вот. И мы с вами должны, ну, просто являть это. Я вам прочитаю одну фразу из рассказа Ивана Бунина. Ее нету у нас на экране, но вслушайтесь в нее. И там один герой этого рассказа, он сетует и говорит, «Была у меня, понимаешь, стряпуха немая. Подарил я ей, дуре, платок заграничный. А она взяла... да и истаскала его наизнанку. Понимаешь, от дури да от жадности. Жалко на лицо по будням носить. Праздника, мол, дождусь. А пришел праздник, лохмотья одни остались. Так вот и я с жизнью-то своей. Истинно так». Вот человек подарил красивый заграничный платок. А она взяла, вывернула его наизнанку, чтобы сохранить красоту-то. И вот так и проносила, думая, что настанет день, когда я вот красоту-то эту явлю. А вот когда явила, там оказались одни лохмотья, потому что все уже там прохудилось и сгнило. И, к сожалению, ну и человек говорит, вот так я и с жизнью со своей. От чего-то произошло. Ну хорошо, хоть сослаться на слова русского писателя. От дури да от жадности. Не всегда проповедник и добрый пастор может произнести такие слова в церкви, но сославшись на русского писателя, ну какой может. От дури да от жадности такое происходит, друзья. Поэтому, ну расчехляйтесь, ну покажите свою красоту, ну Бог столько много вам дал, дары, таланты, способности. Не надо думать, ну вот настанет тот счастливый день, когда я это сделаю. Да день сейчас. Сейчас, сейчас нужно это делать. И мы с вами читаем в Писании, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Это Христос. «Я создам церковь мою, и ворота ада не одолеют ее». Поэтому покажите свои цвета,
Вы член церкви, вы часть церкви. Но я, видите, наша церковь, она играет всеми красками благословения, и ваша вот мозаика, ваш кусочек, он здесь есть, присутствует. Лицо вашей церкви состоит и из ваших лиц всех. И это здорово, и это великолепно. Я вас попросил, чтобы вы запомнили два слова на сегодняшней проповеди: «столб» и «церковь». Я жил в таком местечке, где была маленький полустаночек такой. И там была платформа, где поезда не останавливались. Многие поезда просто мимо проносились с лязгом и скрежетом. И эта платформа была низкая, просто на уровне земли. И однажды я шел со своим папой, и он сказал мне: «Сын», так строго сказал мне: «Сын, если будет мимо проезжать поезд, то очень опасно, если ты будешь на этой платформе один, этот вихрь и вид поезда, это может даже затащить тебя под колеса. Если такое случится, вон, видишь, столб». И там стоял фонарный столб. Он говорит: «Вот тогда подбегай к столбу, схватись за него, закрой глаза и жди, пока поезд проедет». Я тогда не придал особо значения его словам, но однажды это случилось. Я остался один, и вот мчится поезд, не собирающийся останавливаться. То есть он промчится мимо меня на огромной скорости. Но проблема была еще в том, что с другого пути шел другой поезд, в другую сторону. То есть там вообще возник вихрь. Один поезд мчался с одной стороны, и другой с другой стороны. Вихрь и ветра, и лязга, и визуально. И меня начало крутить. И я тогда вспомнил слова моего отца: ноги ватные, страх внутри. И я еле-еле добегал до этого столба. Я увидел этот столб, старый, обшарпанный столб, но который должен был меня удержать. И я добрался до него, и вот эти камешки из-под колес этого поезда, одного, другого, посекли мне лицо. И я схватился за этот столб, закрыл мои глаза, обнял его. И этот лязг колес, железных, безжалостных колес, этот свист ветра между вагонами и чугунные эти колеса, стук. Казалось, вся платформа, она вот-вот развалится, как будто весь ад вдруг вышел наружу. И я стоял там и думал: слава Богу, что есть этот столб. И думал, что в мире только лязг, и грохот, и опасность. И я стоял так какое-то время, и вдруг все исчезло. Наступила тишина. Я посмотрел на небо, там летали птицы. Рядом щебетали птички на деревьях. И я пошел к станции, и потом оглянулся, и смотрю на этот старый обшарпанный столб, и думаю: слава Богу за опору, за которую можно схватиться в этой жизни. И потом, да, много-много лет спустя, когда я стал верующим, я увидел, что в моей жизни и в жизни каждого христианина и каждого неверующего человека есть угрозы, есть то, что идет против него, есть атаки на его жизнь. И у каждого из нас должна быть опора, за которую можно схватиться и которая поможет остаться нам в живых. И это Слово Божье, это Бог и это Церковь. И когда это валится, тогда нас ждет с вами погибель, потому что все начнет рушиться. Давайте встанемся сейчас. Мы помолимся, чтобы Господь запечатлел это сердце, это слово в наших сердцах, чтобы мы держались за эту опору, сильную, сильный якорь, который Он дал для нашей безопасности. Бог, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас. Мы благодарим Тебя, что Ты хранишь нас в этой жизни. Мы благодарим Тебя, что когда угроза несется на нас или рядом с нами, когда угрожающие нашей жизни силы атакуют нас в мыслях, в духе, в душе, физически, мы благодарим Тебя за якорь, за который мы хватаемся, и мы благодарим Тебя за церковь, которая является для нас столпом и утверждением истины.
Спасибо Тебе, что когда мы держимся за Тебя, мы в безопасности, и Ты даешь нам жить и процветать, и двигаться дальше, и принести Тебе славу до края земли во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословит вас Господь.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Вадим, приветствую всех, друзья.
0: Юля, ты счастлива?
1: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
0: То есть Бог тебе помог в этом?
1: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
0: Так было всегда?
1: Это процесс.
0: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают. Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах.

сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянуться на Писание. Когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот, истории Средневековья, касательно истории Реформации. И очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы
люди не читали Слово Божье.

Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы. И это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии? И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то Он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории, да? Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не был вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь. Путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. В 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. И это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут в спасение тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил
свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи, перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Каждый из нас хочет иметь будущность, каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь, это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись с пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина, и девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимание, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном, лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей, и она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит, дай мне пить.
И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? То есть она говорит, ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить? То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем? Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит, он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит, а я все же прошу у тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше. То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит, потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит, нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит, не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком, а потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий. Я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс. Да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что, и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку.
но происходит хаос. Человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают: вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо. А школьник вроде как подрастает, думает: вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. А потом уже обучаюсь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный. А человек думает: вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. А то есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там девушка, да, или красивый молодой человек, там сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят: мы будем счастливы когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит: Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, к которому мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царство Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос: а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире, да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое — это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое Он оставил для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Ну, проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду, вот элементарно, да, там, нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, ну, какие-то просьбы, там, есть люди, за которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами.
И, ну, молилась, молилась, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это, со

Причисляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически это с тех пор практикую. Практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри вас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом, читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божьего. А следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейским, ну, библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты иногда бываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь, Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать. Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или там что-то помочь. И ты думаешь, Боже, ну нет, ну это сможет кто-то сделать.

0: делать? Ну, может быть, это не обязательно сейчас, но, может быть, попозже. Ну, ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, почитать, поспать, в конце концов. А Господь говорит, ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь, ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть. Пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт. И он говорит, повеления твои в Господе веселят сердце. Действительно, счастье нам дает Господь. И он, зная, что нам нужно для этого, он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит, делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо. Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и ну, это можно было бы легко, да, решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наше, там, не знаю, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования, и взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды. Плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений!
1: Юлия, спасибо большое за эту тему. Слава Давайте Богу. Попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги «Бытие», это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме. Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
1: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
1: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешних, от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
1: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
1: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Но суть непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда... ну, маленькому ребенку ты говоришь, ну, все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит, а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня... Но по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
1: Петр спрашивает, может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая быть счастливым?
1: Не помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
1: Ну, получается, что
0: наверное.
1: Так.
0: Если человек будет жить только для себя... Мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни. Да? Я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые... Я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно... человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то... Ну, печалька наступает.
1: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в меня, любящим меня, действующим по моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит, не искушайте меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению... У людей порой доходит только, когда люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
1: Может ли быть счастливым человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: К сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому
1: поделись
0: что Господь рядом.
1: Как?
0: Ну, двери Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла, личное общение с Богом, молитва, служение ближним —

0: И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну, вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне то, чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. Mm-hmm. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там, себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально — сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые mm-hmm. человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня подруга есть, она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что mm-hmm. у него есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Uh-huh. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться угу. полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека.

0: человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
1: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

0: ticket.
1: От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. В нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

0: 고춧가루.
1: Да-да, церковь на марше, церковь на марше. Да-да, не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире, мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. О вас заголовки говорят. Что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Nissan. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей, с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каэнья. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно, пару лет, три года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробренчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав, и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории, передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, и мне это нравится. Так и должно быть, как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорит, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей.

Мы в спектакле смеялись и болтали, люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажут «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Gospel, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Gospel. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многие как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом, на Рождество 80-го года, я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это
мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил своей жизни Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал, и с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Но после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен, если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей. Ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчишь в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись. И я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливейший человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему
Мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что

Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, и кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложите обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу. Я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените Его. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

Power. Power. Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Две номерные таблички. С Богом все возможно. Ты готов? Давай, поехали. Этот мужчина ростом 170 сантиметров, весом 135 килограммов. Когда он напрягает свою грудную клетку, его грудь в объеме составляет 150 сантиметров. Его бицепсы 57 сантиметров в объеме. В прошлом году этот человек отжал от груди более 250 килограммов. Он был вторым в Америке по поднятию тяжести. Я видел, как он несколько раз поднимал 158 килограммов. Он разорвал более 5000 пар настоящих стальных полицейских наручников. Но также у него большое сердце. И он здесь, чтобы воодушевить и призвать вас. Дамы и господа, один из самых популярных в Америке ораторов. Поприветствуйте ведущий и основатель силовой команды Джон Джейкобс. Давай, Джон, ты уже ближе, ты можешь это сделать. Ему нужна ваша поддержка. Помогите ему.

0: That was a tough one.
1: Это было серьезно. Барри Хенли говорит, что умирает. Нет, не из-за надувания грелки, он не ел 6 часов.
0: Okay.

0: У нас есть стальной пруд толщиной 7 сантиметров. Вы, вероятно, видели 8 лет назад на конкурсе «Сильнейший мужчина мира» Лу Фейрино, громадина, сильнейший мужчина мира, сгибал стальной пруд толщиной 2 сантиметра через голову. Только двое из 12 смогли это сделать. Но он будет сгибать пруд 2,5 сантиметра вокруг головы и вокруг шеи. Если у него останется немного сил, он согнет дюймовую сталь в зубах. 3 дюйма стали, без отдыха. Киф, ты чувствуешь себя достаточно сильным? Тогда пойди и стащи это одеяло оттуда. Крэг Лимли, ты хочешь поговорить о чудесах? Как много из вас знает, что с человеком многие вещи невозможны, а с Богом все возможно. Когда он учился в старшем классе школы, он был очень худым. Он был 50 килограммов. Он не мог отжаться на брусьях. Врач поставил ему диагноз анорексия. Он считал, что он умрет в течение 7 лет. Но Бог может обернуть любой план. Крэг Лимли, ты попытаешься пробежать по этой сцене. И я хочу вам сказать, Крэг сейчас ростом 185 и весит 120 килограммов, отжимает 230 килограммов. Он пробежит через всю сцену, и он собирается разбить эту стену льда головой и плечами. И вы увидите это. Он единственный из тех, кого я видел, у кого абсолютно нет страха. Он бежит по этой сцене, как ракета. Он пробегает 40 метров за 4,3 секунды. Он ударит эту стену из-за льда сначала головой и плечами. Ребята, принесите бревно. Ствол дерева, да, телефонный стол. Каждый вечер эти столбы становятся все больше. Для завтрашнего вечера они собираются срубить гигантское дерево. 15 мужчин его сюда втащат. Но сегодня Кив Дэвис попытается поднять телефонный столб над головой. И мы можем это сделать быстро очень. Кив Дэвис, ты сильный сегодня? Дамы и господа, иди сюда, Кив. Он и его друзья по вере Иисуса Христа. И они завоевали более 75 футболистов в университете для Иисуса. Позвольте мне сказать вам, молодежь. Люди скажут вам, что это невозможно сделать. Кифу было предложено бесплатное обучение в университете. Когда он поступил в университет в Южной Калифорнии, едва мог читать. И когда он говорил, что его предмет бизнес, над ним смеялись. Но Библия говорит, если вы направите свои пути к Богу, Он будет руководить вашей дорогой и приведет вас к успеху. Каждый день он посвящал свою работу Богу. И он привлекал свой разум, и он использовал мудрость Христа. И он закончил университет лучшим по успеваемости футболистом. Кив, ты готов? Давайте начнем отсчет времени. Он будет заставлять себя, как никто другой, кого я когда-либо видел. Он согнет 3 дюйма стали. И если он подойдет к последнему трюку, сгибанию в зубах, то, друзья мои, мы должны помочь ему. Он сделает это изо всех сил. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите ему!
1: Come on, Keith, let's go! Come on, Dale City, you gotta cheer him on, let's go! Keith Davis, 1 inch of steel on his head! Come on, Keith, you can do all things. Let's go. Don't quit. Don't give up. Keith Davis has won. Now a countdown of 5. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, all the way, pal. Get behind him. He's gonna take 1 inch of steel and put it in his teeth and bend it. 4.

0: he's given his best. He's just, hey,
1: он действительно старается, но это действительно тяжело. Это бревно тяжелое, но знаете что? Я скажу вам, что тяжелее этого бревна. То, что действительно тяжелое, это быть отдаленным от Бога с тяжелым грехом на ваших плечах, пытаться построить свою жизнь без отношений с Отцом. Я хочу вам сказать, никто не обладает достаточной силой, чтобы снять вес греха с ваших плеч. Но знаете, 2000 лет тому назад Иисус был распят на кресте, и Он сказал, «Отдайте мне свою тяжесть, я возьму вес ваших грехов на свои плечи». И вы знаете, что это добрые вести, и сегодня в Оклахоме мы сделаем это. Вы должны верить, что мы можем.
0: Come on, everybody say you gotta believe you can. Believe you can.

0: I knew you could do it.
1: I knew you could do it. That was awesome. That was awesome.
0: Come on, let's go for it. Come on, let's go for it.
2: Последнее, что мы будем делать, это называется двойные наручники. И это очень сложно. Среди всех ребят в команде, это единственная вещь, которую лишь Джон Джейкобс может сделать. Разорвать две пары наручников одновременно. Это очень сложно. Его замкнут, дважды замкнут на двойной замок, и наручники не будут соединены вместе. Они просто будут надеты на оба запястья. И с помощью одного энергичного рывка он разорвет обе цепи в центре наручников. Опасность в том, что требуется более 900 килограммов приложенной силы, чтобы сломать цепь в наручниках. И он может легко разорвать свои запястья. У нас были инциденты в прошлом, когда мы разорвали одну пару наручников. У одного парня болело запястье и было онемение больших пальцев, он повредил нервы. И человек по имени Майк Дейтон в 70-м году, он был тяжелоатлетом и во время путешествия по Соединенным Штатам сломал запястье 7 раз. Но прошлым вечером, когда Джон работал, он нашел угол, но во время разрывания наручников применяется техника, но также огромное количество силы. 30% техники и 70% силы. Джон в прошлом году отжал на спине 360 килограммов, но когда на него надеты наручники, имеется всего один шанс, чтобы это сделать. Много раз в течение недели, когда мы разрываем наручники, мы пытаемся найти хороший угол, потому что есть определенный угол. И у него есть только одна попытка на это. Если бы он отжимал лежа на спине, у него бы был шанс повторить, но он только может иметь один шанс разорвать наручники. Сейчас наручники надеваются на него и замыкаются на два замка. Это очень опасный трюк. И наша молитва сегодня не в том, чтобы он разорвал наручники. Но и были времена, когда полицейского приходилось открывать этот замок, и он снимал наручники, не смог их разорвать. Но наши молитвы сегодня для людей, у которых есть своего рода цепь, отдаляющая их отношения с Богом, держащая их от Бога. И вы скажете, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, человек, у которого есть цепь, которая состоит из дурных привычек, и вы хотите наладить отношения с Богом, но что-то держит вас. Это цепь из пагубных привычек, страха, сомнения, неверия. Вы можете быть человеком, у которого есть цепь безразличия, религиозности, но у вас нет Иисуса в вашей жизни. Наша молитва в том, не чтобы Джон смог разорвать наручники, но чтобы Иисус разорвет цепи в духовном. Вы замкнули их на оба замка? Да. Это значит настоящие наручники? Да, это настоящие наручники. И у вас есть ключ? Да, у меня свой ключ. Пожалуйста, не уходите, будьте рядом. Послушайте все. Послушайте. Я хочу, чтобы вы... Послушайте, как я это сделаю. Я сломал два ребра в прошлом месяце, так что не тренировался давно. Но я попробую сделать все, что могу. И вы услышите, как цепи взорвутся. Они просто разорвутся. Не аплодируйте. А потом мы поаплодируем Иисусу. После этого я закончу молитвой. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были хорошими зрителями. И спасибо, пастор, что вы пригласили нас сюда. Я люблю вас и эту церковь. Это замечательная церковь. Спасибо, что мы здесь. Я думаю, что завтра вечером здесь будет много людей. И у нас есть целая неделя, чтобы поддать дьяволу, чтобы никогда не случалось в этом городе. После этого я не хочу, чтобы вы вставали или делали что-то, или уходили. Я хочу закончить молитвой. Так что, пожалуйста, не уходите. Мы закончим молитвой. А потом вы сможете веселиться, и мы преклоним головы и закончим молитвой. Вы замечательная аудитория.
3: On the left-hand side. I'm pushing my right-hand side. Guys, please pray about this.

0: Stand up. Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Give Jesus a hand.
1: Давайте поаплодируем Иисусу. Иисус рвет сегодня духовные цепи. Давайте все склоним головы и закроем глаза. Прекратите все, что вы делаете. Давайте склоним головы. Небесный Отец, я призываю каждого здесь для рая. Я призываю их в рай. Господь, я молюсь, что сегодня Ты посвятишь этот вечер вечеру участи наших жизней, и они уйдут новыми людьми. Я благодарю Тебя, Господи, я призываю их в рай. Небесный Отец, прости их грехи. Бог, вырасти их быть чемпионами для Тебя, когда они раскаются в грехах и отвернутся от прошлого. И Ты усыновишь их, как сынов и дочерей. А теперь сейчас все молитесь со мной, особенно те, кто поднял руки. Я хочу, чтобы все повторяли за мной громко в этом здании. Для тех, кто поднял руки и хочет принять Иисуса, говорите: «Господь, Ты нужен мне, и я не могу сделать это без Тебя. Я исповедую свои грехи, я смываю их с себя, я каюсь. Я верю, что Ты умер на этом кресте. Иисус, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сделал это для меня. И я принимаю этот свободный, безвозмездный дар. И я получаю спасение. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Впиши мое имя в книгу жизни. И начиная с этого вечера, Бог мой источник и моя сила. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не оглядываюсь назад. Мое будущее у Бога. Я был усыновлен, и мое спасение было оплачено. Я получил его как свое во имя Иисуса. За меня заплачена высокая цена. Я принадлежу Богу. Аминь. Каждый человек в этом здании, который поднял руку, и кто помолился со мной, я хочу, чтобы вы встали со своих мест и пришли сюда и подошли ко мне. Подходите. Подходите сюда. Церковь, идите сюда. Слава Богу.
2: If your friend doesn't come, that's okay. Come on, you come. Come on.

Откройте Евангелие от Иоанна 21:25. Тут сказано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Послушайте 18 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Смерть прославляет Бога. Крещение — это смерть вашего эго, смерть своего старого «я» прославляет Бога. Ваши таланты, ваши умения, ваш разум —

Все это даже близко не приносит Царству Божьему такую пользу, как это делает смерть вашего эго. Павел говорил: «Я умираю ежедневно». Он сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поймите, Бог не ищет людей, которые хорошо умеют что-то делать, например, хорошо поют или играют. Бог ищет людей, готовых умертвить свое эго, готовых умереть для вещей этого мира, готовых отказаться от плотских вещей, чтобы воскреснуть для новой жизни. Именно таких людей ищет Господь. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“». Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Разве он здесь говорит о водном крещении, которым крестил Иоанн? Конечно, нет. Это уже 20 глава от Матфея. Иисус говорит не о водном крещении, он говорит о распятии. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Даже минимальное изучение Писания даст вам понять, что он говорит о чаше страданий. Он говорит не о водном крещении, он говорит о полном погружении в волю всемогущего Господа Бога, чтобы стать первым среди воскресших из мертвых. Именно об этом он здесь и говорит. Аллилуйя! От Луки 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, то есть мучаюсь, пока сие свершится». О каком крещении говорит Иисус? В 12 главе от Луки он говорит о крестной смерти. Вам необходимо увидеть взаимосвязь между крещением и крестом. Во время водного крещения вы не просто окунаетесь в воду для галочки. Водное крещение – это акт веры в то, что вы входите в воду, и это смерть вашего старого «я». Погружаетесь в воду, и это погребение. А выходя из воды, вы воскресаете. Это воскрешение вашего нового человека. Если вы были крещены без этого откровения, вам следует креститься заново, и уже с этим откровением. Потому что водное крещение – это не просто символический акт после спасения. Водное крещение – это сверхъестественная возможность пройти через смерть, погребение и воскрешение. Иисус должен был пойти на настоящий крест, где Его по-настоящему убили, а вам нужно пойти на пророческий крест, называемый рекою, окунуться в воду и выйти из воды новым творением во Христе Иисусе. Послание Римлянам 6:1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если кто-то сказал вам, что это нормально, оставаться гомосексуалистом после рождения свыше, то знайте, что это сатанинская ложь. Если кто-то сказал вам, что поскольку вам уже 16 лет и у вас играют гормоны, то это нормально смотреть порнографию и удовлетворять свои нужды, знайте, что и это сатанинская ложь. Тот, кто вам такое сказал, хочет украсть у вас истинное понимание того, что значит быть по-настоящему рожденным свыше. Вы можете жить в святости, но только тогда, когда вы умертвили свое плотское эго. Знаете, чего мы хотели? Мы хотели крест, который не замечает грех, вместо того, чтобы ходить крест, который убивает в вас грешника. Крест – это не Божье разрешение на то, чтобы игнорировать грех. Крест – это возможность, данная Богом, чтобы убить в вас грешника. Послушайте меня, кровь уничтожает
грех, а крест уничтожает грешника. Иисус не говорил «возьми мою кровь и следуй за мною». Он сказал «возьми мой крест и следуй за мною». Почему? Потому что для того, чтобы жить искупленной жизнью, необходимы две вещи. Кровь, которая омывает грехи, и крест, убивающий в вас грешника. Когда вы сходите с креста, вы уже не являетесь грешником. Грешник умер в этот момент. Когда Иисус висел на кресте, на нем был весь грех мира. Но когда Он испустил Свой Дух, и когда Его Дух понесся в храм и разорвал завесу в храме надвое, этот Дух не был наполнен грехом, он был наполнен воскрешенной жизнью. Послание Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Я повторю это, потому что это очень важно. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели вы не знаете? Понятие крещения на самом деле состоит из трех составляющих понятий. Это начало погружения, это полное погружение с головой, и, наконец, третье – появление на поверхности воды. Если вы хотите понять, что означает водное крещение, вам нужно запомнить третьи вещи. Начало погружения, полное погружение с головой и появление на поверхности воды. Многие люди понимают первые два пункта – заход и полное погружение, но не понимают третий пункт – появление на поверхности воды. Мы с вами видим это просто как погружение в воду. Но при этом мы не понимаем, что означает сам выход из воды. А ведь это образ воскрешения. Это та же самая картина, которую увидела Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Она увидела лежащие пелены и плат, который был на голове его, лежащий отдельно. Она увидела ангелов и сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг она услышала голос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Он ответил: «Мария, зачем ты ищешь живого посреди мертвых? Сегодня, когда мы будем крестить вас, после того, как вы погрузитесь в воду и вы выйдете из нее, вы перестанете думать, как думали раньше, и вы перестанете говорить, как вы говорили раньше, потому что вы не просто намокнете в воде. Это будет погребение, и это будет воскрешение». О, я чувствую присутствие Святого Духа. Еще раз третий стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Теперь четвертый стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». Погреблись с Ним крещением в смерть. Друзья, вам нужно читать Библию, потому что здесь есть очень реальные вещи. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, я вам точно говорю, если бы вы знали, что на самом деле означает это крещение, вы бы совершенно по-другому вели себя, совершенно по-другому. И если бы вы знали, что такое крещение в самом начале, то у вас была бы настоящая вера. Вера в то, что родовые проклятия не могут уцелеть во время водного крещения. Вера, что рак не может уцелеть во время водного крещения. Рассеянный склероз не может уцелеть во время водного крещения. И диабет не может уцелеть во время водного крещения. Никотиновая зависимость не может уцелеть во время водного крещения. Гомосексуализм не может уцелеть во время водного крещения. И развод не может уцелеть во время водного крещения. Кто из вас готов войти туда, пойти к реке и креститься? Аллилуйя. Стих 5.
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то

должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Не быть рабами греху. Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с ним. Теперь прочитаем 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Теперь вы понимаете, что нам нужно делать. Сегодня мы окунем вас в воду. Аллилуйя. А теперь прочитаем 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Каким образом умертвить грех? Сегодня мы опустим его в воду. Вот что мы сделаем. Мы погребем его под водою. Чтобы больше уже не возвращаться к своей старой природе, необходимо ее обязательно потопить. Необходимо понять, что Бог хочет не просто полностью устранить ваши греховные мысли. Он хочет убить вашего ветхозаветного человека. Он хочет, чтобы вы вышли из воды новыми, возрожденными, рожденными свыше верующими людьми. Аллилуйя! Он хочет, чтобы когда вы вышли из воды, все старое прошло, и началось только все новое. А теперь давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении». Знаете, в той церкви, куда я ходил с детства, нам никогда не говорили, что водное крещение — это погребение нашего старого «я». Мне говорили: «Сынок, ты спасся, теперь тебе надо креститься». Мне никто не говорил, что погружение в воду — это погребение, а выход из воды — это совоскрешение через Иисуса Христа. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Это потрясающе. Теперь давайте откроем Галатам 6:14. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послушайте, если вы умерли для мира, и мир умер для вас, то вы больше не сможете испытывать влечение к этому греховному миру. Он для вас умер. И в нем вы уже больше не будете находиться, и не будет былого магнетизма, ведь он умер для вас. Многие люди пытаются умереть для этого мира, но проблема заключается в том, что именно этот мир для них до сих пор еще не умер, а не они для него. Но когда вы умираете для этого мира, то мир для вас становится распятым, умершим. Поэтому, когда вы придете домой после сегодняшнего крещения, вы сами без принуждения начнете выбрасывать многие аудиодиски, которые вы раньше слушали. Мы здесь никогда не приказываем, что вам нужно делать. Мы не даем вам список правил, которые вы должны исполнять. Наша задача — сделать вас настолько спасенными и измененными, чтобы вы сами больше не хотели слушать ту музыку, смотреть те каналы, ходить в те места, куда вас так тянуло раньше. Вы придете домой по собственному желанию и почистите свои контакты, почистите свои айпады и айфоны. Вы удалите всех сетевых друзей, с которыми вы переписывались, теряя свое время. Вы знаете о том, что у большинства ребят, которые сидят на этой сцене, просто нет кабельного телевидения. А у некоторых и вообще нет телевизоров. И вы спросите, скучают ли они по этому.

телеку. Мечтают ли они о телеке перед сном? Когда вы умираете для этого мира, и когда мир умирает для вас, вы перестаете интересоваться тем, как дела у Брэда Питта и Анджелины Джоли. Вы просто теряете всякий интерес к тем вещам, которыми вы жили. Когда я иду по зданию аэропорта, я всегда прохожу мимо стендов с журналами. И при этом я всегда думаю, боже, насколько же важен этот глянцевый мир для неспасенных людей. Послушайте, сейчас даже многие верующие, многие прихожане церквей думают, что мир не должен для них умереть. Может, они и умерли для этого мира, но мир-то для них не умер, он живет в их голове. Настоящая плодовитая жизнь начинается только тогда, когда мир для вас полностью умирает, и все, что для вас имеет значение, это Евангелие. Как бы экстремально это ни звучало, но это так, это звучит именно так. Теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 23 стих. От Луки 9, 23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Отсюда мы видим, что крест связан с водным крещением. Если вам 16 лет, за вами гонятся очень многие демоны. И они знают, что делают, они занимаются этим уже тысячелетия. Но у меня есть для вас хорошие новости. Вам нужно просто продолжать бежать свое поприще. Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще. Израильский народ бежал от египетской армии, которая преследовала их. Они дошли до Красного моря. Наступил момент, когда их могло спасти только божественное вмешательство. Церковь в ее нынешнем состоянии не сможет пойти дальше, если ей не поможет божественное вмешательство. Собрание старейшин, заседания, маркетинговые схемы, новые программы. Все это не может исправить состояние церкви. Сегодня церкви может помочь только божественное, сверхъестественное, верховное вмешательство всемогущего Бога. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Нам необходимо исцеление, чтобы слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые разговаривать, хромые ходить. Тогда в нашей церкви и в нашей нации что-то изменится, наверняка. Итак, израильтяне бежали от египетской армии, которая уже наступала им на пятки. И когда они подошли к Красному морю, Моисей поднял жезл, и воды разошлись. Вы все знаете эту историю, не так ли? Когда воды разошлись, израильтяне пошли по суше. Египтяне бросились за ними, но когда на берег вышел последний израильтянин, воды сошлись, и вся египетская армия, которая преследовала их, погибла. Послушайте, разве эта история не напоминает нам водное крещение? Что бы ни преследовало вас, сегодня вы зайдете в воду, и когда вы выйдете из воды, все, что вас преследовало, будет потоплено водами крещения. Неважно, как долго вы сражались с врагами, вам нужно готовиться к победе. Сегодня Господь Бог потопит всех ваших врагов в водах крещения. Они все будут потоплены. Воскликните гласом хвалы «Аллилуйя!». Я не могу дождаться, когда же мы спустимся к реке. Я хочу увидеть, как ваши египтяне потонут под водами крещения. Я хочу увидеть, как ваша похоть, жадность, злоба и все плохое потонет под водами крещения. Диабет и астма потонут под водами крещения. Когда погибла египетская армия, там были и старые, и молодые воины. Сегодня все ваши проблемы, и все застарелые, и новые проблемы потонут в водах крещения. Неважно, с чем вы сталкиваетесь, ваши враги не смогут устоять под силой креста. Они будут погребены крещением.

Важно не только называться, важно соответствовать. В 1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые, ну, кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема. Акулы – вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг – и полетел в так называемую акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а, следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом, но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но после его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев, и перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика, профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересный вопрос. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо, и четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы.
появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы. Один говорил как, а другой выполнял указания. И вот по-другому никак не получилось бы. Ведь, согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе: ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать: да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской, и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один. А вот каким образом произойдет народ, сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная. А Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела. И в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга Бытие, 16 глава. Послушайте. Но Сара, жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Авраама можно понять, не правда ли? Но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Как же этот народ может произойти, раз нет детей от Сары? Тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет.
просчет, это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей, в преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге «Бытие» в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным Богом сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агари и совершил то, чего не должен был, забыв, что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, он сказал у вас, каждый мальчик». Авраам не то сделал, и вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том, чтобы человек всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться, важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения. С ним было очень много связано, в том числе с системой жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет, и все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал, что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский.
И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе, ну, так, немного, и со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать. Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился. И тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку. И через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. Но... А через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался. Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что, ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак, вступающий в завет с Богом получал возможность реабилитации от грехов. И для этого он соблюдал все предписания обрядового закона. Это жертвоприношения, праздники, юбилейные годы. Кстати, а что такое юбилейный год? Да, каждый седьмой год считался субботним годом земли. В этот год не засевали полей, и каждые 7 раз по 7 лет на 50-й год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге. И после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, сказал Христос, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха.
юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники церемониальным законом, они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, ну, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписания, указывающие на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Христос сказал: «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Верить? Да, верить. Вы скажете: но вера была и прежде. Вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем. Да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано: «В нем,
вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер. Оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем, «в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос, а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально «и вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов «и написал Моисей все слова Господни». Вот там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни и рождения для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез. Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека. Исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение.

В 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, директор Музея Сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно, от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами, факты. И Музей Сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. Вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень-очень ценная. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и избивал для себя плоды. Таким образом, как бы это ни было, это животное было сотворено по определению.

определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Мэнсом.

в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая, она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол, недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир, как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом. При тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся Земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие,
не эгоистические

мысли даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков, образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь. И вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система. Затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате Большого Взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающиеся, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размеру страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием, подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией, или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно не милостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В Своей любви к нам Он даже пожертвовал Своим собственным Сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных
геологических веков, тогда Бог, автор страданий, смущений, бед и разрушений, тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно не милостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано: «Все было сотворено им и для него, и без него ничего не было. В нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца, да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью. Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны. И как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом,
который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей

и абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии. Но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно, он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

Привет, меня зовут Брентон Браун. Приветствуем вас. Сегодня мы сыграем для вас несколько песен из моего первого альбома «Вечный Бог» и нашего второго альбома «Восхищение». Вначале позвольте мне представить мою группу прямо из Аризоны. К вам приехал Скотт.

0: Ти Маррей. Привет, я играю на гитаре и очень люблю водные лыжи, жвачку и также люблю лошадей. Он лжет, у него три кошки. Дэниел?
1: Я Дэниел Арнелес, мне нечего добавить к тому, что сказал Скотт, я из Южной Африки, и я играю на бас-гитаре.
2: Я Бен Шуолтер, я играю на барабанах. Это очень полезно, ведь играя, он часто оказывается позади ребят. Я по-прежнему три раза говорю эту шутку, хотя она не очень смешная. Прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать о песне, которую мы с вами споем. Вы знаете, эту песню я написал с моим хорошим другом Полом Лашем. Все мы любим слово «Осанна». Это библейское слово, хотя оно не такое уж и распространенное, не так уж на слуху, но у него глубокий смысл. В Ветхом Завете это слово означало «спаси нас, Боже». Но к тому времени, когда пришел Иисус, смысл слова изменился на «благодарю тебя, Боже» или «хвала тебе, Боже». Нам это нравится, потому что это показывает, что происходит в поклонении. Это часто происходит, когда мы приходим и говорим «Боже, помоги нам», а потом в конце нашего поклонения мы уходим со словами «благодарю тебя, Боже».

Мне кажется, что сердце следующей песни под названием «Удивительный Бог» выражено в строчке «Ты можешь взять груз каждого обремененного сердца». Не знаю, как вы, но мы периодически сталкиваемся с трудностями в жизни, даже травмами. Тогда мы думаем, это уже слишком для меня, и кажется, что это уже слишком и для Господа. Но если подумать, что в сотнях других домов, в тысячах других мест люди испытывают то же самое, переживают трудности и травмы, ты думаешь, на самом ли деле Бог может взять груз нашего бремени? Но я думаю, и вся моя небольшая семья тоже думает, и она осознала, что во время наших трудностей Бог достаточно силен. Он достаточно силен, чтобы пронести нас. И во время ужасной потери в нашей семье, когда умерла наша первая дочь Грейс, прямо перед тем, как родилась Джуди, во время последней недели беременности моей жены, мы увидели Божью верность и увидели Его благость по отношению к нам. И даже в то время, когда наши сердца были переполнены скорбью, Его рука была достаточно сильна, чтобы пронести нас, и Он продолжает нести нас.

Привет, несколько слов о следующей песне под названием «Восхищение». Это заглавная песня нашего последнего альбома. Я бы хотел прочесть вам стих из второго послания Петра. 2 Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Не знаю, как вам, но иногда может казаться, что этот стих никак не может быть правдой.

ты. Никак не может быть, чтобы Бог обеспечил каждую нашу нужду. Возможно, вы похожи на меня, и вы уже какое-то время в церкви, вы часто бываете среди христиан, и вот вам кажется, я довольно много получаю в церкви, но нельзя же все получить от Господа. Он ведь не может удовлетворять нас полностью. Но вот к чему призывает Петр в этом стихе. Все, абсолютно все, что вам нужно для жизни и благочестия, обретается только в Боге. Джон Пайпер написал чудесную книгу под названием «Будущая благодать», где он говорит о том, что Бог удовлетворяет нашу душу, наши глубочайшие желания и страстные стремления. Раньше я уже говорил, когда рассказывал о песне «Удивительный Бог», что мы с женой прошли через ужасную трагедию, когда потеряли нашу дочь Грейс. В то время мы сомневались, что сможем это пережить. И втайне я думал, Господь, достаточно ли будет Тебя для нас? Сможешь ли Ты сохранить нас и провести через все это невредимыми? Но, положившись на Него, мы увидели, что Он вполне способен. Он сумел восполнить наши глубочайшие и отчаянные нужды. Он утешил нас и укрепил тогда нас. И Он продолжает быть верным нам. Так что я сегодня призываю вас, если вы ожидаете Божьего движения, не смотрите в другом направлении, не ищите другого источника. Бог обещает дать вам все, что вам нужно. Он верен своим обещаниям, и мы склоняем наши сердца, мы поднимаем наши руки и обращаем свой взор на Тебя вновь и вновь. Мы склоняемся к Тебе, Господь.

Привет, я Брэндон Браун. Песня, которую вы только что слышали, называется «Вечный Бог». Я написал эту песню вместе с Кеном Райли 5 лет назад. У этой песни есть история, которую мы часто рассказываем на наших шоу. Нам с женой тогда только поставили диагноз – синдром хронической усталости. Звучит это сложно, но в принципе означает, что мы были постоянно уставшими. В настоящий момент медицина не дает лечения этой болезни. Мы были опустошены, когда услышали это, этот диагноз. Я тогда работал пастором в городе Оксфорд в Англии. Моя жена работала в Лондоне. Нам пришлось вернуться домой, переехать к родителям. Это было вовремя. Мы были очень разочарованы, опустошены, недоумевали, знает ли Бог, через что мы проходим. И посреди всего этого мы заново открыли для себя 40-ю главу из книги Исаии, где Господь говорит Израилю, который проходил сложное время. В этом месте Писания Господь обращается и к нам тоже. Он говорит следующее. «Не говорите, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Знайте, я вечный Бог, я не утомлюсь и не изнемогаю. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы увидели, что это обетование нашего Бога, и оно истина. Вот как появилась эта песня. Если вы хотите узнать больше о нашей группе и о нашей музыке, зайдите на нашу страницу в интернете. Бен проведет название по вашему экрану. Вот оно. www.brentonbrown.com. У нас есть блог, где вы можете написать или задать вопрос. Наши записи есть на YouTube, Facebook и Twitter. Мы есть везде. Присоединяйтесь к нам в следующий раз и продолжайте слушать отличную музыку.

Во времена президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне один мальчик заболел лейкозом. Лейкоз – это своего рода рак крови. И доктор, обратившись к родителям, сказал: «Мальчику осталось жить не более недели». И вот, зная это, родители спросили его утром: «Сынок, что бы ты сегодня хотел?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра», – сказал ребенок. Каким-то образом непонятным этот диалог сразу же просочился в местные газеты, и президенту сказали об этом за завтраком. И еще до наступления полноценного рабочего дня и всех многочисленных дел, которые ожидают главу государства, он решил таки заглянуть к этому ребенку. Визит президента оказался полной неожиданностью для семьи. Отец мальчика был еще в кровати, когда приехал кортеж. Он открыл дверь в пижаме, не причесанный, не бритый. Можете себе представить, как он был удивлен и как он был смущен. Он, безусловно, был смущен и удивлен гораздо больше мальчика. Когда через несколько минут, а визит продлился всего несколько минут, президент уехал, отец сказал: «Я дал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным». Помните, Христос вернется неожиданно. Он придет за теми, кто его ждет. Наш Господь Иисус обещал установить на нашей планете свое царство, и Он обязательно выполнит свое обещание. Это и есть то самое будущее, ради которого первые христиане в свое время отдавали жизни. Это то будущее, ради которым сегодня утешается всякий скорбящий христианин. Это будущее неизбежно, но для одних оно является сегодня блаженным упованием. Блаженное упование – это библейская фраза, обозначающая радостную надежду. Надежду, которая приносит успокоение и счастье. Но для других это будущее царство Иисуса Христа станет погибелью. Кто-то разделит славу и счастье этого будущего, а кто-то не сможет в него попасть. Вскоре нас ждет другой мир. Мир, который сильно отличается от того, в котором мы живем сейчас. И отправной точкой и начнется это время, время новой эры, со времени второго пришествия Иисуса Христа. Это будет Его мир, это будет Его царство. Бог обещает вечную жизнь всем верующим в Его Сына. В Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 16 стихе записаны слова, которые должен знать наизусть каждый верующий христианин. Вы видите, я даже закладку не заложил в свою Библию, потому что этот текст является центральным, самым важным, наверное, в Библии. И он гласит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот такое обетование мы имеем. Бог обладает жизнью в самом себе. Источником Его жизни, Его существования никто и ничто не является. Жизнь есть в Нем самом. Мы не знаем Его подлинной природы. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, каково это. Потому что мы свою жизнь даже поддерживаем 2-3 раза в день, когда кушаем, завтракаем, обедаем, ужинаем. Наша жизнь приходит извне. Ее однажды дали нам родители, им передали их родители, а первым людям ее дал Бог. Но даже на протяжении всей нашей повседневной жизни мы ее должны поддерживать, поддерживать свое существование. А вот ему нет нужды поддерживать свое существование, потому что жизнь в нем, и он стал источником жизни для всей Вселенной.
И изначально Бог желал, чтобы в мире, созданном им, смерти не было. Смерть в каком-то смысле даже сейчас неестественна для нас. Смерть является результатом присутствия греха

нашем мире. Искупив грех мира своей кровью, Он теперь всем желающим и исповедующим веру в Него предлагает жизнь.

В 5 главе мы такие слова читаем с вами. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне». Мы только что об этом говорили. Жизнь есть в Нем самом. Он является источником жизни для нас, и Он желает дать вечную жизнь нам. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, потому что Бог – источник жизни». Вот о чем говорит этот текст. Как ни странно, как бы ни было странно, но верующие в Иисуса и соблюдающие Его заповеди уже сейчас живет вечной жизнью. Звучит странно, правда? Но дело в том, что об этом говорил и сам Иисус Христос. Даже если такой человек умрет, он оживет в день второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как обыкновенный сон, ночной или обеденный, нельзя назвать отсутствием жизни, как будто бы человек выпал из жизни, из существования. Также и смертный сон верующего в Иисуса Христа как бы не прерывает Его вечную жизнь. Придет день, и Он встанет от своего смертного сна и получит этот обещанный Божий дар. С другой стороны, какой бы ни была длинной и насыщенной безбожная жизнь, она уйдет. Она растворится в вечности, не оставив в конечном счете и следа. Только вечная жизнь на самом деле имеет смысл. Только та, которая никогда не оканчивается. Жизнь со всеми ее переживаниями, достижениями, уроками, удачами и неудачами, ошибками и победами теряет смысл. Все это теряет смысл, когда жизнь оканчивается. И оканчивается порой самым неожиданным образом. Все, что в ней было в этой жизни, когда не получает продолжения, теряет и свой смысл. Соломон называет такое положение вещей суетой, то есть бессмыслицей. Только вечная жизнь имеет смысл. Жизнь, о которой говорил предыдущий библейский текст, это еще и не, это не только ее продолжительность. Я только что говорил о продолжительности жизни, но это еще и ее качество. Вечная жизнь в Писаниях – это жизнь святая, целеустремленная, насыщенная, но вместе с тем жизнь чистая, удаляющаяся от греха и беззакония. Но реально ощутимо вечная жизнь начнется для многих, многих искупленных людей со второго пришествия Иисуса. Так говорит Священное Писание. Послание апостола Павла к филиппийцам, послание Павла к фессалоникийцам, прошу прощения, 4 глава, с 16 по 17 тексты. Итак, послание апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 18 тексты. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Другими словами, читая дальше, это значит «не увидим Бога раньше них, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Удивительно. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе, и всегда с Господом будем». О чем говорит вот этот отрывок Священного Писания? Когда наступит Царство Божие, когда Иисус Христос вернется, больше не будет ничего, что разделяло бы
Его детей, верующих в Него, любящих.

любящих Его, соблюдающих Его заповеди, что могло бы отделить их от Него. Даже смерть, которая разделила и самих людей друг от друга. Мертвые друг с другом не общаются где-то на небесах. Священное Писание говорит о том, что они спят, ничего не ведая, ничего не зная, не испытывая никаких чувств, поэтому смерть их разделяет друг с другом. Смерть отделяет живых от мертвых, от тех, кто когда-то был дорог сердцу живых. Смерть разделяет. Смерть отделяет даже живых от Бога. Но когда Он придет, больше не будет вот этой разделяющей завесы. Будет жизнь, жизнь вечная в Царстве Божьем. Но Бог обещает быть рядом с нами. Помните последние слова текста, который я только что прочитал? Так всегда с Ним будем, с Ним будем. Он будет рядом с нами, мы будем видеть Его, мы будем общаться с Ним. Он будет жить среди нас. Лицо детей, лицо Отца, завеса разделяла. Но заблестит в Его огне моя слеза, когда Он все начнет сначала. Так написал неизвестный автор об этом моменте, когда Он начнет все сначала, когда мы войдем в Его Царство, когда Он установит на нашей многострадальной планете свое Царство. Он будет с нами, Он будет среди нас. Вот оно, величайшее сокровище и величайший дар Царства Божьего. Бог с нами. Вы осознаете, вот даже из этого короткого рассуждения нашего о Царстве Божьем, вы осознаете, насколько грядущий мир будет отличаться от настоящего существенно. Иисус Христос, Сын Божий, навсегда остается человеком. Он навсегда остается нашим братом по плоти и крови, сохраняя всю свою божественность, оставаясь при этом в человеческой плоти. Такая близость с Богом, которая ждет нас в Царстве Божьем, она подразумевает особый уровень существования человека. Я это так назову. Другими словами, могу сказать, что эта близость подразумевает святость и чистоту, сопоставимые со святостью и чистотой самого Бога. Есть такое греческое слово «теофания», то есть в переводе на русский язык «богоявление». Этим термином богословы обозначают те отрывки Писания, где Бог являет себя людям. Вот один из самых ярких эпизодов теофании или богоявления описывается в 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как Бог явился своему народу и дал 10 заповедей. Чрезвычайно примечательны уроки этого момента богоявления. Мы видим Царство Божие, мы видим много принципов будущего Божьего Царства в этом богоявлении. Итак, что же происходит, когда Бог предупреждает Моисея, что скоро он опустится на вершину горы Синай, они должны сделать кое-что. В первую очередь, они должны постирать свою одежду и сделать уборку в своем стане и каждый в своем шатре. Представляете? Это было требование Божье. Вот это и есть подготовка очищения. Это подготовка ко встрече с Богом. Но когда это произойдет, вокруг подошвы горы должна была быть проведена черта. Даже на подошву горы никто не имел права ступить. И была дана особая заповедь, если какое-то животное забежит за эту черту, или человек, не прикасаться к нему руками. Он должен был быть лишен жизни либо луком, либо камнями, к нему нельзя было прикасаться, и заходить за эту черту нельзя. Но было 70 человек, 71 человек, которым Бог повелел и разрешил заступить за эту черту и подняться на середину горы. Это был Моисей вместе с 70 старейшинами. Но вершина этой горы была окутана темным облаком.

облаком, внутри которой было, как раз и было это самое Богоявление. Он там присутствовал, Яхве, Бог, Сын Божий, Он там присутствовал. И туда, на эту вершину, мог войти только один приглашенный. Это был сам Моисей. Там была земля святая. Однажды, когда Бог явился Моисею в горящем кусте, Он ему сказал: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на земле святой». Здесь вот этот Дух Божий, Он витает. И представьте, мы вернемся теперь на гору Синай. Вот это облако, окутывающее ее вершину, это символ Царства Божьего будущего. Там средоточие святости Божьей. Теперь представьте себе, вот эта святость, это присутствие Божие наполняет собой не вершину горы, а наполняет собой всю землю. О чем это говорит? Кто может жить в этом Царстве Божьем? Кто может обитать, кто будет обитать на нашей планете, когда здесь будет установлено Божье Царство? Те, кому Он позволит в Него войти. Такие люди, которых Он сам пригласит. И кто это? Священное Писание говорит, это те, кто сегодня верит в Иисуса, кто исповедует перед Ним свои грехи, получает прощение своих грехов, соблюдает заповеди Божьи. И действительно, когда слава Божья наполнит собой всю эту землю, главным эталоном жизни будет Божий закон и Божья воля. Вот так Священное Писание дает нам понять, что жизнь в Божьем Царстве также подразумевает и особое качество существования людей, жизни людей в этом Царстве, не только продолжительность их жизни, вечную жизнь Он обещает, но и особое качество жизни. И когда сегодня я взираю вот на этот образ, на гору Синай, где святость Божья настолько себя явила, и стало понятно, что человек не может просто так приблизиться к святому, чистому, безгрешному Богу, я задаюсь вопросом, а как я вообще смогу войти в Царствие Божие, когда Его присутствие наполнит всю землю, а не вершину только одной какой-то горы? Как я смогу жить в полной гармонии с Его волей и с Его святым законом? Ответ содержится также в Священном Писании. Нам дано обещание, что мы преобразимся, что мы изменимся. Такими, какие сейчас мы являемся, туда мы не войдем. Даже верующие в Иисуса, даже стремящиеся соблюдать Его заповеди, не войдем. Нам потребуется сверхъестественное преображение, которое даст нам Бог в день второго пришествия Иисуса Христа. Это будет касаться характера, из которого будет удалена склонность к греху. Это обещание Божье. Он его выполнит однажды. Но это касается еще и тела человека. Да. При втором пришествии Иисуса Он преображает и характер, и сердце, но еще и тело человека, делая его совершенным. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 тексты. «Наше жительство на небесах, говорит апостол Павел, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот это преобразование тела человека, которое достигнет совершенства, из которого будут удалены изъяны, болезни, недостатки. Это преображение также является и символами предзнаменования преображения духа, из которого Бог удаляет всякую склонность к греху и ко злу. Это будет сделано Его силой.
Но не будем сомневаться. Не будем сомневаться ни одного грамма в том, что Бог выполнит обещанное. Порой даже люди совершают удивительные вещи. В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей, который сделал множество великих открытий в области химии. Однажды его сотрудник случайно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой, и та практически моментально растворилась в кислоте. В это время в лабораторию и вошел Майкл Фарадей, и он увидел смущенный взгляд своего сотрудника и сказал: «Не беда, сейчас что-нибудь придумаем». Он долил сосуд с кислотой некоторые составляющие, нужные элементы химические, и через несколько минут серебро выпало в осадок, осело на дно. Он слил кислоту, достал бесформенную массу серебра, отдал мастеру, из которой тот выплавил новую ложку. Во сколько раз всесильный Бог могущественнее и мудрее человека? Он может из пылинки нашего тела, преданного земле, в будущем воскресить нас, прославить и дать новое тело. Бог это сделает. Наше будущее, согласно тому, что нам обещано, необозримо. В первом послании апостола Павла к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Не видело того ухо, не видел того глаз и не слышало того ухо, что приготовил Бог любящим его». Еще раз скажу, что даже нашего короткого рассуждения должно быть понятно, насколько сильно будет отличаться будущий мир от настоящего? Сколько еще прекрасного должно нам открыться? Сколько еще предстоит нам узнать и постичь в грядущем мире? Это жизнь, которая задумана Богом для человека. Она возвышена и прекрасна, и ей нет конца, так же, как мудрости, силе и любви Творца. Я много раз думал, какая интересная культура будет, воспитанная на священных писаниях, будет доминировать в Царстве Божьем. Евреи, наверное, представляли жизнь в Царстве Божьем в рамках тех же самых традиций, порядков, которые заведены были у них. Христиане времен Средневековья, видимо, считали, что жизнь в Царстве Божьем будет очень-очень напоминать их жизнь. Может быть, современные протестанты современной Европы и других частей мира представляют себе, как в Царстве Божьем будут такие же молитвенные дома стоять на углах, перекрестков в городах, также проходить богослужения. Каждый это представляет себе по-своему. Какая культура будет там доминировать? Я об этом рассуждал, пока не понял однажды. Написано «приготовил». Это значит, что придя в Его Царство, все мы, представители всех веков, народов, племен, языков, попадаем во что-то столь превосходящее все, что создано человеком, что у нас будет только один путь – принять эту новую жизнь, начать постигать ее. Бог будет учить нас жить по-новому. Он будет учить нас мыслить по-новому. Он будет учить нас взаимодействовать по-новому, творить по-новому. Сейчас мы только делаем первые шаги жизни в Божьем Царстве. Благодаря Иисусу, благодаря евангельскому учению, мы только лишь учимся жить в Божьем Царстве. Вот как маленький ребенок учится стоять на ножках и не падать, как он учится пальчиками своими что-то брать, он берет, а у него падает это из рук. И он должен научиться пальчиками достаточно крепко держать что-то в своих руках. Вот так вот мы сейчас элементарнейшие вещи Царства Божия только изучаем. Что именно? Мы учимся доверять тому, что говорит Бог. Мы учимся Ему верить. Угодить Богу без веры невозможно, говорит Священное Писание. Без веры никто в Царство Божие не попадет. Но там, в Его Царстве, нам нужно будет еще очень и очень много изучить, очень много постигнуть и познать.
прежде чем человек сможет стать, ну, если так можно выразиться, полноправной частью этого царства. Многому еще нам предстоит в будущем научиться. Но я хочу поделиться с вами своей какой-то, может быть, небольшой мечтой. Я верю в одну вещь, в одну идею. Я верю, что однажды придет такой момент, когда человек, искупленный и восстановленный кровью Иисуса Христа, омытый и очищенный Словом Божьим, сможет сделать свой незаменимый вклад в жизнь, развитие, в умножение счастья и благодати Царства Божьего.

0: Здравствуйте. Как говорит сам Джастин Миллер, он был последним наркоманом. Чтобы удовлетворить свои желания, он лгал и воровал много раз в день. Но для жены Джастин был хуже наркомана. Он был слугой дьявола. Нам позвонила Шейн Миллер, которая нуждалась в том, чтобы кто-то помог забрать ее мужа с улицы. Она дала мне описание автомобиля Джастина и его самого. У нас есть ордер, так что мы поместим его туда, где ему и место. А вот и он сам. Собственной персоной. Полиции не впервые принимали вызов, связанный с Миллером. Джастин вырос в Хартвилле, Миссури. В юном возрасте он был уверенным в себе и помогал родителям стричь газоны. У меня были любящие родители, чудесное детство. Вся наша жизнь вращалась вокруг семейного бизнеса. Наш девиз был «Сделал дело, гуляй смело». Когда Джастин перешел в среднюю школу, что-то изменилось. Из-за неудач в спорте я стал неуверенным в себе. Мне казалось, я недостаточно хорош и разочаровываю других. Чтобы вернуть уверенность в себе, Джастин стал употреблять алкоголь. Но в старшей школе этого стало мало. Появились наркотики и метамфетаминовая зависимость. Она схватила меня и уже не отпускала. Я был не похож на других, я все доводил до предела. Джастин несколько раз проходил реабилитацию, но ему не нужна была помощь в борьбе с зависимостью. У меня была невероятная гордыня. Я бросал тяжелые наркотики на какое-то время, мирился со всеми, а потом снова брался за старое. Джастин воровал у родных, друзей, чтобы купить наркотики. А вскоре и сам начал их продавать. В 29 лет он женился, развелся и перешел к новому циклу – тюрьме. К этому времени Джастин смирился со своей зависимостью. Я не доверял себе. Я хорошо знал, на что способен. Мне говорили, что я никогда не изменюсь. Я неудачник и ничего не добьюсь в этой жизни. И тогда я решил гулять, пока меня не поймают. Я стал худшим из наркоманов. Я манипулировал, врал, воровал. Я совершал по 8 преступлений на день, чтобы получить наркотики. Я думал, что так и умру наркоманом. В 30 лет Джастин опять оказался за решеткой. И в этот раз у него наступило просветление. Оказавшись в камере после ареста, он услышал, как кто-то процитировал стих из Библии и решил найти ее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я тогда больше всего нуждался в силе. Возможно, это то, что мне надо. У меня не было веры, что смогу измениться. Я думал, это моя судьба, и чтобы стать лучше, я должен заслужить. Но все, что я читал в Библии, говорило мне о другом. Этого я понять никак не мог. После выхода из тюрьмы Джастин нашел работу и начал встречаться с Шей, его бывшим врачом-наркологом, и у них родился сын. Но через короткое время Джастин взялся за старое.
1: Не под кайфом. Джастин относился ко мне лучше всех в мире. Он добрый, готов отдать другому последнюю рубашку. Но под кайфом сам слуга дьявола. Он лжет, ворует. Он сломает вас, чтобы взять под контроль. Я любила его, и поэтому оставалась с ним. Я думала, что смогу исправить и спасти его, несмотря на свою боль. Я очень надеялась на это.
0: Однажды Джастин украл деньги у брата, и тот заявил в полицию. Джастин начал скрываться вместе с женой и детьми. Через 2 года Джастин втянул Шей в свой образ жизни.
1: Со временем я впала в отчаяние. Я думала, если я буду как он, я смогу помочь в борьбе с неправильными решениями. Ну или мы хотя бы будем вместе. Мне казалось, что я без него просто не выживу.
0: Но вскоре Шей обратилась к Богу и отдала ему свою жизнь.
1: Я попросила Бога мне помочь. Я готова была на все, лишь бы Бог помог мне выбраться из этой ситуации. Господь дал мне силу, которой у меня никогда не было. Он дал мне мир. У меня пропало желание звонить или писать Джастину. Господь говорил мне, ты заботишься только о себе, о Джастине позабочусь я. Поверь мне.
0: Шей перестала быть наркоманкой и переехала к родителям. Джастин оказался наедине со своей зависимостью, ему отчаянно захотелось вернуть семью. Я понял, что проиграл. Я больше не контролировал Шей. Она сказала, что все в руках Божьих. Я не знал, как работает Бог, но понимал, что больше не смогу манипулировать ею. Я сорвался, начал плакать, а потом упал на колени.
1: Джастин прислал мне сообщение. Что мне сделать? Господь сказал, напиши служение Иоанна 3:16. И я так и сделала.
0: Вскоре Джастин записался в лагерь для мужчин с зависимостями. Там он узнал о безусловной любви Христа. Меня коснулось то, что Бог любит меня даже в самые худшие моменты, в самые темные дни. Помню, я говорил, «Боже, если ты поможешь мне, я отдам тебе свою жизнь». Но человеку, который страдал от гордыни, было непросто полностью довериться Богу, и Джастин программу не закончил. Они помирились с Шей и поженились. Джастин отдал свое сердце Христу, но вскоре вернулся к наркотикам.
1: Я быстро разочаровалась после его возвращения. Перемены были временными. Мы снова оказались на американских горках. Тогда Господь сказал, «Ты должна кое-что сделать».
0: Шей говорит, что Бог ей сказал сообщить полицейским, где найти Джастина, которого они уже искали.
1: Я не злилась и не пыталась навредить мужу. Я любила его и посвятила себя Господу. Я сказала, что сделаю все, что он попросит. И Господь ясно сказал мне сделать именно это.
0: Шериф Дэрин Броули был не из тех, кто дает поблажки рецидивистам. Во время ареста он нашел у Джастина достаточно наркотиков, чтобы посадить его на 20 лет. Все указывало на то, что он должен быть за решеткой. Но вместо этого... Я не могу объяснить, почему. Но внутри я понимал, что у него другое предназначение. Я сказал, большинство людей, сделавшие то, что сделал ты, уже были бы мертвы. В одной руке у тебя семья и жизнь, а в другой руке, ну, сам знаешь что. Джастин начал плакать. Я никогда не видел, чтобы взрослые мужчины так плакали. Мы поговорили о Боге. Это был хороший разговор. Шериф позволил рассказать ему о том, через что я прошел. Он сказал, «Тебе повезло, что ты встретился со мной, потому что я даю тебе шанс. Вот, держи». Шериф Броули решил не предъявлять обвинений. Неделю спустя Джастина освободили. Он заново посвятил свою жизнь Христу и принял его благодать. Я мог лишь сказать спасибо. Я не заслуживал тех шансов, что выпадали мне в жизни. И этого тоже. С тех пор я не пил и не принимал наркотики. Я не просто протрезвел, я стал свободен. С того времени семья Джастина и Шей выросла, так же, как и их любовь к Христу и друг ко другу.
1: Бог не просто вернул нам Джастина. Он дал нам его лучшую версию. Я даже не представляла, что она существует.
0: На шерифа Броули так повлияли перемены в Джастине, что он через какое-то время тоже отдал свое сердце Христу. Было много факторов, которые призывали меня к Богу. Джастин стал последней каплей, которая направила меня к нему. Я подумал, это правда. Вот тот путь, которым я должен идти. Должен признать, что не только я помог Джастину, но и он мне. Я знаю, что могу пойти куда угодно и не бороться с тем, что так долго не давало мне покоя. Бог видит сердце. Он со мной, куда бы я ни шел. Мне не нужно бояться искушений, потому что Он всегда избавляет от них. Раньше я не знал, что есть решение проблемы. Но теперь... Я знаю. Имя этому решению – Иисус.
1: Бог продолжает творить чудеса. Нет ничего такого, с чем Он не может справиться. Самое верное решение – принять Христа в свою жизнь. Это удивит вас. Поверьте.
0: Вам нужно просто попросить. Обратиться к Нему и принять Его. Скажите, «Иисус, я не могу это сделать, но ты можешь». Свидетельство Джастина удивительно. Пусть оно ободрит вас. Если вы или ваш родственник страдаете от зависимости, прислушайтесь к словам Джастина. Я нашел лекарство, и его зовут Иисус. Я не просто протрезвел, а освободился. У меня больше нет пагубных желаний. Они оставили меня. Его путь был удивительным. В тюрьме он услышал стих из Библии и сказал: «Мне это нужно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. У меня закончились мои силы. Я больше не могу делать это сам. Мне нужна сила Божья». Но этого было недостаточно. Он пережил несколько срывов, восстановлений, за время которых снова все разрушил. Но эти срывы были частью его пути. Если вы страдаете от зависимости и срывов, то радостная новость состоит в том, что срыв может стать восстановлением. Вам нужно понять то, что понял Джастин. Это не то, что можно заслужить. Это то, что вы получаете просто так. Нельзя заслужить благодать Божью и спасение. Нельзя их заработать. Нужно в смирении сказать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня, грешника. Я шел своим путем и делал плохие вещи. Я потерял контроль. Смилуйся надо мной. Дай мне твою силу. Мне нужна твоя благодать». И тогда вы найдете лекарство. Возможно, вы, как и Шей, находитесь в созависимости. Она думала: «Я должна удержать его, помочь ему». Но она обрела силу для себя. «Помоги мне выбраться из этой ситуации». И Бог сделал это для нее. Бог вывел ее из цикла созависимости и разрушения, и Шей смогла сделать правильный выбор. Джастин нуждается в помощи. А Бог использовал все это во благо. Шериф сказал: «У тебя есть один шанс. Я не обязан его давать, но я делаю это. У тебя есть будущее. Я что-то в тебе вижу». Это лучшие слова, которые вы можете услышать. Бог видит что-то в вас. У него есть для вас будущее и надежда. Он хочет, чтобы вы навеки были с ним. От создания мира он приготовил нечто хорошее для вас. Он создал для вас хорошие вещи. Вы можете жить в праведности, мире, радости. Как? Очень просто. Попросите об этом. Возможно, вы думаете: «А существует ли Бог и Иисус?» Вы можете помолиться так: «Иисус, если ты реален, то яви себя мне». Склоните голову, как Джастин. Давайте сделаем это вместе. Давайте склоним голову и помолимся. Сделайте это со мной. Не пропустите свой шанс. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу: помилуй меня, грешника. Я не могу контролировать то, что я делаю, но Ты можешь. Я отдаю это Тебе. Дай мне способность делать все правильно. Укрепи меня, чтобы то, о чем я молюсь, чего желаю, пришло в мою жизнь. Иисус, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе. Избавь меня от этих пагубных желаний. Ты пришел, чтобы освободить пленников. Я в плену и нуждаюсь в освобождении. Приди в мое сердце, измени мою жизнь. Если Ты сделаешь это для меня, я буду следовать за Тобой до конца жизни. Услышь мою молитву. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: С Саймон любит ходить в школу. Он говорит, что это приносит ему счастье. Но еще недавно мальчику приходилось оставаться дома, потому что мама не могла оплатить учебу. По правде говоря, ей едва хватало денег на еду. Нима и ее сын Саймон всегда вместе. Саймон всегда помогает мне по дому. Он веселый и позитивный мальчик.
2: Мне нравится работать в саду. Я люблю свою маму, потому что она добрая и учит меня готовить.
1: После потери мужа Нима прикладывает максимум усилий, чтобы заботиться о своем сыне. Но ей едва хватало денег на еду. Школу она оплатить не могла.
2: Я был очень огорчен, что не мог ходить в школу и учиться вместе с друзьями. Я просил Бога дать мне такую возможность.
1: У него было столько вопросов, он постоянно спрашивал, «Почему я не хожу в школу? Я очень хочу учиться». Я сказала ему, что нужно потерпеть. И в слезах молилась, чтобы Бог помог нам. Нима обратилась к одной женщине в их общине, и та дала ей контакты организации, которую поддерживает обетование сироте. Они начали давать Ниме продукты и оплатили школу для Саймона. У него есть все необходимое для учебы.
2: Бог отвечает на молитвы. Он дал мне школьные принадлежности, штаны, свитер. Первый день в школе я был очень счастлив. Я люблю читать и писать. Мне это нравится. У меня много друзей, и мы играем с ними на переменках. Когда я вырасту, я стану учителем, чтобы учить других детей.
1: Я очень благодарна вам за то, что вы помогли Саймону пойти в школу и обеспечили нас едой.
2: Большое вам спасибо за помощь. Вы исполнили мою мечту. Пусть Бог благословит вас.
1: Каждый раз, когда Джон огибался или поворачивался, чувствовал острую боль в правом боку. Понятное дело, что с болью играть в гольф он не мог, но сейчас он снова на поле и не ощущает боли. Смотрите далее.
0: Джо Этерно уже давно знаком с клубом 700, еще с 1976-го, когда помолился молитвой покаяния с Пэтом Робертсоном. Когда я закончил молиться, мне показалось, что молния прошила мое тело, словно я засунул палец в розетку. Я не знал, что делать дальше, но Бог в мою жизнь приводил людей, которые помогали мне не сойти с правильного пути. С годами вера Джо возрастала, клуб 700 и учения Пэта Робертсона были для него важными источниками вдохновения. Я каждый день смотрел клуб 700. Он вдохновлял меня, мне нравились истории и слово знания, которое там звучало. Это было живое слово Божье. Джо даже не мечтал о том, чтобы получить слово знания. В январе 2019-го он начал ощущать резкую боль в правом боку. Обычно это было по утрам, когда я поднимался с постели и наклонялся, чтобы надеть носки или обувь, или поворачивался. При любой попытке взять что-то, я чувствовал острую боль. Доктор назначил Джо УЗИ. Оно показало небольшую кисту в правой почке. Она была безвредной, хоть и приносила боль. Доктор назначил обезболивающее. Я не злоупотреблял ими. Принимал только раз в день, но ежедневно. Джо любит играть в гольф, но боль не позволяла ему насладиться игрой. Боль тревожила меня. Не во время удара, но когда нужно было поднять мяч. При любом наклоне я чувствовал боль. Это было очень неприятно. Мужчина хотел помолиться об исцелении, но решил, что боль – это часть старения. У Бога есть проблемы посерьезнее. Зачем мне приносить к Нему боль в боку? Я думал, что должен просто с этим жить. Одним июньским утром Джо смотрел «Клуб 700». Он пошел за второй чашкой кофе и услышал, как Гордон сказал, «У кого-то проблемы с правой почкой, у вас сильная боль, воспаление и камни. Бог исцеляет вас. «Примите это во имя Иисуса». Я сразу же положил руку на правый бок, надавил и помолился вместе с Гордоном. К удивлению Джо, боль сразу же ушла. Я был в шоке. Я привык смотреть «Клуб 700» и наблюдать за тем, как это происходит с другими. Но пока это не случится с тобой, это укрепило мою веру. Я понял, что это правда. Бог работает в моей жизни. Он слышит меня. Он знает все про меня. У меня нет сомнений в том, что Бог удивителен. Что еще добавить? Сегодня Джо снова играет в гольф и рассказывает о своем исцелении людям, которые тоже нуждаются в исцелении. Это безусловная любовь Бога к вам. Вы Его дитя. Он желает, чтобы вы жили хорошо, наслаждаясь временем здесь. Бог не хочет, чтобы вы страдали.
1: Вы Божье дитя. У Него есть план и цель на вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы наслаждались всем, что Он создал вокруг. Он создал мир для вас. Мы хотим помолиться о вас. Многие из вас сталкиваются с проблемами в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, как у Джо, финансовые, духовные проблемы или зависимости. Не знаю, но Бог знает. Мы хотим помолиться о ваших нуждах. Но сначала я хочу поделиться ответом на молитву, которую прислала нам Тереза. Она пишет: «Я уже долгое время молилась о том, чтобы Бог исцелил мою руку. Однажды утром в клубе 700 Гордон в молитве сказал: „Есть кто-то, у кого проблемы с правой рукой“. Когда я услышала это, я поняла, что Гордон молится обо мне. Каждый раз, когда Бог давал чье-то имя или проблему ведущим, я спрашивала у него: „А как же я?“ И сейчас я очень благодарна Ему за то, что Он положил на сердце Гордону помолиться обо мне. Надеюсь, вы понимаете, насколько я счастлива».
0: Вот что пишет Карлос. «Я смотрел «Клуб 700» и услышал молитву Терри Мьюсен. Дух Святой сказал ей, чтобы она помолилась о человеке, который много работал, и поэтому у него проблемы со спиной. Я понял, что это обо мне. Я с верой поднял руки, и Господь начал исцелять мою спину. Я почувствовал, как диски в спине становятся на свои места. Я даже увидел свет, когда закрыл глаза. Аллилуйя! Я так благодарен Иисусу, что Он исцелил меня. Спасибо за ваши молитвы. Пусть Бог благословит вас. Бог исцеляет больных. Послушайте, что говорит Джо. Бог не хочет, чтобы кто-то страдал. Не хочет. Он взял все страдания, скорби, боль, немощи и грехи на себя. И если Он взял их, то это значит, что мы нести их не должны. Мы можем отдать их Богу. Мы можем довериться Его любви, которая не подведет. Вера работает через любовь, а Бог и есть любовь. Давайте молиться. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и просим об исцелении для всех, кто смотрит нас. Для всех, у кого болезни почек, спины, рук, у кого рак, боль и все, что не от Тебя. Мы молимся сейчас о том, чтобы Царство Божье пришло. И воля Божья исполнилось в жизни и телах нуждающихся. Мы просим об этом во имя Иисуса. Дух Святой, приди во имя Иисуса. Терри.
1: У кого-то огрубел голос. Это тревожит вас и тех, с кем вы разговариваете. Бог исцеляет вас. Он вернет ваш голос. А ваш голос прояснится. Примите это. Во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
0: У кого-то есть «вывих бедра», в кавычках. Я не знаю, что это значит, но это связано с правой частью спины. Вы ощущаете сильную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Поделитесь своей радостью. Напишите нам по адресу, который указан на экране. А закончим мы стихом из Иакова. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Мы любим молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

0: Перед нами раскинулась цветущая Израильская долина. Одна из самых важных сельскохозяйственных центров государства Израиль. И с ней связано много очень важных исторических и библейских мест. И сегодняшним нашим гидом будет Барух Керем, который расскажет об этой долине и совершим вместе с ним путешествие. Барух, расскажи, что это за место, где мы сейчас находимся?
1: Добрый день, друзья! У нас за спиной Израильская долина. Мы же находимся на горе Гильбоа, которая в русский язык дошла как гора Гилвуя, одно из важных и стратегических мест в этой земле. Но давайте обо всем по порядку.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать!